Отрицательный ответ не всегда плохо. Здесь можно поставить троеточие. Ну и в целом хочется пожелать, чтобы в вашей жизни вы получали ответы, необходимые вам. Ну, в общем, получалось у вас все. Стремитесь к этому. Для этого, конечно же, необходимо чем-то заниматься. Сидеть на диване и ждать чуда явно оно не случится. Поэтому успехов, продуктивности. Покоряем очередной сезон и делаем это все вместе. Всей страной под звуки Авторадио. У микрофона Иван Туй.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Продолжаем наслаждаться прямым эфиром Авторадио. Остаемся вместе с нами. Если вдруг вы за рулем, в движении, то Первая автомобильная пожелает вам дорог безопасных. Не нарушаем, никуда не торопимся, и все у нас будет на 10 из 10. Ну и дороги жизненные также пусть приносят исключительно радость и удовольствие. Иван Прудников у микрофона, и прямой эфир продолжается.
1: Каморки, что...

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Удержать весь мир на ладони. Звучит красиво. Возможно ли? Вопрос, по-моему, риторический. Буду верить, что у вас это получится. Ну или как минимум жить с миром в гармонии. Это мы сделать уж точно в состоянии. Иван Прудников, здравствуй, прекрасная необъятная страна. Вы настроились на эфир Авторадио, за что вам, как всегда, огромное спасибо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Москва, вне всяких сомнений, прекрасна, столица нашей родины, но Россия гораздо больше. И хочется передать привет каждому городу, который настроился на эфир Авторадио, а таких тысячи. Привет, дорогие, доброе раннее утро всем, кто уже проснулся. Пожелаем вам бодрости, и пусть она приносит исключительно радость и позитив в очередной день.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Авторадио.

0: Реклама. Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых

0: проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Эстрейт», ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Белый орел. Веселые ребята. Город 312 и другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: Виа Суперстар.
9: Новый сезон.
7: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
11: Ну что там у вас на Невском?
12: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
11: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
3: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Авторадио.

0: Реклама. Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специалистов режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
0: По повести Игоря Ткаченко.
5: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
6: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
5: И там две луны, жара и монстры бегают.
0: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
1: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. При атаке беспилотников на Ульяновск пострадали люди. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Ульяновске есть пострадавшие после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а на местах работают оперативные службы. Из-за ситуации отменили занятия в школах. При этом детские сады продолжают работать. С раннего утра атаку беспилотников отражают и в Пермском крае. Там один из дронов атаковал промышленный объект. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте также работают экстренные службы.
3: Про переговоры.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Как сообщили в офисе генсека ООН, одной из главных тем стал украинский конфликт и его глобальные последствия. В российском министерстве иностранных дел добавили, что стороны также обсудили дальнейшую работу организации и возможные направления ее реформирования. Помимо этого, Лавров передал Гутерришу подготовленный в России доклад о событиях в Буче и предложил изучить изложенные в нем материалы. Ранее Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
3: Про здоровье.
2: В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа, однако пандемии специалисты не ожидают. Об этом РИА Новости рассказала вирусолог Елена Малинникова. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта в этом сезоне изменили и состав вакцины от гриппа. Роспотребнадзор поручил дополнительно проверить готовность больниц и поликлиник к сезонному росту заболеваемости. Для профилактики специалисты рекомендуют вакцинацию, регулярное мытье рук и проветривание помещений. В людных местах также советуют соблюдать меры респираторной гигиены и по возможности избегать контактов с заболевшими.
3: Про льготы.
2: Федеральным льготникам до 1 октября нужно определиться, в какой форме получать набор социальных услуг в следующем году. Об этом пишет МК. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Вместо всего набора или его части можно выбрать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, то ранее выбранная форма поддержки продолжит действовать автоматически.
3: Про работу.
2: Почти две трети россиян хотя бы иногда работают дольше обычного графика. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на результаты опроса. Главная причина переработок – это дополнительный заработок. Часть сотрудников остается дольше из-за интересных проектов или рассчитывает таким образом продвинуться по карьере. При этом чуть больше половины опрошенных принимают решение о переработке самостоятельно, а остальных об этом обычно просят начальство. Кроме того, с сентября этого года работодатели могут увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов, если это предусмотрено коллективным или отраслевым соглашением. Официальный курс доллара по данным Центрального банка 84 рубля 91 копейка, курс европейской валюты 96 рублей 89 копеек.

0: Добрым утром, мир! Если вы это услышали, значит, новый день уже в пути, назад его не откатить, поэтому придется просыпаться и сделать громче. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здравствуйте, ребята! Мы здесь для того, чтобы расправить ваши крылышки, отбросить этот утренний сон, сонливость. Сегодня у нас на повестке действительно взрывной микс из наших актуальных событий, тем, которые мы сегодня вам представим. Щедрая порция непринужденного общения в драйв-чате. Так что готовьтесь, 915-459-2020. Ну и, соответственно, много музыки и подарков. А все это для вас проведет человек, который виртуозно снимает. Нет, не компромат. А те самые показания счетчиков. Девчата, он умеет. Иван Броневой.
1: Если кому надо, приду с нему бесплатно. Здравствуйте всем, доброе утро. И невероятный человек, который может растратить годовой запас бодрости вот за буквально 5 минут, Денис Курочкин.
0: Не состав, а золото, ребята. Так что поднимайтесь, раскачивайте свои суставы, делайте неожиданные звуки. И вперед! К новым свершениям и возможностям. Такая мотивация. Потом, естественно, вернемся после трека и будем бежать марафончик небольшой по новостям со всего мира. Что случилось, пока мы спали. Ну, а потом, естественно, к делам, задачам и работе. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: А это действительно мы, ребята. Доброе утро. 7 часов и 8 минут на столичных. Надеюсь, вы уже сделали, точнее, прибавили громкость, чтобы уже включиться в новый день и послушать, что же произошло, пока мы вместе с вами спали. Ну, не вместе, но спали.
1: Ну, параллельно.
0: Параллельно
1: спали.
0: Лежа и горизонтально. Итак, иностранные онлайн-покупки могут подорожать. Вот так вот. Инфин предлагает ввести НДС 22% на зарубежные товары, приобретенные онлайн. Выплачивать их в качестве агентов будут электронные торговые площадки. То есть, помимо всего, предлагают также ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за покупки стоимостью до 200 евро из-за рубежа. Ну, вот так вот. Почему бы нет?
1: Что вы знаете, господа, об утильсборах и таможенных сборах? Тимати превзошел всех. Он заплатил рекордный утильсбор за свой новый суперкар. 244 миллиона рублей. Это только утильсбор. Это не стоимость автомобиля. Бугатти W16 Мистраль. 454 км в час максимальная скорость. Мощность, ну, собственно, из-за чего такой космический утильсбор. 1600 лошадиных сил.
0: А где на них ездить?
1: Ну, он по Москве в основном ездит, насколько я знаю.
0: Не во всех участках даже Москвы можно на такой самой заниженной машине-то проехать. Ну, вот. На первом лежачем полицейском будет скрип. Колеса, лошади, грязь, дорог.
1: Искры из-под днища.
0: Так, ну и давайте еще одну и перейдем к драйв-чату. Британцы научились платить улыбкой спустя 3 года, как это делают в России. Ну, боже, конечно, когда нет газа, ничего нет, чего им улыбаться. Собственно, оплату улыбкой у нас давно запустили. У них вот только сейчас появилось, ходят, пытаются как-то вот заставить свои мышцы растянуться.
1: Ну, у нас реально же уже больше 3 лет. Может, больше даже, может, 4.
0: Ну, мы вообще 5 вещаем, этого достаточно. Понимаешь, чтобы улыбаться ежедневно. Потому что мы вместе, друзья, с вами переходим теперь к драйв-чату. И повод у нас сегодня просто потрясающий. Тут один умный эксперт по кадрам на полном серьезе предложил заменить денежные премии на работе обычной похвалой. Нет, не сладкое, я не перепутал вот это похвала. Нет, именно похвалой.
1: Ну, молодец, красавчик.
0: Супер, работаешь за троих. По его мнению, деньги людей больше не мотивируют. Действительно, зачем они? А вот если сотрудника похвалить, дать ему доступ к более сложным задачам и нагрузить, собственно, новой ответственностью, он сразу станет абсолютно счастливым.
1: Ну, а мы... А как будет выглядеть тогда годовая вот эта вот похвала? Так сказать, 13-я.
0: Разгрузи вагон. Будь счастлив.
1: Голосовой на 5 минут от шефа.
0: Возможно. Ну, дичь невероятная.
1: Была семья бы, порадуется,
0: была
1: да.
0: Была бы песней, мы бы отправили в игру Феди Дич. Ну, действительно. То ли проветривать им необходимо, то ли, я не знаю, может быть, кислородную маску какую-то. Ну, такую уже чушь несут. Но раз пошла такая тема, давайте сегодня строим день открытых дверей и вспомним приятное. Рассказывайте нам, за что вас в последнее время хвалило начальство или коллеги, или вообще кто-то вас хвалил. Ну, за что? Когда? Какую самую странную, может быть, или смешную, или действительно заслуженную похвалу вы получали? На работе, дома, просто на улице. Когда проходите, он говорит, боже, какой у вас красивый тренч. Или молодец, спасибо, что помог. Ну, в общем, давайте, вот это все нам напишите. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. 2 билета мы кому-то из вас вручим на ледовое шоу Евгении Медведевой. Кто станет обладателем, пока не знаем, но... Ребята, точно кому-то их сегодня отдадим, так что включайтесь в процесс. Тем более планов у нас очень даже много. Очень, в ближайшем будущем разберем вместе с вами один вид спорта, который все больше и больше заполняет нашу необъятную страну. Мы расскажем вам тоже еще новость, но пока все-таки хочется музыки добавить.
1: Так я вот готовый, сижу, жду.
0: Нажмите play.
2: Поехали! Драйв!

0: Единица на Яндекс.Картах. Для 7.15 это абсолютно нормально. Дороги столицы практически свободны, машин мало, пробок тоже, в области тоже вполне себе благоприятная обстановка. Mm-hmm. Там пока одна единственная пробка на полчаса, она на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского и до реки Чичора. Остальные заторы еще меньше, ну 10, ну максимум 15 минут.
1: Что касается погоды, ребята, то в Москве на данный момент плюс 11, в течение дня до плюс 15 градусов, местами будет небольшой дождь, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Вчера был сильнейший ветер, сегодня такого не обещали нам синоптики, но все равно утепляйтесь.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Лицензия

0: Раздели кредиты на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
3: Категория 6+.
4: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
7: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
6: Любовь без памяти. 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
8: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, давайте от музыки к интересным событиям, новостям и общению. Падл, наверное, многие уже пробовали хоть раз, занимались, но появилась новость о том, что он добрался и до регионов. За два года число клубов выросло в России почти в 24 раза. Вот сколько вот мы бы не обсуждали, еще ни разу не сходил, ракетка не помахала.
2: Но при этом я вижу, как люди активно начинают увлекаться этим видом спорта. Mm-hmm. И некоторые даже переходят из тенниса большого вот туда, в эти помещения.
1: Была такая песня, помнишь? Теннис большой. Это хорошо. Так вот, да, становится все их больше и больше. В каждом городе появляется по этому клубу. Но для тех, кто слышит это впервые, давайте пообщаемся с первой ракеткой России по этому виду спорта, которая нам расскажет, а что такое падл вообще? А как им заниматься? Сколько это стоит? И зачем нам это нужно?
2: Александр Халанский в нашей студии.
0: Свободное время. Поехали.
3: Александр, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Александр, расскажи нам, пожалуйста, что такое вообще падл?
4: Ну, падл — это смесь, наверное, большого тенниса и сквоша. Всем заходит в плане того, что можно легко начать играть.
3: А правила те же, как в теннисе или как в сквоше?
2: Чем отличие?
4: В теннисе нет стенок, здесь есть стенки.
2: Угу. То есть по периметру корта, корт же называется?
4: Да.
2: По периметру корта находятся стенки высокие?
4: Сзади 4 метра, сбоку 3 метра.
2: Посередине так же, как в теннисе?
4: Сетка, играют 2 на 2.
2: А ракетки?
4: Ракетки чуть поменьше, чем теннисные, и без струн, из карбона сделаны.
2: Понятно. Легче, тяжелее?
4: Чуть-чуть тяжелее, чем теннисные.
2: Ну, а принцип игры какой?
3: Очки? Правила те же, да? 15, 30, 45?
4: Счет такой же, да. Правило, ну, основное, это чтобы мяч касался пола соперника. Можно использовать стены. То есть, если мяч коснулся пола, стекла, ты можешь дальше продолжить игру, ударить мяч на сторону соперника.
3: А это почему он становится таким популярным?
4: Ну, основное вот то, что проще начать играть, и на каждом этапе это интереснее и интереснее. То есть ты пришел первый раз, тебе это понравилось, у тебя получается сразу, всем это нравится, что получается. Дальше ты все это познаешь, там очень много разных ударов, видов, и ты тренируешься.
3: Есть школа уже?
4: Да, есть академии, клубы.
3: А сколько стоит заниматься, например? Вот?
4: Ну, ракетка, наверное, самая простая, 10-15.
3: Самая простая?
4: Да.
3: Хорош!
2: По акции, по желтому ценнику, Денис.
3: Серьезно? Да. Кусок пластика, 15 тысяч?
2: Не, карбон, это дорого.
3: Ну, я не прочувствовал пальцами, что это карбон, извини меня. Так, хорошо, засчитано. Что еще нужно?
4: Мячи, ну, форма как в теннисе, кроссовки, спортивная форма. Корт, ну, аренда стоит от 3 до 10 тысяч час.
2: За час.
3: За час.
4: За час.
3: Итого, чтобы просто прийти позаниматься, да, поиграть, 30 тысяч улетает.
4: Ну, плюс-минус, да.
3: Но это в Москве, а в других регионах?
4: Да, на втором месте, вот после Москвы и Санкт-Петербург, там уже достаточно много кортов. В Волгограде, в Мурманске, в Екатеринбурге тоже открываются клубы.
3: А на международном уровне есть уже соревнования?
4: Да, на международном уже лет 40, наверное.
3: Лет 40! А как правильно называют спортсмена, который занимается этим видом спорта? Мы просто думали, подлец или как?
4: Ну, паделисты.
3: Паделист. Ну что, вот мы и разобрались в этом виде спорта, друзья. Теперь вы знаете намного больше, и тем более об этом нам рассказал не просто человек.
2: А первая ракетка России по падлу — Александр Халанский.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо.
0: Поехали.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
5: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем

0: Сбербанке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Поехали! На Авторадио.
1: В мае 2003 года мы сейчас с вами побывали благодаря группе Ума Турман. Именно тогда вышла эта песня. Именно она принесла им широкую популярность, дав как раз такой мощный толчок и старт карьеры. Вот так. Теперь посчитайте, сколько им лет, да?
2: Но выглядит хорошо.
1: Выглядит хорошо, конечно. Как и наш драйв-чат, который наполняется сообщениями. Ребята, напомню, сегодня, а уже 7.40 на столичных, мы обсуждали денежные премии на работе, которые предлагают заменить похвалой. Вот. По словам эксперта, премии перестают мотивировать сотрудников, когда они постоянные, да? Хороший результат должен давать работнику не только деньги, но и доступ к более сложным задачам, новым проектам и большой самостоятельности. То есть грамоту и задач хотят вручать. Но мы решили плясать от другого. За что вас хвалили последний раз на работе или дома? Сообщите нам. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: И пока мы не начали, скажем, что вы все молодцы. Во-первых, что вы проснулись, взяли в руки мобильный телефон, пишите нам, находитесь в нашей компании Авторадио. За это вам отдельное спасибо, вы классные ребята.
2: Более того, без ошибок пишите.
1: Да, без вас драйв-чат бы не случился. Но что пишет Ирина? Она пишет, что спасибо не шелестит и не булькает, а есть хочется каждый день. Иногда в кафешке, иногда и в ресторане. Так что я против этих спасибо, я так понимаю, дополнительных задач. Ирина, спасибо за мнение, молодец.
2: А Саш пишет, меня все время за что-то хвалят. Я же айтишник, причем единственный, причем на 300 человек. И все 300 человек в коллективе идут ко мне. Ну, за спасибо не готов, мы же работаем за деньги. Вот, такое мнение у Саши.
1: То есть внутри работы еще и с коллег берет деньги? Не понял.
2: Наверное.
1: Почини как бы компьютер, да? Отдельная плата. Или как? Больше нужно каких-то моментов, уточнений. Так, что еще? У нас начальник всегда, как только заходит, сразу же начинает со слов «А почему?» и начинается что-нибудь и как-нибудь, пишет нам Максим Михайлович. А тут буквально на днях он заходит и начинает «Ну молодцы, ну молодцы!» И 16 человек напряглись так, как не напрягались никогда. Не привыкли, понимаешь? От данного господина слышит какую-то похвалу. Держит свой коллектив, я так понимаю, в строгих ежовых рукавицах.
2: Ну, тоже такое мнение есть у меня, я тоже вижу. Но в целом Юрий, например, согласен. Можно работать за спасибо, если погасить ипотеку, если купить продукты, если обеспечить семью всем необходимым, то тогда пожалуйста.
1: Ну, тут уже какой-то немножечко в другой вопрос вы ушли, ребят. Мы спрашивали, когда вас последний раз хвалили. Вот Галина поняла правильно задачу, пишет. Здравствуйте, я работаю поваром в детском саду, и меня всегда хвалят не только начальство, но и коллеги, и родители, и дети, что очень приятно. И это не лесть, а заслуженно. Что там сейчас утром, наверное, запеканка вкусная? Омлет? Ну, навряд ли скрэмбл какой-нибудь, но что-то вкусное.
2: Ну, почему, может, и
1: Галин, напишите меню, порадуйте. Так, давайте продолжим чуть позже. Пишите нам, ребята, напомню, какое приятное, может быть, хвалебное слово летело в ваш адрес. За что вас хвалили в последний раз? Дома, на работе или от руководства? Доброго слова как раз не дождешься, вот как Максим Михайлович написал. Какое самое нелепое, возможно, поощрение вместо денег вам пытались вручить на работе? Грамота это было или вымпел, о котором вы никогда и не мечтали? Давайте, пишите 915-459-2020.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио.

0: 2 балла сейчас на Яндекс.Картах. Затруднен въезд в город по Волгоградскому проспекту, по Ярославке, а также по Осташковскому шоссе и далее по Осташковской улице. По поводу последней магистрали слушатели сообщают о ДТП в среднем ряду. Эти заторы пока небольшие, 15, максимум 20 минут.
1: В области можно оставить по полчаса, а конкретно на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичора и на Пятницком шоссе от Федоровки до поселка Светлые Горы. Напишите, пожалуйста, что там случилось? Обычный затор из-за столкновения автомобилей или, может быть, какой-то ДТП, перекрытие, ремонт дороги. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, ребята, ждем.
2: Спонсор ООО

0: Тина, по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор, Авторадио. Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.

0: Дамы и господа, в команде драйв-шоу «Поехали» появился идеальный рот с идеальной улыбкой. Сегодня мы хотим поговорить о привычках, которые портят зубы и разложат по полкам все те самые вещи, из-за которых потом мы приходим к стоматологу и оставляем колоссальные суммы. Специалист, который уже в нашей студии.
1: Ведущий специалист клиники «Новель Дент» Модест Силин.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Модест.
3: Доброе утро, студия. Доброе утро, радиослушатели.
0: Какие привычки, вот действительно неочевидные, возможно, которые мы ежедневно совершаем, портят наши зубы? Вот я вот сейчас вот тяну губам кофеек. Это плохо?
3: Это отчасти плохо,
0: убрал,
3: да.
0: Убрал кофеек.
3: Уже неплохо. Итак, соответственно, зубы, они всегда подвергаются у нас насилию, можно так сказать. То есть это температурные воздействия, химическое воздействие и механическое воздействие. Поэтому одно дело это прием пищи, другое дело, когда мы начинаем, там, не дай бог, люди на нервной почве кусают карандаш или ногти, или там, допустим, грызут семечки. Этого делать не нужно, потому что просто это идет механическое стирание эмали, и в данном случае зубы страдают. Появляются трещины, появляется стираемость, поэтому этого делать нежелательно. Также...
0: Это первое. Записано. Да. У нас какой-то топ-5, да, наверное?
3: Топ-5, да.
0: Есть, первое. Да. Ничего не щелкаем.
3: Далее. Ничего не щелкаем, да. Орехи тоже не щелкаем. Лучше кушать почищенные. Угу. Второе, соответственно, химическое воздействие, когда мы принимаем пищу или, допустим, напитки очень сладкие или вот газированные напитки, то в том числе это очень вредно для поверхности зубов, потому что содержится огромное количество сахара, и оно отрицательно влияет, соответственно, на флору полости рта и в том числе на воздействие микроорганизмов на эмаль. Поэтому, если вы попили колы, ну, потом лучше полость рта прополоскать водой, как минимум, или просто лучше попить воды, по большому счету.
1: Так.
3: Поэтому, если хочется сладкого, ну, съесть изюм. Там уже содержится фруктоза, которая не так воздействует на эмаль. То есть, как правило, на эмаль воздействует большая концентрация сахара. Третье, это у нас, соответственно, температурное воздействие, когда мы любим пить кофе, в данном случае.
1: Или чай.
0: Да я серпану не могу, столько уже.
3: И чай.
0: Уже, ладно.
3: Если это
0: посмотрите потом.
3: Комнатная температура, это не страшно, но если это кипяток буквально из чайника и тут же заесть мороженым, вот это резкий перепад дает, соответственно, температурное воздействие, идет по определенной температурной расширение эмали дентина, и если резкий перепад, то могут возникать и трещины, и повреждения эмали.
0: То есть вот эти топ-3 штучки, если мы избавимся от них на ежедневной основе, то зубы протянут еще чуть дольше.
3: Да, соответственно, нету, если нету вот этих воздействий, то, ну, опять же, все нужно в меру. Одну семечку можно съесть, но там лузгать там целыми днями семечку с утра до вечера зубами не стоит.
0: А я, кстати, вот видел этих людей, вот между нами говоря, и у них намного мощнее зубы. Вот я вот их не щелкаю, они у меня выпадают сами по себе.
3: Нет, они специфически, у них такой V-образный вырез на зубах, это прям видно четко.
1: Слушай, а сухарики? Вот я люблю сухари.
0: А это за эфир. Давайте мы спросим и будем держать это в тайной.
1: В тайной комнате. Спасибо большое. С нами был ведущий специалист клиники «Новель Дент» Модест Силин.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банк России утвердил правила допуска на рынок криптовалют. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Для легальной работы на российском рынке криптовалют компаниям потребуется регистрация в специальных реестрах Центрального банка. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новые требования коснутся криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. При регистрации им нужно будет предоставить сведения о деятельности и руководстве, а также подтвердить соответствие требованиям регулятора. Для компаний, которые уже работают на рынке, предусмотрен упрощенный порядок. Новые правила вступят в силу 5 октября. В Центробанке ранее сообщали, что первые участники смогут получить необходимый статус и войти в реестры уже до конца этого года.
3: Про законы.
2: В России предлагают ужесточить ограничения для авиадебоширов, сообщает «Парламентская газета». Сейчас пассажиру, который серьезно нарушил порядок на борту, может отказать в перевозке конкретная авиакомпания. Законопроект предлагает расширить список нарушений, за которые человека смогут внести в такой реестр, и обязать перевозчиков обмениваться этой информацией. Тогда пассажир не сможет просто купить билет у другой компании. Для повторных нарушителей срок ограничения на полеты предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Правительство инициативу поддержало, однако считает, что механизм обмена данными между авиакомпаниями нужно дополнительно прописать.
3: Про безопасность.
2: Россияне могут попытаться оспорить перевод, если деньги ушли мошенникам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на эксперта Ивана Советкина. В первую очередь необходимо заблокировать карту, чтобы предотвратить новые списания. После этого нужно обратиться в банк, подробно описать произошедшее и приложить подтверждение, например, уведомление об операциях или переписку. Эксперт отмечает, что скорость обращения может повлиять на возможность защитить деньги. Помимо этого, стоит проверить историю операции и при обнаружении других подозрительных списаний также сразу сообщить о них банку.
3: Про образование.
2: В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на Министерство просвещения. В этом году в подведомственных министерствах и учебных заведениях на одно место претендовали больше 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. Для сравнения, в прошлом году их было 12. Кроме того, со следующего года для будущих учителей планируют вести профильный ЕГЭ. Например, поступающим на преподавателя математики потребуется сдавать математику. Опрошенные эксперты считают, что новые правила могут повысить качество отбора абитуриентов, хотя сами по себе проблему нехватки учителей они не смогут решить.
3: Про детей.
2: Социальный фонд назвал самые популярные имена в 2026 году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем, а замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем месте Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
4: Так, мы вновь вернулись в ваши уши. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
4: Новый день уже наступил. Подарит он многим отрицание, гнев, торг. И вот вы уже на работе. Ну а для того, чтобы, собственно, он был еще как минимум наполнен позитивом и максимум финансами, у вас есть, естественно, этот прекрасный час, наполненный актуальными событиями. И, конечно, игра «Много денег» на Авторадио, в банке которой
1: 9 тысяч рублей.

0: партнер которой готов эту сумму удвоить. То есть есть шанс забрать у нас в ближайшей перспективе 18 тысяч рублей. Пока звучит следующая песня, которую, конечно, надо внимательно слушать, вы еще и успеете вступить в игру, а сделать это возможно прямо сейчас на сайте Авторадио.ру.
1: Драйв-шоу. Поехали!

0: 5 денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро всем, кто опять проснулся от звука будильника, а не от звука уведомления о зачислении денег на карту. Это много денег на Авторадио. Классный сезон, 13-й, счастливый. И через пару минут хочется этот звук зачисления финансов, конечно же, организовать. Давайте этим и займемся. Друзья, напомню, с нами в этом сезоне наш генеральный партнер игра «Зонбанк», который суммы удваивает. В банке сейчас 9 тысяч рублей. И вы уникальным образом, слушая эфир Авторадио внимательно и устанавливая гимн Авторадио вместо гудка, можете получить не только 9, но и 18 тысяч рублей. Вот так вот. Быстро, просто и легко. Но главное, не забывайте о том, что мы еще и мечты исполняем.
2: Конечно же, вы можете вступить в игру, и ваши мечты в ближайшем или через один суперфинале исполнится. А как же вступить? Рассказываю. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, и вот после этого как раз-таки описываете свою мечту с подробностями, с деталями, с нюансами. Все это обязательно нам нужно. После этого просто продолжайте внимательно слушать наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Все очень просто, поэтому прямо сейчас, друзья, если хочется простого человеческого сдавать свои квартиры в центре и не ходить на работу, это игра для вас.
2: Идеальная схема.
1: Да.
2: Идеальная.
1: Можете же написать что угодно в категории «мечта», правильно? Может быть, вы хотите, чтобы вы у кого-то в телефоне были записаны как «хозяин». Да? И получать каждый день. Ну, это уже ваши мечты. Наша задача — остановить прямо сейчас радиорулетку и узнать, с кем мы будем общаться. Поехали. Останавливаем.
2: Так, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 5799. Принадлежит он Константину из Ханты-Мансийского автономного округа. А мечтает он о следующем. Небольшая уютная квартира в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне.
1: Смотри, примерно то, о чем я и говорил.
2: Ну да, звоним Константину. Набрали номер. Теперь хотим услышать гимн Авторадио. А уже потом голос Константина. Гимн услышали.
1: А сам он тоже из Санкт-Петербурга?
2: Нет, он из Ханты-Мансийского автономного округа. Петроградская сторона вообще восхитительная.
1: Дорого там? Так как Санкт-Петербурга люб.
2: Слушай, ну да. Ну, можно в целом за двадцатку нормальную двушку взять за 25.
1: В месяц?
2: Нет.
3: Ох, у нас тут проблема.
2: Ну нет.
1: Ох, у нас тут проблема, у нас нет двадцатки. Это она хотела сказать, наверное.
2: Наверное.
1: Но, Константин, мы все равно вас порадуем трешечкой, потому что гимн Авторадио-то мы услышали, правильно? Хоть и не успел он, возможно, взять трубку, сейчас занят рабочими процессами, но 3000 рублей он у нас получает, а даже на этом мы останавливаться не будем, потому что генеральный партнер игры «Зонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Все согласно правилам, как мы и сказали. И уже очень скоро он получит, Константин, эти деньги на карту «Зонбанк», с чем мы его тоже поздравляем. Утром вот так вот 6000 заработал.
2: Вот это хорошо, это называется пассивный доход, друзья. А еще может исполнить ваша мечта, но тут уже нужно ваше активное участие, а именно слушать внимательно наш эфир. И, возможно, у Константина в ближайшем, в четвертом или в пятом суперфинале его мечта исполнится. А, возможно, и в дополнительном, в шестом суперфинале от генерального партнера игры «Озонбанка» он исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что же касается денег, было 9, стало 11 тысяч рублей.
1: Угу. И очень скоро, я надеюсь, вы эти деньги у нас заберете. Благодаря своей внимательности и благодаря тому, что гимн Авторадио у вас установлен. Все, нашу радиорулетку запускаем. Игра продолжается. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсор.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама спонсора.
0: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Автомонитор.
3: Итак, двойка на Яндекс.Картах сейчас. Дороги столицы и области практически свободны. Но, правда, это не относится к Волоколамскому шоссе, к Волковскому шоссе и далее Осташковскому шоссе от Осташковской улицы. Там бордовая пробка от светофора у въезда на ТЭЦ до широкой улицы. Скорость упала до 5 км в час, пути ДТП и сломанный автомобиль. Так что, друзья, пожалуйста, будьте внимательны за рулем и, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
4: Плюс 11, потому что за окнами в столице. В течение дня будет, конечно, теплее, до 15, но это достаточно уже...
3: Ну, свежо, холодно.
4: Для того, чтобы достать, наверное, какую-нибудь куртку или... Ну, потому что вчера я видел, люди до сих пор еще ходят в шортах и футболке, конечно, рискуют слечь с температурой. Я бы вам не советовал. Местами, плюс еще ко всему, ожидается сегодня небольшой дождь, поэтому тоже зонт с собой не забудьте взять.
5: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Лицензия СБР номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
6: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса, про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
7: 18+.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку.

0: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. Рек. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
3: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
4: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Музыка

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, продолжаем наше движение только вперед. И кого мы видим? Опа, на остановке нас ждет Андрей рассказов. Интересный, конечно, сейчас нас ожидает диалог по теме гаджетов, которые, ну, давайте, ну, нет-нет, да хочется иногда себя порадовать, что-то приобрести интересное. Возможно, сейчас как раз тот самый день. Давайте его встретим. Андрей рассказов.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
2: Привет, Андрей.
3: Доброе утро. Ну что, я собрал гаджеты, которые позволят сэкономить денег. Не это ли прекрасно, что гаджеты не только тратят наши кровные, но и...
2: Ну, то есть могут. Оптимальное сочетание цены и качества, правильно?
3: Скорее, буквально, позволят тебе побольше сэкономить. Ну, в общем, я собрал 7 самых интересных, на мой взгляд, но тут уж решайте сами. Первое — это умная розетка, которая... измеряет то, сколько через нее проходит
2: электроэнергии.
3: Да, она стоит 1000 рублей, называется они типа Link Tapo обычно. Вот, это обычная розетка, так что если вы включили в нее там холодильник, телевизор или что-то такое, вы сразу поймете, что он делает что-то не так, когда вы его выключаете или нет. Следующее — это батарейки. Знаете, вот эти вот пальчиком, мизинчиком, вот это вот,
2: ну,
3: все.
2: Ну, конечно.
3: Оказывается, их делают с разъемом USB-C. И их можно просто зарядил, вернул обратно в, не знаю, пульт,
2: куда угодно. Ну, то есть это фактически не батарейка, это аккумулятор.
3: Да-да-да.
2: С зарядкой.
3: Просто не нужно зарядное устройство вот это вот покупать. Тем более сейчас есть вот, например, компания X-Star делает на 4100 мВт-часов. Ну, то есть это прям, ну, большая батарейка, ее надолго хватит. Вот. И стоят они там 1500-2500 рублей. Ну, то есть это копейки, при том, что вам не надо будет больше их выкидывать, покупать новые, вот это вот все. Дальше. Есть какая-то штуковина Powerbank с солнечной панелью. Мне кажется, это дачная штуковина, такой на окно.
2: Походная, рыбалочная.
3: Ну, да, но мне кажется, на даче просто на окно положил, там солнышко посветило. Тел пару дней, и все, вот он заряжен. Их делают все, и DG, и Anker, Solar, в общем, их много есть, стоят 2-4 тысячи рублей. Мне кажется, полезная штука, если не хочется тратить электроэнергию. Дальше, есть радарный датчик присутствия. Если у вас есть умный дом, умные лампочки, хоть что-то такое, то есть вот эти вот датчики присутствия, которые ты зашел, обычно в туалете, знаете, ставят такое, зашел, а потом ты там, ну, затаился, а он выключает свет. А кому это надо? Есть вот радарный датчик, он понимает, что человек есть, он там сидит, он присутствует, даже если ты читаешь книжку.
2: Ну, то есть не датчик движения.
3: Да-да-да. И эта штука прям работает на всю квартиру. У меня просто такой стоит, у меня там 30 метров, и он видит все, даже если кто-то сидит там где-то на кресле, на диване. Вот, стоит 9 тысяч рублей, конечно. Но
2: не мало.
3: Да, но он заменит все, что у вас есть. Есть такой от Акара, называется FP2. Ну, если у вас есть умный дом, то я могу только рекомендовать.
1: Это нам прям очень надо?
3: Мне кажется, да.
1: Хорошо, я просто твое экспертное мнение хотел
3: услышать. Конечно, надо. Ну, последнее, наверное, что скажу тоже. Скорее, для дачи есть тепловизор-насадка на смартфон. Называется такая штука топ-дон. Но китайские братья нам помогают в этом смысле. Если раньше эта штуковина стоила как сам телефон, собственно, то теперь они стоят, ну, там, около 20 тысяч рублей. И если вам надо понять, где у вас там на даче, где там уходит тепло, из какой щели поддувает, или где вы понимаете, что образуется что-то, что там не должно образовываться в плане, там, не знаю, испарительных каких-то штуковин. Я не знаю, как это на даче работает, но я знаю, что из-за сквозняков страдают многие. Вот такую штуковину покупаете, с телефоном посмотрели, где там что по камерам, и поняли, ага, вот здесь, значит, надо копать.
2: Как называется она еще раз?
3: Топ-дон TC001.
2: Топ-дон. Хорошо.
1: Топ-дон.
2: Топ-дон. Да мы все поняли уже. Так, все на этом?
3: Все.
2: Спасибо, что именно топ-доном ты закончил. Андрей Рассказов, наш техноблогер, рассказал о гаджетах, которые позволят экономить наши деньги.
0: Поехали! Драйв!

0: Абракадабра! И вот мы здесь. Друзья, с отличными новостями, которыми мы хотим ежедневно вас радовать. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения, правительство Москвы запускает большой грандиозный проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может не только проверить свои знания правил дорожного движения, что, в принципе, нужно каждый раз обновлять, освежать, если вдруг что-то подзабыли или появляются какие-то пробелы, но и выиграть
1: 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все предельно просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру. Можете прямо сейчас это сделать. Проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Мечты, я бы сказал, яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсоров проекта «АО АвтоВАЗ». Так что, ребята, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Не откладывайте это в долгий ящик, участвуйте. И, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Все подробности на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
1: 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Госсовка.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант».

0: самые вкусные семечки.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любви».

0: любимый малый бизнес. Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у

0: Форд 2025 года. Не является офертой.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только. Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребята, возвращаемся в наш портал, в наш драйв-чат, где просто невероятное количество общений, которые прилетают нам из каждого уголка наш необъятный. Большое вам спасибо за это. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Денежные премии на работе предлагают заменить похвалой. Вот, вы все, конечно, молодцы, но не согласны с этим. Но мы тоже решили не про это спрашивать, да? Мы решили спросить вас, а когда вас последний раз хвалили? За что вас хвалили? На работе, может быть, дома. От руководства доброго слова, может быть, вы вообще никогда не слышали. Вот об этом, обо всем. Давайте, понеслась. Я единственное, что помню, что в прошлом часе говорила о том, что Галина лучший повар, по мнению родителей и руководства, в детском саду она работает. И она говорит, я ее спросил, а что сегодня в меню? Да, да. Она говорит, ленивые голубцы из курицы и творожная запеканочка. Понимаешь?
2: Выезжаем.
1: Я написал, говорю, мы сейчас хотим голубцов. После этого она перестала отвечать, ну да ладно. Что есть еще?
2: Возможно, телефон в кастрюлю уронил.
1: Ну нет, там, я думаю, все по ГОСТу, все четко, и телефон лежит в другом месте.
2: Марина пишет, у меня вообще нет начальства, я каждый день себя хвалю перед зеркалом. Какая я молодец. Молодец, Марина.
1: Сама себе?
2: Ну, она сама себе начальник, сама себя и хвалит каждый день.
1: Ну да, начальство самозанятое?
2: Ну, или ИП.
1: Так, самое необычное премирование в моей жизни было, когда мы с братом подписывали первый профессиональный контракт в футбол. Нам было по 16 лет, а в команде были мужики намного старше нас, и всем перед Новым годом дали дежурную премию, а нам билет на елку в Кремле. Но самое удивительное, что мы получили незабываемые впечатления на всю жизнь. Правда, мы там были самые старшие. Остальные зрители — это 5-6 лет. И вот когда мы после представления пошли получать сладкие подарки, некоторые родители очень негодовали и прогнали нас. Думали, что мы актеры спектакля и хотим получить подарки, как на хлебнике. Вот так.
2: Ну, неприятно.
1: Это написал нам Семен. Интересно, как сложилась его дальше профессиональная карьера. Семен, напиши нам, в какой команде ты играешь?
2: Анастасия написала, интересный факт. Говорит, у нас в компании есть такой прям показатель. Количество благодарностей от коллег. Строго контролируется суть. Просто за хорошее отношение или быстрое выполнение задач нельзя поблагодарить. Если нет положительной динамики, задается вопрос. Плохо работаешь или что? Начинает выяснять. То есть, понимаешь, претензии еще тебе будут предъявлять, если нет благодарности. Если показатели постоянно растут, то норма выставлена, значит, неправильно. Ее тоже надо повысить. Понимаешь? То есть...
1: Какая трудная схема работы.
2: Нет благодарности. А та-та? Ты что, где? Где ты?
1: А если много делаешь?
2: То значит, тебе слишком маленький план поставили по этим благодарностям.
1: Ну, это вот то, что от чего мы и плясали.
2: Все, понимаешь? Вот ну как?
1: А кем человек работает?
2: Непонятно. Не написано, кем работает Анастасия.
1: Ну, видимо, что там все капслоком написано, да? Кричит уже человек.
2: Ну, пишет, что ищет другую работу, где простая благодарность будет выражаться в стабильной заработной плате.
1: Ну, давайте мы вас по-другому, друзья, отблагодарим. В ближайшем будущем поиграем в забаву Феди Дичи. Если справитесь, от нас классный подарок. Вот так вот. Даже, знаете как, даже если проиграете, все равно подарок отдадим.
2: И спасибо скажем.
1: Пойдет такое условие?
2: Нормальный план.
1: 258-3320, код Москвы 495. Звоните, кто первый, тот первый.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: А на Яндекс.Картах общий трафик вполне себе спокойный. После 16 часов ожидаем интенсивное движение в центре, на Третьем и Садовом кольцах, а также на МКАДе и на вылетных магистралях в область. Ну а в данный момент пробки в столице на 20, максимум на 30 минут.
1: Ну и то они локальные и точечно не везде. Вот сейчас самый длинный затор на внешней стороне от библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Это 7 километров, поток держит дорожные работы. И еще на внешней стороне тесно от Лермонтовского проспекта до Носовихинского шоссе. Этот затор может отнять, 15 минут. В принципе, это как-то даже не так уж страшно. Обычно чуть подольше. А Светлые Горы пока там в тишине молчат, как и беседы. Тоже пока не беседуют, но мы тоже следим за этими участками дорог. Поэтому, друзья, в любом случае, будьте аккуратны. Не спешите, соблюдайте дистанцию, не отвлекайтесь на мобильные телефоны.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
7: В синем.
6: А тебе, Сереж?
8: Полосатые. А ты себе какие возьмешь?
6: Те, что с гусем.
8: Так они все с гусем.
6: Так я

0: Итак, дамы и господа, очередной шедевр нас ожидает в игре «Петя Тич». И нам дозвонился, чтобы стать участником и покорить сегодняшнюю забаву, мужчина из города с богатой историей, уникальным географическим положением. Из Калининграда нам дозвонился Алексей. Доброе утро. Привет, Леш.
1: Привет. Привет, ребят.
2: Че такой серьезный?
0: Кто настроение испортил, Лешка? Рассказывай сразу.
1: Ну, вот еду на работу, припарковался, чтобы с вами поговорить, пообщаться.
2: Ну, хорошо. Давай тогда расслабься, а то ты прям сильно напряжен. У нас здесь все просто. От нас правила и подарок, от тебя просто участие и ничего более. Давай, не напрягайся, запоминай, что будем делать.
3: Леш, смотри, мы в интернете ищем с коллегами реально дикие треки. Находим их, к сожалению или к счастью, не знаю, но все же один из них ты сейчас услышишь.
2: Не только в интернете, я иногда и с диктофоном хожу.
3: В том числе. В какие места ты ходишь с диктофоном, уточняй.
2: По переходам.
3: Вот. Так вот, трек неожиданно оборвется. Предложим тебе три варианта продолжения. Тебе нужно выбрать правильный вариант. Петь для тебя будет сегодня девушка Мирослава Карташова. Хрупкая, необыкновенно нежная, невероятно женственная, так она о себе пишет. Обладает сильным и глубоким голосом, способным пробудить в каждом слушателе мечты и воспоминания.
2: Да.
3: Да, Мирослава.
2: Угу. Знакома тебе такая, Леш?
1: Не слышал так.
2: Не слышал. Сейчас устраним этот пробел.
3: Звучит как угроза.
2: Сейчас ты будешь не только слушать, но и подпевать. Итак, дамы и господа, для вас поет Мирослава Карташова.

0: Нравится мне вот это. Ладно, не сбиваем мотивчик. Вариант номер один. Продолжение этого шлягера.
1: А бровки домиком, а губки бантиком, а щечки яблочком, а носик краником. И талия тонка, но нету мужика. И песенка о том, что ты живешь с котом.
0: Хорошее прочтение. Душераздирающее.
1: Как для себя.
0: Вариант номер два. Ресницы бабочки, глаза как лампочки, а город в унисон шумит как патефон. Ресницы бабочки, глаза как лампочки, да

0: самый до зари, лишь ты и фонари.
1: Я представил, глаза лампочки. Страшно.
0: Странно. Была еще одна песня «Кричишь на меня через зрачки».
1: А, вот, да-да-да.
0: Вот здесь примерно то же самое.
1: Ну и третий вариант. «Ресницы удочки, глаза как блюдечки, а ноги колесом, ты вся как страшный сон. Ресницы удочки, глаза как блюдечки, а нос бильярдный кий, не женщина, а вий».
0: Алексей?
2: Я думаю, что второй вариант.
0: Почему?
2: Ну, больше нравится. Больше.
0: А тебе что-то еще и понравилось? Серьезно?
1: Ну, о вкусах не спорят, но нравится человеку глаза как лампочки.
0: Я бы выбирал, например, бровки домиком. Вот, а губки бантиком.
1: А щечки яблочком.
0: Очень сильно слышно, что я пытаюсь, да?
1: Помешать?
0: Ну, не помешать, настроить на другой вариант.
1: Ну, нет, конечно, не слышно.
0: Лешка, ну точно остаемся на ресницах-бабочках?
2: Ну, хорошо, пускай будет первый вариант.
0: А вдруг я ошибаюсь, Леш, ну нельзя так быстро вестись.
1: Лех, ты кого слушаешь? Ты чего?
0: Мне в этой игре доплачивают, чтоб я сбивал.
1: Леша, соберись.
0: Давай еще раз. Бровки домиком, вариант номер один. Ресницы бабочки, вариант номер два. И ресницы удочки, вариант номер три.
2: Ну, пускай второй вариант. Пускай.
0: Вариант второй. Бабочки. Да. Хорошо.
1: Мужчина-кремень.
0: Да. Поднимаем ручничок, не будем оказывать давление. Проверяем.

0: Но видно, автор вкладывал что-то прям вот глубокое.
1: Драматизм.
0: Да, то есть клип должен быть, знаешь, вот ветер, дождь, ее сносят. Она страдает где-то там на крыше.
1: Город мчится вокруг. Ну, короче, да. Вот эти все шаблоны в одно место.
0: Ну, согласись, чуть-чуть бы оказали давление. И все, и Леша бы выбрал обровки домиком.
1: Но мы же не такие.
0: Мы не такие. Мы тем более обещали подарок, даже если он проиграет, поэтому вручайте, Иван.
1: Пожалуйста, получаешь ты, Алексей, от нас классный фирменный авторадийный...
0: Пауэрбэнк!
1: Вот так, и аплодисменты. И хотели сказать спасибо тебе за игру. Вот, благодарим.
0: Леш, ты молодец. Тебя хвалят на работе?
2: Ну, в основном, да.
0: Забыл даже, что ты...
1: В основном.
0: В основном.
1: Иногда бьют, но в основном хвалят.
0: Ну, ты молодец, помни об этом. Давай, как залечишь раны, звони еще. Ладно, Леш, хорошего тебе дня, правда. Спасибо за игру, подарок ты получил. Ждем всегда всех потом во втором раунде, когда у нас еще будут игры. Всегда приятно пообщаться. Давай, хорошего дня, а мы тем временем, друзья, будем двигаться навстречу новому часу. Там нас ждет, мужики, ну, надо потерпеть, но это будет красиво. Осенняя фотосессия. Да, готовьте праздничные яркие наряды. Будем лежать где-нибудь в листве. А еще разберем одну из автомобилей, которую нам привезет Петр Баканов. Поехали.
3: Поехали. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей.

0: Магни-комбо.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 9 утра в Москве.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Новошахтинский завод приостановил работу после атаки дронов. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Предприятие временно приостановило работу. Пострадавших нет. Всего за ночь над регионом уничтожили около 50 дронов. Помимо этого, в Воронежской области силы ПВО сбили 88 беспилотников. Пострадали 4 человека. В Белгородской области беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Волоконовском округе. Один человек погиб, и еще один получил ранение. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
1: Про переговоры.
3: К другим новостям. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Стороны обсудили сотрудничество между Россией и США, а также возможное урегулирование конфликта на Украине. Ранее в СМИ появилась информация о возможной трехсторонней встрече представителей России, Соединенных Штатов и Украины в Нью-Йорке. Однако Дмитриев сообщил, что таких переговоров не планировалось. В Кремле ранее отмечали, что контактам на высоком уровне должна предшествовать работа экспертов.
1: Про связь.
3: Операторы связи предупредили, что с 15 октября могут начать блокировать звонки банков без обязательной маркировки. Об этом пишет газета «Коммерсант». Министерство цифрового развития обратилось в Центробанк с просьбой помочь решить этот вопрос до этого срока. По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили больше 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Для компании она является обязательной еще с сентября прошлого года.
1: Про транспорт.
3: Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос, в том числе на собственных машинах. Сейчас профильные министерства двух стран готовят необходимую правовую основу. В обсуждении участвуют в частности транспортные ведомства. Действующий безвизовый режим позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней, однако для поездок на личном авто требуются отдельные процедуры и правила.
1: Про ЖКХ.
3: Перед началом отопительного сезона россиянам советуют проверить состояние радиаторов, пишет «Артист», ссылаясь на Роскачество. Если на соединениях появились следы протечек, ржавчины или влажные пятна, то лучше обратиться в управляющую компанию. Самостоятельно сливать воду или менять батареи специалисты не рекомендуют, так как это может нарушить работу общей системы. Кроме того, радиаторы советуют не закрывать плотными шторами и мебелью. Также стоит проверить уплотнители на окнах и входной двери, чтобы в квартире сохранялось тепло. Официальный курс доллара по данным ЦБ 84 рубля 91 копейка, евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер

0: Подключаемся к успеху. Поехали. Так называется это чумовое драйв-шоу. Да, у руля находится Иван
1: и Денис. Ну, можно по-простому, мы же свои люди уже.
0: Да, да, да. Так, что у нас будет очень скоро? Телемост с вашими сообщениями в нашем драйв-чате, где сегодня мы обсуждаем тему, которая, мне кажется, близка каждому, ведь мы все ходим на работу. А часто ли вы там слышите похвалу? Ведь именно скоро...
1: Говорят. Не надо говорить, что скоро. Хорошо. Просто возможно.
0: Возможно. Ну, есть такое предположение. Выкатили специалисты, что не нужна премия, что достаточно просто. Вот зайдешь. Так, Иван, у вас сегодня в конце года 5 приятных слов.
1: Молодец.
0: Огурец.
1: Уже два.
0: Уже два.
1: Подумай, нужно ли 3 сразу тратить. Да.
0: Давайте честно. Лучше похвальная грамота для любого нормального человека или премия. И как часто вас вообще хвалят. Вот что мы хотим узнать. Где вы в последний раз были? Молодец. Огурец. Господи, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК, все доступно и открыто. Напомню, что за лучшее сообщение вы как раз получите не только похвалу, но и вознаграждение. 2 билета на ледовое шоу «Гейм Медведевой».
1: Ну и независимо от чего, вы сейчас получите хорошую музыку. Это мы вам тоже гарантируем.
0: Это 100%. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Beverly Hills, невероятная песня от Зивер, таким легким летним настроением. Сейчас, возможно, вспомнил вот этот свой отпуск, но осень тоже, друзья, умеет быть эффектной. Золотые листья, туманное утро, глубокие такие оттенки. Все это создает какой-то очень такой кинематографический стиль. Но как собрать такой образ, не потерять в кадре, самое главное, ту самую искру? Прямо сейчас мы попробуем разобраться и организовать фотосессию.
2: Есть у нас для этого специальный человек, основатель съемочной команды фотографов и видеографов Надеждин Студио.
1: Я просто скажу, что это набирает обороты.
2: Сам тренд?
1: Ну, не то, что тренд, ну, просто осень, хочется, пока она еще вот золотая, красивая такая, пока клен еще цветет, точнее, дает цвет.
2: Как говорят, буйство красок.
1: Да, пофотографироваться.
2: Ну да, ну давай пообщаемся с Дмитрием Надеждиным.
0: Новый я. Поехали.
1: Дмитрий, доброе утро.
2: Привет.
3: Привет, привет.
1: Давай избавим мужчин от слез, которые 100% сейчас их вторые половины потащат куда-нибудь в лес для того, чтобы устроить осеннюю фотосессию. И для начала ты нам, во-первых, расскажешь, как выбрать правильно локацию, чтобы эти фотографии осенние получились, ну, теплые, красивые.
3: Во-первых, осенью очень комфортно фотографироваться, потому что погода реально уже классная. Это не жара, это очень приятная температура, это очень приятный свет. И локации лучше всего выбирать в таком случае, наверное, более парковые зоны, потому что, во-первых, это передача атмосферы осени, теплая листва, клен, то есть все это есть. Например, если это Москва, да, это, конечно, Пусково, это вообще самое классное место, мы очень любим там снимать. Еще это, конечно же, Царицына, тоже очень приятно будет по свету очень классно будет сфотографироваться. Еще это у нас Коломенское.
1: Но это ты говоришь с учетом профессионального взгляда в фотообъектив, правильно? Или это пойдет, даже если я приду, не знаю, с хорошим телефоном и сам там пофоткаюсь?
3: Да, абсолютно точно. Эти три локации подойдут вот прям для любой съемки. Любительская, профессиональная, на телефон, на камеру.
1: Окей, если мы берем, собственно, то, что уже осень в самом разгаре, сейчас это по-прежнему является, ну, такой востребованной фотосессией.
2: Осенняя?
1: Да, она еще как бы в тренде. Что сейчас-то вообще происходит? Как ее сделать такую креативной, чтобы она прям поразила всех в соцсетях, предположим, да? Да и вообще у самого остался какой-то положительный эффект после этого экспириенса.
3: Раньше, да, конечно, было очень модно делать супер яркие кадры осенью, да, все уже насмотрелись на такие кадры. Сейчас, наверное, лучше использовать такой некий стиль old money. Если вкратце, это такие более пастельные оттенки в одежде. Такой стиль вот очень приятный для съемки в нынешнее время. Я назвал бы его прям трендом. Что касаемо самой съемки, да, здесь просто нужно использовать более такие в дальнейшем, да, в обработке, даже на телефон возьмем, и также фотографы. Наверное, более такой приятный, легкий оттенок. Не нужно сильно, да, проявлять насыщенность, да, этих осенних листочков, так скажем, да.
1: Так, а что касается стоимости, давай с этим разберемся. То есть от какой суммы можно выбрать уже и понимать, что это хороший фотограф?
3: Если возьмем Москву, Санкт-Петербург, в среднем это от 7-8 тысяч рублей в час стоимость, это вот минимальная стоимость. Если возьмем регионы, это от 5-6 тысяч рублей, вот примерно так. ЕКБ, Сочи, Новосибирск.
1: Сколько-то нужно по времени, чтобы, ну, все-таки фотосессия удалась?
3: Если человек открыт, готов реально классно подвигаться в кадре, сделать какие-то более такие живые снимки, в целом можно управиться за час. Если нужно больше проработать, да, то нужно где-то, наверное, 1.5-2 часа, я думаю.
1: 1.5-2 часа. Короче, рассчитываем мы в среднем на 15 тысяч, да, и у нас будет хорошая осенняя фотосессия.
2: Можно соцсети завалить будет потом фотографиями.
1: Я думаю, да. И вот мой листик с клевером, вот я просто лежу, вот я в сапогах. Ну, круто. Главное обращаться к профессионалам, как мы это и сделали. Мужики, готовьтесь, девушки вас теперь потащат. Возможно, даже вместе с ним.
2: Спасибо большое. С нами общался основатель съемочной команды фотографов и видеографов Надеждин Студио Дмитрий Надеждин.
3: Спасибо большое, ребят. Всем классного дня. Пока-пока.
0: Поехали.

0: Так, продолжаем наблюдать за пробками. Сейчас промелькнула на Яндекс.Картах четверка, но вновь тройка появилась. Хорошо, выдыхаем. Внутри МКАДа появились пробки, в которых скорость не выше 5 км в час. Среди них проспект Мира. Транспорт стоит от улицы Бориса Галушкина до Трифоновской. А там ДТП в среднем ряду, так что повнимательнее, поосторожнее. Пробка эта займет у вас час. Другая авария держит поток на Каширке от улицы Кошкина до Коломенского проезда. Здесь тоже задержка в пути примерно на час. Так что, пожалуйста, повнимательнее. Осторожнее.
1: Вот. О погоде давайте расскажу. Плюс 12 сейчас за окнами в столице. Местами идет небольшой дождь, но говорят синоптики, что ближе к вечеру накроет всю столицу. Пока такие данные. Днем обещают, да, плюс 15 градусов.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в

0: Все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентано-мюзикл.ру. 12+.

0: Шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, ребятки, движемся, конечно же, только вперед. 9:24 на столичных. Традиционно в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: В ожидании ваших сообщений, потому что очень скоро будем подводить итоги драйв-чата по поводу похвалы на работе, да? Пишите, как часто вы это получаете. Потому что итоги неминуемо вот случатся. Но, естественно, кто точно заслуживает сегодня, большой молодец просто. Действительно, хороших слов в свой адрес. Это Петр Баканов, человек, который, невзирая на погодные условия, ситуацию, где бы он ни находился, всегда расскажет про новый автомобиль, который под честный обзор, без какой-либо, эти вот, изюминки лжи и прикрас. Вот какая машина, так он и расскажет.
2: Давайте послушаем.
0: Тест-драйв. Поехали!
2: Привет, привет.
3: Доброе утро.
1: Рассказывай. Да. Какой сегодня аппарат у нас?
3: Неоднозначный, сразу могу сказать, но гибридный Дипал S07. Это новинка этого года. Вслед за GT318 внедорожником появился гибридный кроссовер, назовем его так. Хотя у него, сразу скажу, привод только задний. Да, вы не ослышались, задний привод.
2: У кроссовера?
3: Да, да.
1: Это не норма?
2: Нет, передний всегда.
3: Во-первых, передний, во-вторых, полноприводных версий нет. Клиренс всего 165 миллиметров, всего на 5 миллиметров.
2: Как у седана.
3: Как у Шкода Октавии, да, примерно так. Значит, что интересного, он производится в Калининграде уже методом крупноузловой сборки. В Китае он появился в 23-м году. Это как раз марка в Китае называется Шенла. Под ней производятся гибриды и электромобили бренда Чинган. А вот, но на экспорт идут под брендом Дипал. Ну, чтобы было понятно, кто есть кто. Под капотом у нас 90-сильный атмосферный мотор, который работает в режиме бензогенератора и заряжает батарею. Там 364 вольта, то есть это 300-вольтная архитектура. Емкость 31,74 киловатт-часов.
2: Насколько всего хватает?
3: Заявленный запас хода, если мы говорим гибридный, это 1000 километров, 992, если быть точным, по паспорту. Если мы говорим про чистый электроход, это 174 километра. Ну,
2: нормально.
3: Скажем так, мы ездили, у нас получилось суммарно где-то, я посчитал, 700 километров запаса хода. Но это когда у тебя три человека сидят, багаж, и вы еще, к тому же, педалируете, скажем так.
2: А музыка там, зарядка-то, вот это все съедает, нет?
3: Ну, сложно сказать, насколько зарядка съедает, она 12-вольтная, там есть 12-вольтный аккумулятор, но он подзаряжается, кстати, от тяговой батареи, а музыка, кстати, там Sony, 12 динамиков, мощность, казалось бы, небольшая, 360 ватт, но звучат очень достойно, потому что занимались музыкой спецы из Golden Era, это американская компания, она выпускает премиальную акустику, поэтому настроение классно.
2: То есть ничего не дребезжит, да?
3: Не-не-не, нормально, там, во-первых, мягкие полимеры, в салоне большая панорама, но, значит, вернемся к гибридной установке. Вот тяговая батарея, она питает электромотор на задней оси, 230 лошадиных сил, 320 ньютон-метров. Этого хватает, чтобы где-то меньше, чуть меньше, чем за 8 секунд, это 7,7, разгоняться до сотни, максималка 180 километров в час. И действительно, где-то до 130-140 километров в час динамики вот этого электрохода хватает. Дальше она уже потихонечку так, ну, становится рутинной.
2: Ну, там вот. И расход батареи становится неадекватным.
3: Как говорят сами представители марки, до 120-130 генератора хватает, чтобы восполнять запасы, то есть запас как бы электрический не будет так таять на глазах, и, соответственно, у вас будет динамика все время.
2: Но это только на словах. В жизни?
3: Ну вот 460 километров мы проехали. Все зависит от того, какой ты режим включишь. Вот. Но, тем не менее, вот за 460 километров у нас была нормальная тяга. То есть у нас к концу поездки в батарейке оставалось где-то еще, ну, процентов 50 точно заряда.
2: Ого.
3: Да, да. Вот. Что самое главное, в салоне минимум кнопок. Есть умный дисплей по центру, который поворачивается, то есть вслед за тому, кто нажимает. Есть специальная камера. Минимум.
2: Кронштейн.
3: Да, и тут нужно привыкать к этому всему, ко всему, потому что действительно кнопок нет, и многие функции в меню разбросаны, где попало. Перевод еще не самый удачный, поэтому без руководства по эксплуатации вы эту машину не поймете.
2: Вот так
3: не.
2: Или нормально?
3: Да, более того, нет даже комбинации приборов. У вас
2: нет, перевод на русский прям есть уже нормальный?
3: Но местами он хромает.
2: Слушай,
3: местами.
2: А голосовое управление, если кнопок нет?
3: Есть только на английском языке. Вот такой прикол. Более того, я говорю...
2: Wonderful.
3: Да. Нет комбинации приборов, вся информация либо на тачскрине, либо узкой строкой на центральном дисплее.
2: Давай по ценам пробежимся.
3: Дорого. 5 289 900 это без скидок. Но поскольку он производится в России, как и все гибриды электромобиля, на него действует скидка в 925 тысяч. Вот. То есть ценник можно снизить до 4 364 тысяч. Ну а если еще кредиты там и прочие всякие Плюшки, ну, до 4 миллионов с копейками, там 4 миллиона 85 тысяч получается. Но главные конкуренты в лице Evolut iSpace, про который я рассказывал, и Geely EX5 EMI, они дешевле. Поэтому чем будет крыть заднеприводный Deepal S07, мне непонятно. Да, а тем более за эти деньги вот полноприводный Evolut можно взять еще с большим запасом.
1: Неоднозначный
3: автомобиль, хотя красивый, спора нет с европейским дизайном.
1: Спасибо большое. Петр Баканов прямо сейчас о Deepal. Еще
3: S07.
1: Раз. S07. Спасибо.
3: Пока. Всем пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
9: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
10: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Авторадио.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ну что, а мы сидим и видим, что сообщений огромное количество вы нам успели отправить. И настало время подвести итоги нашего драйв-чата. Потому что тема важная. Когда вас и за что хвалили на работе в последний раз? 915-459-2020. Пожалуйста, еще есть буквально полторы минуты, чтобы написать.
0: Драйв-чат. Поехали.
2: Так, Елена написала мне вчера, хвалил мой директор за проделанную работу. Елен, молодец, из Костромы. Еще есть, что работа 24/7, никогда не хвалят. Хотя лечу и оздоравливаю людей. Похвалите, пожалуйста. Вот, это Игорь написал. Игорь, молодец, спасибо тебе большое. Наверное, и нам стоит когда-нибудь записаться, он массажист. Вот, чтобы размял все косточки и вправил все позвонки. Так, есть еще. Доброе утро. Ваша тема прям вовремя. Вчера получила послание благодарственное от покупателя. Вот, я работаю в салоне мебели, от руководства сложно дождаться похвалы, а тем более премии. А вот покупателей бывают очень приятные слова. Вот, высылаю вам конкретно полученное вчера вечером. Ну, так вот люди довольны.
1: Молодцы. Если все устраивает, это прекрасно.
2: Да, от Светланы.
1: Макс написал. Макс пишет следующее. Моя мама работает в аптеке 50 лет и в день медицинского работника. Ей позвонили из Москвы и сказали, что ее очень хвалят за работу, благодарят, и в ближайшие дни она на работе может получить грамоту за успешную работу. Мой папа на это ответил очень просто. Лучше, говорит, маленький троячок, чем большое спасибо.
2: Маленький что?
1: Троячок.
2: А, все, ну, понял.
1: Из Советского Союза выражение такое.
2: Я понял, хорошо. Послышал другое. Ребят,

0: Привет, в нашем серпентарии похвалы не дождешься. Лишь бы подставить. Вот так вот пишет Елена. Хвалю сама себя, потому что лучше меня никто ничего не сделает. Кто молодец? Я молодец во всем. Это не указала конкретно локацию, но Елена Иванчина. Елена молодец, так и надо себя немного мотивировать. А Екатерина, вот здесь вот, конечно, за общение, которое, знаешь, видимо, человек не дождался.
1: Так.
0: Мы, конечно, такое не поддерживаем, но мы обязаны прочесть. Меня муж никогда не хвалил. Вообще. Я его просила сказать мне доброе слово на протяжении полугода. Он так и не сказал. Прожили вместе 15 лет, я собрала вещи, дочь, собаку, кота и ушла. Заметил ли он, мне интересно, что в доме теперь пусто?
1: Ну, либо в этот момент сказал спасибо.
0: Не, ну, девочки, это как цветы, их же нужно тоже, понимаешь, ухаживать, поливать, что-то для этого делать, чтобы было всегда красиво и уютно. Если ходишь как сухарь, то вот будешь один ходить в пыли. А, так что, мужчина, возьмите себе на заметку. А, надо что? Подводить выбрать итоги и выбирать того, кто отправится на ледовое шоу Евгения Медведева. Кто этим человеком окажется?
1: Ну, не знаю, но тут девушка, вот которая последняя была, она вроде как свободная, я так понимаю.
0: Это какая? А, ну, Екатерина?
1: Да, и вроде бы как бы есть возможность сходить в общественное место, выбраться.
0: А почему нет? Давайте, Екатерина, аплодируем вам и, соответственно, вручаем два билета на ледовое шоу Евгения Медведева, дискотека 90-х на льду, которая пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Всем остальным, какой сегодня вывод скажем? Доброе слово, она, конечно, и кому? И кошке приятно. И здоровая атмосфера на работе тоже важна. И в дома в том числе. Но давайте честно, лучшая похвальная грамота... Это, конечно, для любого нормального человека. Это финансовое.
1: Купюр, в виде денежной купюры, да, если это, можно.
0: Если мы говорим про работу. Ну и просто какие-то мелочи, которые для вас делают, тоже было бы здорово, если бы не вытягивать из вас клещами, а вы сами сказали бы спасибо. Это действительно классно, ты молодец. Это тоже мотивирует. Иначе можно просто, вот знаете, как в камень превратиться, застояться на одном месте. И нет желания двигаться вперед.
1: Выгореть.
0: Да. Мы настоятельно рекомендуем вам не... оказаться в этом состоянии. Все, на этом драйв-чат завершен. Спасибо всем, кто написал. Вы чё? Вы молодцы. Вы классные, вы супер вообще.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: На Яндекс.Картах по-прежнему 3 балла, внутри МКАДа пробки в пределах получаса. Среди них проспект Мира, там трудности от улицы Космонавтов до Трифоновской, тесно на улице Яблочкова от улицы Фанвизина до улицы Руставели и плотно на шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до Авиамоторной улицы. Поток держит дорожные работы. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть у нас еще предупреждение.
5: Да, ребят, завтра в столице будет временно закрыто движение на нескольких улицах и набережных города. Это связано с проведением московского марафона. Движение будет закрыто на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской, это боковой проезд, и Косыгина, на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Савинской набережных, а также на участках набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской. Полный список перекрытий вы найдете на сайте Центра организации дорожного движения. Единственное, я не понимаю, как люди все-таки побегут. Погода завтра не совсем-то уж и... ну, такая прям, знаешь,
4: ну, вроде сухо же.
5: Ну, конечно. Утром дождь, днем дождь, вечером только плюс 11 и будет малооблачно. То есть, ну, достаточно будет немного, ну, не знаю, конечно, спортсмены, им плевать на погоду.
4: Но на набережных еще дует, кстати, если вы участвуете, имейте в виду, дует хорошо.
5: Возьмите хотя бы вот эту шапочку, которая беговая, я не знаю. Но это и кроссовки, наверное, прорезиненные, чтобы не заболеть после такого марафона. А так, всем спорт!
6: Спонсор ООО «Мартин». 7

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, ребятки, ну, это было прекрасное начало дня. Я надеюсь, что если вы хоть раз улыбнулись, значит, мы уже добились того самого эффекта, ради которого здесь и собирались. Подарки розданы, сообщения прочитаны, актуальные темы разобраны. Осенняя фотосессия. Теперь вы знаете, где, когда и как, и что сделать так для того, чтобы фотографии потом вызвали эффект вау. Гаджеты, которые экономят наши с вами деньги, тоже сегодня мы об этом разобрали с Андреем Рассказовым. И про привычки, которые портят зубы от стоматолога. Пожалуйста, да, все-таки вы видели, сколько стоит один винир. Я в шоке.
2: Ну, одним-то ты не обойдешься.
1: Ну, да, но все равно. Зубы, конечно, не волосы не отрастут, поэтому за ними надо ухаживать. Ну, а для того, чтобы состояние всегда было в ресурсе, да, потому что от стресса у нас в основном все появляется, все болячки и болезни, нужно всегда его поддерживать на правильном уровне. И для этого у нас есть, дамы и господа, прекрасное для вас предложение.
2: Есть уникальная возможность буквально вот завтра, прям вот в субботу, 26 сентября,
1: наши подкасты.
2: Можно.
1: Да.
2: А можно еще, после того, как послушаете наши подкасты, на телеканале Муз-ТВ в 18.20 посмотреть телеверсию нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Вот если вы были там, переживете те же самые эмоции, вот так же вас будет аж мурашками покрывать. Я просто помню, как там люди восхищались, кричали, танцевали. Ну а если вы там не были, то сможете получить этот заряд энергии и невероятного настроения. Тем более, что и артисты любимые, и Анасти, и Ванушки, и Мари Крамбери, и Ева Польна, и Стас Михайлов, Татьяна Буланова, и многие-многие-многие другие обожаемые нами.
1: Да, это потрясающий вечер, который хочется вспоминать снова и снова. Еще раз напомню, в эти выходные 26 сентября на Муз-ТВ все это можно будет не только увидеть, но и собрать большую компанию, еще и потанцевать и устроить классный вечер, где бы вы ни находились, дома или на даче. Ну, это уже вам выбирать. Главное быть вместе с нами. Все на этом, друзья, прощаемся. Здесь был Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.

0: 02-521-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Ford.ru 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатно.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: про главное.
1: Электровоз и первый вагон пассажирского поезда «Москва-Тольятти» получили повреждения из-за внешнего вмешательства. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге. Инцидент произошел утром на перегоне Рачейка-Белошейка между Ульяновской и Самарской областями. Схода вагонов не произошло. По предварительным данным, травмирован машинист, а среди пассажиров пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение на участке временно приостановили. Из-за этого задерживаются еще два поезда из Москвы в Самару. Железнодорожники предупредили, что график движения на этом направлении будут корректировать.
0: Про законы.
1: С октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронут и микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий заем стоимостью более 200% годовых, если два таких займа у него еще не погашены. Помимо этого, регионы начнут по новым правилам определять территории вокруг школы и других учебных заведений, где будет запрещена продажа табачной продукции, вейпов и кальянов.
0: Про недвижимость.
1: Россияне могут начать чаще выбирать небольшие квартиры после изменения условий семейной ипотеки. Такой прогноз РИА Новости дали эксперты рынка недвижимости. По их мнению, главным фактором станет цена. Жилье меньшей площади стоит дешевле, и поэтому его проще приобрести с использованием кредита. Новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября и коснуться новых договоров. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания. Чем больше детей, тем ниже может быть льготная ставка. При этом риэлторы считают, что для более заметного восстановления спроса на жилье необходимо дальнейшее снижение ставок по обычной ипотеке.
0: Про путешествия.
1: Отдых за городом и в горах стал одним из заметных туристических трендов этой осени, пишет газета «Вечерняя Москва», ссылаясь на результаты исследования. Около 40% опрошенных планируют путешествовать по России. Еще 28% рассматривают поездки за границу. Каждый четвертый пока выбирает направление. Среди популярных мест для осеннего отдыха внутри страны оказались Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Отдельно растет интерес к горным направлениям, в том числе к Архызу и Нальчику.
0: Про столицу.
1: Московский климат за последние 30 лет стал теплее в среднем на 1.5 градуса. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, за последнее столетие столичный климат приблизился к тому, который раньше был характерен для Воронежа. При этом субтропиков в столице синоптик не ожидает. Более того, Москва занимает 3-е место среди самых холодных столиц мира после Улан-Батора и Астаны. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

Хэппи-энд будни сегодня происходит по всей стране. Пятница на календаре, о чем не устаем здесь, на Авторадио, вам напоминать. Легкого дня желаю вам. В ближайшие часы с вами рядом Денис Левашов. Мой вам привет, и с удовольствием я говорю о том, что мы находимся с вами в одной компании. Продолжаем слушать отличные песни. Оставайтесь на волне Авторадио.

0: мало. Трафик этим утром поднимался до четверки, но продержался на этом уровне буквально несколько минут, так что пробок пока немного. И все же за МКАД есть часовой затор. Он в Ильинском проезде, который соединяет Новую Ригу с Рублево-Успенским шоссе. Сейчас там плотно от Москвы-реки и как раз-таки до Рублево-Успенского шоссе. Ну а внутри Московской кольцевой заторы на 15-20 минут. И далее немного о погоде. В Москве сейчас плюс 12, в течение дня до плюс 15 градусов, и местами ожидается небольшой дождь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд.

0: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
4: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
1: Любовь без памяти. 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
5: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
1: Авторадио.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Число пострадавших после ночной атаки на Воронеж выросло до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок, которому помощь оказали на месте. Несколько человек госпитализированы. За ночь над Воронежской областью сбили 88 беспилотников. В городе повреждены жилые дома, автомобили и другие здания. В Пермском крае после атаки на промышленный объект погиб один мужчина. По данным губернатора Дмитрия Махонина, над регионом уничтожили 39 дронов. Угрозы для жителей из-за загрязнения воздуха, по предварительным данным, нет. Движение между Россией и Грузией через Верхний Ларс временно остановлено. Дорогу закрыли утром после сигнала системы раннего предупреждения в Девдаракском ущелье, которая следит за уровнем воды в реке. Людей и сотрудников пограничного пункта эвакуировали в безопасное место. Сейчас проезд закрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях. О том, когда движение возобновят, пока не уточняется. Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов и провизоров за год выросла на 10% и достигла 79 тысяч рублей. Об этом пишет Газета.ру. В Москве специалистам предлагают в среднем около 106 тысяч рублей, а в Петербурге около 94 тысяч. При этом в отрасли сохраняется нехватка сотрудников. В августе на одну вакансию фармацевта или провизора приходилось лишь около 2,5 резюме. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
9: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
11: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я слышал, на Невском новое преступление.
3: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: если ты будешь не против. Если ты все еще будешь.
1: Почему будет? Она уже есть, друзья, возможность заполучить новый автомобиль, потому что Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запустила большой проект «Формула Авторадио». В нем каждый из вас может смело проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей, а главный приз – новенький автомобиль. Правила простые. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. По итогам этого тестирования 10 лучших станут финалистами проекта и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио», участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру, категория 18+, заходите на сайт и слушайте любимые хиты на нашей волне.

0: На Яндекс.Картах пока 3 балла, однако скоро трафик может повыситься. Центр организации дорожного движения сообщает о перекрытии на съезде с внутренней стороны МКАД на Киевском шоссе по направлению в область. Еще не просто на внешней стороне МКАД, от Путилковского до Новорижского шоссе. Там тоже перекрытие. Заранее объезжайте.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. Ликвимоли.
2: Автомонитор. Авторадио.

0: перемен. Спонсор ООО «Вотур Моторрус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Друзья, всем доброй пятницы. В эфире Авторадио «Игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто задумывался о том, чтобы сменить свой автомобиль на новый. И чтобы стать участником нашей игры, зайдите на сайт авторадио.ру, оставьте на страничке акции «Время перемен» свою историю, почему же вы хотите поменять автомобиль, и ждите звонка из студии. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие автомобильные призы. Сегодня нашим счастливчиком стал Сергей из города Кохма Ивановской области. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей, вы рассказывали, что ваши поездки к морю на машине превращаются в цирк на колесах. Это почему же?
2: Потому что за такое количество времени, когда туда едешь, в дороге может случиться все, что угодно, и машину начинаешь подготавливать заранее. У нас много народу, человек едет, и поэтому дискомфортно немножко.
1: Ну, то есть хочется машину побольше.
2: Да, да.
1: Ну, теперь понятно, почему вы хотите поменять свою «Ласточку». Сергей, мы, кстати, сейчас пока еще на вашем старом авто отправимся в один город, который тоже менял старое на новое, но только свое название. И ваша задача, по нашим подсказкам, угадать, что же это за город такой. Готовы?
2: Хорошо, жду вопроса.
0: Время перемен.
1: Так, Сергей, не волнуемся, вот первая подсказка. В конце 19 века в этом городе был изобретен баян. Есть варианты какие-то у вас?
2: Нет.
1: Может быть, вторую подсказку?
2: Давайте.
1: Вот здесь прям внимательно, и вы сразу все поймете. В этом городе находится одна из самых длинных набережных в Европе. 5 километров вдоль Волги. Ну как? Что же? Смотрите, Волга, Баян. Все очень, по-моему, вот тем более про набережную. 5 километров. Это один город у нас такой в России. Даже в Европе. Представляете? Может, третье? Что-то вы засмущались. Но третья подсказка такая. После переименования этого города область все равно осталась со старым названием. Ну, от себя добавлю, что город на букву «С».
2: Самара.
1: Вы думаете, это Самара?
2: Да.
1: Ну, хорошо. И вы правильно думаете, Сергей, я вас поздравляю. Абсолютно верно, это Самара. Раньше этот город носил название Куйбышев, но при этом Самарская область была. Сергей, отлично, вы справились с заданием, использовали 3 подсказки, и вы получаете в подарок от G-Tour, от компании G-Tour, органайзер, вернее, эргономичную. Все время почему-то не могу выговорить это слово. Эргономичную бутылку, но она очень классная, для воды и ароматизатор для авто, который совершенно точно пригодятся вам в ваших автомобильных путешествиях. Сергей, передавайте привет от Авторадио городу Кохма. А вы, друзья, если хотите оказаться на месте нашего победителя Сергея, заходите на авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен», делитесь историей, для чего же вы хотите поменять автомобиль на новый. Имейте в виду, что там же, на странице, вы можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. Пусть осень с нами принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних

0: путешествиях, вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на G-Tour серии Т до 320 тысяч.
1: Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.
0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламид.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
13: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
15: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
14: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
15: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
16: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. СК возбудил дело.

0: дело после атаки беспилотников на Ульяновск. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Ульяновскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В городе повреждены жилые дома и одно из

0: 17 лет. При этом власти региона опровергли сообщения об утечке опасных веществ на заводе «Искра», которые появились в социальных сетях. Также не подтверждается информация о погибших. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
1: Про экономику.
0: К другим новостям. Министерство промышленности и торговли подготовило ставки нового технологического сбора для смартфонов, компьютеров и другой электроники. Проект документа опубликован ведомством. Размер платежа будет зависеть от вида устройства, а также от того, есть ли сведения о его марке и модели в специальном справочнике. Например, для смартфонов предлагают установить сбор от 250 до 496 рублей, а для компьютеров от 500 до 992 рублей. Новый механизм планируется запустить с 1 декабря. В министерстве рассчитывают, что собранные средства пойдут на дополнительную поддержку российской радиоэлектронной промышленности.
1: Про здоровье.
0: В следующем году в России планируют разработать национальные рекомендации по питанию. Об этом РИА Новости сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Документ предназначен прежде всего для врачей и других медицинских работников, которые консультируют пациентов по вопросам рациона. Рекомендации должны помочь сформировать единый подход к питанию и профилактике заболеваний, в том числе для тех людей, которые сейчас не имеют серьезных проблем со здоровьем. О том, насколько такой документ может быть полезен на практике, Авторадио рассказала диетолог Наталья Круглова.
2: На мой взгляд, разработка национальных рекомендаций по питанию – это действительно важная и необходимая инициатива. Дело в том, что, во-первых, диетология и нутрициология – это те сферы, в которых, к сожалению, до сих пор большое количество мифов и информацию, которую можно найти в открытых источниках, она часто противоречива и не подтверждена какими-либо научными данными. Поэтому, действительно, такой документ, он может прояснить определенные спорные моменты, он может стать опорой и для специалистов, и для просто обывателей, которые стремятся к изменению образа жизни, изменению своего рациона. Но для того, чтобы он стал таким полезным, важно, чтобы он имел такую практикоприменимую направленность.
0: В Минздраве также уточнили, что отдельное внимание в рекомендациях планируют уделить людям с хроническими заболеваниями. Для них питание может требовать особого режима, и поэтому врачи должны будут учитывать состояние пациента и давать рекомендации по рациону с учетом его особенностей здоровья. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 84 рубля 91 копейка, курс евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

русских фильмов много мировых рекордов. Именно в России сняли первый фильм в космосе. Или, к примеру, именно русский режиссер создал картину длительностью 87 минут без монтажа, то есть одним непрерывным дублем. Есть чем гордиться, и не только в кино, но и в музыке. Авторадио, она дарит нам всем незабываемые эмоции, а иногда и напоминает какие-то события прошлого. Продолжаем «Пятницу» в одной компании. С вами Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 4 балла. На общий трафик повлияли перекрытия. Все еще закрыто движение на съезде с внутренней стороны МКАД на Киевском шоссе по направлению в области. Также перекрыто несколько рядов на внешней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе. Пробка собралась от улицы Свободы. И еще бордовая пробка на внешней стороне Садового кольца от Олимпийского проспекта до Баррикадной улицы. Слушатели сообщают, что там тоже перекрытие. Далее о погоде немного. В Москве сейчас плюс 13, в течение дня до плюс 15 градусов, и местами возможен небольшой дождь.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Саммит моды «Брикс Плюс» с 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
4: Категория 6+.
5: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100

0: тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Трое жителей Омской области погибли при атаке на гуманитарный конвой, который направлялся из региона в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Еще один человек получил

0: получил ранение. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Погибшие были жителями города Таре. Глава региона выразил соболезнования их родным и близким, а также поручил местным властям оказать семьям необходимую поддержку. В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур. Новый режим должен упростить взаимодействие властей, полиции и охотничьих служб и помочь регулировать численность животных. Жителей пока просят по возможности реже ходить в лес, в том числе за грибами и ягодами. Муниципалитетам также поручили следить за выпасом сельхозживотных в охотничьих угодьях. Ранее о нескольких смертельных нападениях медведей на людей сообщалось в Красноярском крае. Аферисты все чаще убеждают россиян совершать противоправные действия под видом помощи полиции или участия в секретной операции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД. Человеку могут сказать, что он помогает задержать преступника, вернуть похищенные деньги или разоблачить коррупционера. Еще один вариант – предложение простой подработки или просьба предоставить банковскую карту якобы для технической операции. В МВД предупреждают, что подобные просьбы могут быть только частью мошеннической схемы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 21-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
0: ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми.

0: и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Авторадио.

0: На Яндекс.Картах 3 балла. За прошедшие полчаса улучшилось движение по Садовому кольцу. Видимо, сняли перекрытие в районе Баррикадной улицы. Сейчас поток идет в рабочем режиме, как по внешней, так и по внутренней стороне. А вот на МКАД пока еще сохраняется часовая пробка на внешней стороне от Путилковского до Рублево-Успенского шоссе. Кто там находится, сообщите, сохраняется ли перекрытие в правых рядах. Номер для связи прежний. +7 915 459 2020.
1: Спонсор ООО

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Авторадио представляет.
2: Спонсор пауз.

0: папа меня научил водить машину, когда мне было 12, и у нас была копейка рыжего цвета, мы ее звали Рыжуха, Жигули. Вот, так что все о механике, все о советском автомобилестроении я знаю. Я помню, что я всегда хотела машину, я ждала этих 18 лет, чтобы сесть за руль. И, собственно, я сразу села за руль в 18 лет. Но мне давал машину поездить Олег Яковлев из Иванушек. Он мне давал свой Mitsubishi Galant. Тогда это была супермодная, суперновая, крутая тачка. Вот, я на ней рассекала. У меня были права, я сдавала на права, как положено. Вот, так что я за рулем с 18 лет. Но я никогда не копила на машину, потому что мою первую машину мне подарил муж Рома, отец моего сына. Он мне подарил мою первую машину. Недавно у меня появился классный автомобиль. Это новый премиальный такой джип, красивый. И я увидела просто на просторах интернета, увидела эту фотографию, сказала «хочу». Просто поехала. И они мне вот выдали автомобиль с бантом. Интересная автомобильная история. Это вот сейчас я вернулась к тому, что я еще и водитель. Помимо того, что, конечно, у меня есть водитель, который меня возит. Но я очень люблю и очень часто сейчас езжу за рулем. И я вспомнила о том, сколько песен было написано, когда я за рулем. Это мой вечный вот такой вот мир, скажем, да, в который я погружаюсь, где снисходят мои музы, посещают меня, я пишу песни. Огромное количество песен написано, когда я за рулем в машине одна.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре

0: на Авторадио. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации.

0: Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объедини всех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
8: Давно вы знакомы?
9: Давно.
10: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
11: Авторадио.

0: Things. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме 9-го созыва будут представлены 6 партий. Подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Центр избирком подвел окончательные итоги выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов. У КПРФ будет 37 мест, а у ЛДПР – 23. У «Новых людей» – 19, у «Справедливой России» – 17. И еще один мандат получила «Родина». Кроме того, в парламент прошли 4 самовыдвиженца. Явка составила 59,8%, а в голосовании приняли участие больше 67 миллионов человек. По данным ЦИК, в новый состав Госдумы также избрали 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Выборы проходили с 18 по 20 сентября.

0: Про финансы.
1: Компаниям, которые хотят легально работать с криптовалютой, потребуется войти в специальные реестры Центрального банка, пишет Коммерсант. Новые правила будут действовать для криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. Для регистрации им придется предоставить информацию о своей деятельности,

0: перевозчиков обмениваться информацией о дебоширах. Для тех, кто попадет в такой реестр повторно, срок запрета на полеты хотят увеличить с 1 года до 3 лет.
1: Про школу.
0: Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах к сентябрю следующего года. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. Речь идет о естественно-научных предметах, русском языке и литературе. Сейчас учебники готовят вместе с авторами, а закупки для школ планируют начать весной. Кроме того, начало 2027-го начнет действовать обновленный образовательный стандарт для старших классов.
1: Про отдых.
0: Отдых в российских санаториях за год заметно подорожал. Как пишут «Известия», средняя стоимость проживания в здравницах выросла на 22% и достигла примерно 10,5 тысяч рублей за ночь. Подорожали также капсульные отели и мотели, примерно на 15%. При этом цены на обычные гостиницы, апартаменты и хостелы изменились значительно меньше, а некоторые варианты размещения даже стали дешевле. Эксперты связывают рост стоимости санаторного отдыха с высоким спросом, ограниченным предложением и увеличением расходов на медицинские и оздоровительные услуги. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.
2: Только-только полдень случился на московских часах. Самое время приступить к еще одному эпизоду игры «Много денег». И эта песня группы «Добро» поможет кому-то сорвать банк. В нем сейчас 11 тысяч рублей, и авторадио готово их передать одному из участников розыгрыша. В случае победы, конечно же. Друзья, приступаем к игре.
3: «Много денег» на авторадио. Супер игра.

0: счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Отличные, мечтательные всем пятницы. Мы продолжаем на Авторадио 13-й счастливый сезон игры «Много денег». В ее банке, как я уже говорил, в этот самый момент 11 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Кому она достанется, узнаем через минуту. А пока напомню, что каждый участник розыгрыша претендует и на деньги, и на исполнение заветной мечты. Мы в розыгрыше устраиваем суперфиналы, в которых выполняем желания слушателей. С начала года 3 уже суперфинала прошли. В них Евгений из Петербурга получил от нас 1 000 000 рублей. Вера из Москвы закрыла автокредит, а Игорь из столицы стал обладателем желанной профессиональной фототехники для съемок в дикой природе. Это были их мечты, от чего желаете вы? Мы можем это воплотить в реальность, друзья, ведь на Авторадио и для Авторадио нет ничего невозможного. Чтобы принять участие в игре, ничего сложного делать не приходится. Просто заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн Авторадио, рассказывайте о своей мечте, и все. Останется только внимательно слушать наш эфир и вовремя принять звонок из студии. До финала года еще, кстати, несколько мечтаний исполним. Заходите на сайт. А пока предлагаю решить судьбу денег, которые накопились в банке к этому моменту. Приступаем к розыгрышу. И начнем мы, конечно же, с остановки авторадио-рулетки. Случилось! И это Александр из Санкт-Петербурга. В Питер мы будем сейчас звонить. Александр мечтает достроить папин дом. Дерево уже растет. Вот такие вот есть желания у наших слушателей. Попытаемся сейчас Александру дозвониться. Так, есть у нас гудок. Ну а теперь набираем его телефон. Ну что же, мы Александра ждем в эфире, и сейчас мы должны услышать гимн на Авторадио. В этом случае Александр получит сразу 3000 рублей. Ну а если назовет песню, которая звучала в эфире буквально минуту назад, то, конечно же... Так, гимн у нас есть, 3000 у Александра. Теперь главное, чтобы он ответил. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр, Александра, как, Александра, извините, что вас Александром назвал в эфире, но ничего, Александра, это Авторадио, меня зовут Денис Левашов, и я вам звоню по поводу игры «Много денег». Александра,
2: шикарно.
1: Вы довольны? Вы уже, я могу вам сказать, что гимн мы услышали всей страной, поэтому 3000 рублей у вас точно уже есть, но если вы сейчас назовете песню, которая только что звучала в эфире, то ваш выигрыш возрастет до 11 тысяч рублей. Вы можете назвать песню?
2: К сожалению, я сейчас работаю, и у меня не было возможности прослушать.
1: Ой, как жалко, как жалко. А ведь такая сумма на кону была. Но в любом случае, Александр, я вас поздравляю. 3000 ваши. И плюс еще вы остаетесь в игре и претендуете на то, что мы вот в эту замечательную вашу мечту достроить папин дом и дерево, да, уже которое растет, удобрите, то, соответственно, вы еще можете все это воплотить в жизнь с нашей помощью. Вам большое спасибо за игру. Но еще могу сказать, что наши поздравления, так, знаете, активнее становятся в адрес Александры, потому что партнер нашего розыгрыша «Озонбанк» удваивает эту сумму, и теперь на карту «Озонбанка», на свою карту «Озонбанка» Александра получит 6000 рублей. Ну, я могу сказать только то, что до финала года у нас 2 суперфинала состоится, где мы исполним желания и мечты наших слушателей, но и при этом еще и «Озонбанк», генеральный партнер игры, от своего имени дополнительно перед новогодними праздниками исполнит мечту еще одного нашего слушателя, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. Ну а что, мне остается только сделать одно. Запустить авторадио-рулетку, чтобы игра продолжилась. Вот вы все сами слышали, авторадио-рулетка запустилась. И теперь наш банк составляет сколько? 11 плюс 2, 13 тысяч рублей. И этот банк можете сорвать вы. Главное, слушайте внимательно Авторадио. Желаю вам удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: На Яндекс.Картах 4 балла, они относятся к магистралям столицы. В области трафик сложнее. Там бордовая пробка в Ильинском проезде от Ильинского до Рублево-Успенского шоссе. Слушатели сообщают о перекрытии. Стоит Рублево-Успенское шоссе от Бузаева до Красногорского шоссе. Там тоже перекрытие. И не просто на Новой Риге. Больше часа оставите от поворота на Позняково до МКАД. Далее немного слов о погоде. В Москве сейчас плюс 13, ближе к вечеру плюс 15. Завтра до плюс 18 градусов, и вероятность дождя завтра низкая.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Карте москвича 25 лет. За четверть века она стала незаменимым помощником почти 5 миллионам человек. Карта позволяет пользоваться бесплатным и льготным проездом в столичном транспорте, получать скидки партнеров программы лояльности и многое другое. За удобным сервисом стоит большая работа команды профессионалов. О секретах создания и команде, которая развивает карту, расскажем в вечернем шоу «Мурзилки Лайф» 25 сентября на Авторадио. Категория 18+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок месяца.

0: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
3: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
4: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Движение на перегоне Рачейка-Балашейка в Ульяновской области полностью восстановлено. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу. Утром там получил повреждение электровоз поезда «Москва-Тольятти». Пострадал машинист. Среди пассажиров пострадавших нет. Сам поезд, а также два состава из Москвы в Самару сейчас идут с задержкой от 2 до 3 часов. Еще один поезд «Москва-Челябинск» отстает примерно на 17 минут. Железнодорожники стараются вернуть движение в обычный график. Экзамен по истории станет обязательным для поступления на 35 направлений в российских вузах, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Миноборнауки. Новые правила начнут действовать с марта следующего года. Историю потребуется сдавать в частности будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, государственное управление и таможенное дело. Сейчас вузы сами определяют, какой предмет нужен для поступления на такие специальности. После изменений история станет обязательной частью вступительных требований. За 2 года в России стало заметно,

0: заметно больше шахматных клубов. По данным исследований, их число выросло на 38%, с 360 до почти 500, об этом пишет «Коммерсант». Причем большинство таких площадок находится уже не в городах-миллионниках. В статистику входят не только самостоятельные клубы, но и шахматные секции при школах и домах культуры. Среди крупнейших городов больше всего клубов в Москве, там их больше 100. Далее идут Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
3: 19 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реварш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-155-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского. 185.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальной

0: 2025 года. Не является офертой.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

откроем свое сердце телеверсии невероятного шоу «Большая дискотека Авторадио». Уже завтра на канале Муз-ТВ в 18.30 будет показана запись самого громкого в прямом и переносном смысле музыкального события прошедшего лета. Кто-то вспомнит, а кто-то и впервые увидит самые яркие выступления любимейших артистов. Среди них Анна Асти, Иванушки Интернешнл, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария», «Елка» и десятки других звезд. Это был мощный поток хитов, которые любит вся страна, так что стоит посмотреть. Включайте завтра в 18.30 Муз-ТВ и наслаждайтесь великолепным зрелищем. Шоу «Большая дискотека» Авторадио пропускать точно не стоит. Ну а мы тем временем шагаем дальше.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру, пройдите тест на знание правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Автомонитор. На Яндекс.Картах 4 балла, общий трафик в пределах нормы. Самая длинная пробка на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Рублево-Успенского шоссе.

0: Это почти 14 километров. Проехать их получится за 2 часа. Заранее объезжайте. И еще предупреждение. Завтра в столице будет временно закрыто движение по ряду улиц и набережных города. Это связано с проведением московского марафона. Движение будет закрыто на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской, боковой проезд и Косыгина, на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Савинской набережных, а также на участках набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской. Полный список перекрытий на сайте ЦОТ.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: меня.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Требования доступны на сайте agencytde.ru 16+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Ленинграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
9: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
10: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
11: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
12: Не пропустите!
13: На НТВ
12: «Виа Суперстар».
13: Новый сезон.
11: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
14: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
15: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
16: И бесплатно.

0: 18+.
1: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
2: Они первые, кто пытаются покорить эту планету.
3: Они чувствуют нас.
4: «Девятая планета». Уже в кино. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали возможную встречу России, США и Украины. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины может состояться в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность уже обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, в Кремле прокомментировали предложение американской стороны провести трехсторонние переговоры на техническом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах. Конкретных договоренностей по срокам и формату пока нет. Подробности обещают сообщить позднее. Ранее Песков также отмечал, что контактам на высшем уровне должна предшествовать работа экспертов.
0: Про деньги.
2: Российские банки стали заметно чаще возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. За 8 месяцев через сервис «Добрая воля» гражданам вернули 370 миллионов рублей. Это почти в 3 раза больше, чем за весь прошлый год. Сервис работает с 2023-го. Если банк успевает остановить подозрительную операцию до того, как деньги вывели со счета получателя, то средства можно вернуть пострадавшему. Сейчас к системе подключены около 80 банков. При этом, по мнению экономиста Павла Медведева, оценивать общую статистику возвратов пока непросто. В беседе с Авторадио

0: эксперт объяснил, почему.
1: К сожалению, не то что верить этой статистике нельзя, статистику понять невозможно. Какой случай считается случаем воровства денег? Вот я вам сейчас скажу, вы знаете, у меня украли 100 000 рублей. Это случай или не случай?

0: говорить о случае. Случаи возвращения действительно есть. То есть очень сильно улучшилось дело.
1: По данным Центробанка, за первые 6 месяцев этого года мошенники похитили у клиентов больше 14 миллиардов рублей, а вернуть удалось около 6% этой суммы. Сейчас национальная система платежных карт вместе с ЦБ работает над доработкой доброй воли, чтобы точнее определять операции, по которым возвращаются похищенные деньги.
2: Про здоровье.
1: При респираторной инфекции у ребенка медицинскую маску лучше надеть взрослому, который за ним ухаживает. Об этом заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Если заболел сам родитель, специалист также советует носить маску и по возможности находиться отдельно от остальных членов семьи. Рекомендации прозвучали на фоне сезонного роста заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за неделю в России зарегистрировали 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Это почти на 34% больше, чем на прошлой неделе. В рабочих коллективах заболевшим Онищенко рекомендует также использовать маски, а при необходимости уходить на больничный. Официальный курс доллара по данным Банка России сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро по данным регулятора 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Не таким быть сложно, но интересно. Каждый из нас точно уникален, прямо как песни на авторадио. Они разной стилистики, направлений и ритма, но их кое-что объединяет. Мы с вами все их любим. Продолжаем наслаждаться лучшими хитами. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Тем, кто в дороге, мой отдельный привет. И каждому пожелаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Генеральный

0: разделе «Озон карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 4 балла, но они не относятся к западу столицы и области. Там загруженность в два раза выше. Среди проблемных локаций внешняя сторона МКАД от улицы Свободы до Рублева-Успенского шоссе. Пробка сохраняется уже не первый час, и все это связано с перекрытием в районе Рублевки. А в области стоят Новая Рига от поворота на Нахабино до МКАД, Ильинское шоссе от развилки в Глухове до Рублевского шоссе и тяжело на Рублево-Успенском шоссе от Бузаева до Красногорского шоссе. Эти пробки тоже отнимут более часа. Далее немного о погоде. В Москве сейчас плюс 12, завтра до плюс 18, вероятность дождя низкая, а вот сегодня небольшие осадки все еще возможны. Будьте аккуратны.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лапа.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо».

0: сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
2: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Более 80 российских банков подключились к системе «Прозрачный блокчейн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг. Сервис помогает анализировать операции с криптовалютой, выявлять подозрительные переводы и отслеживать движение средств. Его также используют при проведении финансовых расследований. Перед подключением банков систему тестировали вместе с участниками рынка и Центробанком. В Росфинмониторинге ожидают, что число кредитных организаций, которые используют сервис, будет расти. Среднюю скорость мобильного интернета в России к 2035 году планируют увеличить с нынешних 24 до 80 мегабит в секунду. Такая цель заложена в проект обновленной стратегии развития связи, об этом пишет Лента.ру. Одновременно планируется расширять сети пятого поколения. По базовому сценарию, к 35 году связью 5G рассчитывают охватить около 30% населения. Сейчас документ проходит согласование. В Минцифры подчеркивают, что показатели пока не окончательные и еще будут обсуждаться с операторами и другими ведомствами. Почти две трети россиян хотя бы время от времени работают дольше обычного графика. Об этом пишет газета.ру. Чаще всего сотрудники соглашаются на переработки ради дополнительного заработка. Часть остается дольше из-за интересных проектов или рассчитывает такие

0: таким образом продвинуться по карьере. При этом чуть больше половины опрошенных принимают такое решение сами. С сентября годовой лимит сверхурочной работы можно увеличить со 120 до 240 часов, в случае, если это предусмотрено коллективным или отраслевым соглашением. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодар. Край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
1: Авторадио.

Выходные на Авторадио, но мне отдельно хочется поговорить о предстоящем вечере. Как вы знаете, живые концерты – неотъемлемая часть нашего эфира, и один из таких нас с вами ожидает сегодня. В 20:00 в вечернем шоу «Мурзилки Лайв» пройдет живой концерт рок-группы «Good Times». Надеюсь, парни привезут с собой духовые инструменты, которые в своей песне они с удовольствием вставляют. Но в любом случае будем наслаждаться живым звуком. Слушайте его сегодня в 8 вечера или смотрите онлайн на сайте авторадио.ру. Меня зовут Денис Левашов, и мы дружно продолжаем проводить пятницу в компании отличной музыки Авторадио. Будьте здоровы и проводите наступающие выходные в нашей компании.

0: На Яндекс.Картах уже 5 баллов. Движение осложняют дождь и перекрытие на западе столицы. Поток держат на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе. Пробка мощная от улицы Свободы и как раз до Рублева-Успенского шоссе. Заранее, друзья, объезжайте. Есть также перекрытие на Озерные улицы в районе МКАД по направлению в область. И без движения стоит проспект Андропова. Вернее, проспект генерала Дорохова также в область.
1: Спонсор ООО «Марк».

по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.file.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Ульяновске выросло число пострадавших после атаки беспилотников. Подробности далее.
2: Про главное.
1: После утренней атаки беспилотников на Ульяновск число пострадавших выросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. Трое пострадавших остаются в больницах, а остальные лечатся амбулаторно. Среди них двое детей. По словам губернатора, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Во время атаки повреждения получили промышленные предприятия и жилые дома. Для жителей наиболее пострадавшего дома открыли пункт временного размещения. Ранее по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.
2: Про выборы.
1: Больше 7 миллионов человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. В эту цифру входят и избиратели Москвы, где действует собственная система онлайн-голосования. Всего дистанционный формат использовали в 33 регионах. По данным ЦИК, голосование прошло без серьезных сбоев. Ранее Центр избирком подвел окончательные итоги выборов. Общая явка составила 59,8%. Проголосовали более 67 миллионов человек. «Единая Россия» получила 349 мандатов. КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще один мандат получила партия «Родина». В Госдуму также прошли 4 самовыдвиженца. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет 30 сентября. Указ об этом подписал Владимир Путин.
2: Про законы.
1: С октября в России начнут действовать несколько новых законов. О ключевых изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут предъявлять претензии

0: и направление в российских вузах стал выше. Об этом пишут «Ведомости». В этом году в подведомственных Министерству образования и университетах на одно место претендовали больше 7 человек. На бюджет в среднем направили по 15 заявлений. Годом ранее их было 12. Со следующего года для будущих учителей планируют также ввести профильный ЕГЭ. Например, поступающим на преподавателя математики нужно будет сдавать математику. Эксперты считают, что новые правила могут улучшить отборы абитуриентов, хотя сами по себе дефицит учителей не устранят.
1: Про детей.
0: Родителям не стоит резко запрещать ребенку компьютерные игры. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на психологов. Специалисты советуют сначала разобраться, чем именно ребенка привлекают игры, и предложить ему интересную альтернативу вне экрана, например, спорт или совместные занятия. Также в семье лучше заранее договориться о понятных правилах использования гаджетов. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

Ну и все виражи, конечно, нужно преодолеть без проблем. Для этого на дорогах соблюдаем правила дорожного движения, оставаясь вместе с первым автомобилем. Но, конечно же, на дорогах во всех смыслах слова мы также остаемся рядом с вами. Я имею в виду дорог жизненных. Поэтому легкой вам пятницы, впереди выходные. Ощущайте это. Иван Прудников у микрофона. Здравствуй, прекрасная необъятная.

0: Вновь о трафике здесь сейчас. Давайте к Яндекс.Картам обратимся. Пятерка там. Не просто все, но обнадеживающие новости с запада столицы. Там сняли перекрытие на съезде с внутренней стороны МКАДа на Киевское шоссе по направлению в область. И, похоже, пустили поток также на внешней стороне в районе Рублевки, потому что пробка сократилась. Сейчас поток стоит от улицы Свободы до поворота на Строгино. Но все равно движение еще очень плотное, так что лучше пока не прокладывать маршрут в этом направлении. Вспомните, может, у вас есть какие-то дела на юге или в юго-востоке столицы, допустим. Там сейчас трафик гораздо лучше. Ну, естественно, давайте о погоде. Также не будем забывать. Плюс 11 сейчас. Кто-то скажет прохладно, но все это временно. Завтра вот, пожалуйста, до плюс 18. Вероятность дождя низкая, значит, прекрасная осень продолжается.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на globus.ru.
4: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
5: Категория 6+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте mygektar.ru. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. mygektar.ru.
7: Come.

0: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
4: Привет, я Денис Дорохов. Приглашаю вас 29 и 30 сентября в культурный центр «Москвич» на премьеру комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» по рассказам Михаила Зощенко. Это полноценная театральная постановка с живой музыкой и десятком разных персонажей в моем исполнении. Без пафоса, без антракта. Честно, смешно. Дорохов. Подробности на dorohovshow.ru.
5: 18+. Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
7: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
6: Любовь без памяти. 7 октября в Vegas City Hall.
8: Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
9: Музыка

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россия и Вьетнам могут увеличить количество взаимных авиарейсов до 210 в неделю. Об этом сообщает Интерфакс. Сейчас между странами выполняется около 78 рейсов еженедельно. Расширение авиасообщения позволит увеличить туристический поток и сделать поездки доступнее. Интерес россиян к направлению продолжает расти. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году Вьетнам могут посетить до 1,5 миллионов российских туристов. Россиянам начали рассылать поддельные письма якобы от миграционной службы Евросоюза. Об этом сообщает РБК. Аферисты требуют заполнить миграционную декларацию за 5 рабочих дней до поездки в Шенгенскую зону, угрожая дополнительными проверками на границе. По ссылке турист попадает на поддельный сайт, где его просят указать личные данные и загрузить скан загранпаспорта. Эксперты рекомендуют проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. В российских городах-миллионниках за год число ювелирных магазинов сократилось на 4,5% до 7900 точек. Об этом пишет «Коммерсант». С рынка уходят преимущественно небольшие продавцы, тогда как крупные сети продолжают расширяться. За 8 месяцев количество покупок в ювелирных магазинах снизилось на 6%, а число онлайн-заказов выросло на 10%. Среди причин закрытия торговых точек эксперты называют высокие расходы на аренду. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: 8 500 039 786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте Сбербанк.

0: Макдональдс.ру по телефону 03-21-0+.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Хочешь создавать будущее?
2: Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: регистрации с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ.
0: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Авторадио.

сходить с ума совсем не обязательно, да и топтать любовь тем более. Вообще все прекрасное, вы знаете, должно повторяться. Нужно наслаждаться моментом снова и снова, если есть такая возможность. А когда речь про большую дискотеку «Авторадио», про наш грандиозный фестиваль, который случился 4 июля на стадионе ВТБ-арена, возможность есть. Господи, ну сколько же прекрасных людей выступило. Это Анастасия, Иванушки, Мари Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. Еще десятки звезд исполнили на сцене ВТБ-арены действительно главные хиты. Было шикарно, было невероятно. Те, кто были там, я думаю, подтвердят мои слова. У кого не получилось или кто-то хочет вновь окунуться в этот прекрасный ритм и шоу, в котором каждый номер был крут, великолепный звук и движение, насладиться гигантскими экранами, пиротехническими эффектами, в общем, прожить этот момент еще разочек, такая возможность есть. Завтра, в субботу, на телеканале Муз-ТВ в 18:30 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля, поэтому ни в коем случае не пропускайте, вы уже знаете, как провести выходные. Рекомендую, 100%. Ну и в данный момент, конечно же, остаемся вместе с прямым эфиром Авторадио. Меня зовут Иван Прудников, страна привет и по возможности звук погромче.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Итак, за последние полчаса давайте вновь разберемся со столичным трафиком. Что случилось за последние 30 минут? На Яндекс.Картах зажглись 4 балла. При этом картина спокойнее не стала. В любом случае, если разбираться уж окончательно, да? Из-за перекрытий все равно крупные пробки сохраняются. На Волоколамском шоссе от МКАДа до улицы Кобличевского. На Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до Московской кольцевой. Плюс в эту пробку еще и упирается транспорт с Ильинского шоссе. Но, опять же, перекрытие дело такое. Терпение, дорогие, еще раз терпение.
5: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед. Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ Банк» 0+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия готовит новые соглашения об упрощении поездок в Азию. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия работает над облегчением визового режима с рядом азиатских государств, включая Китай. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок остается одним из приоритетов внешнеполитического ведомства. Подготовка соглашений уже ведется, однако конкретные сроки их подписания пока не называются. При этом между Россией и Китаем уже действует взаимный безвизовый режим. Он позволяет гражданам обеих стран находиться на территории друг друга до 30 дней. Договоренность продлена до конца 2027 года.
0: Про цифровой рубль.
2: В Центробанке объяснили разницу между обычным безналичным и цифровым рублем. Как пишет российская газета, главное отличие заключается в том, где учитываются средства. Безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков, а цифровые рубли – на платформе Центробанка. При этом пользоваться ими можно через банковские приложения. Один цифровой рубль равен одному обычному. Переводы между гражданами бесплатны.
0: Про образование.
2: С 2027 года в России изменится правило поступления в педагогические вузы. Абитуриентам потребуется сдавать профильный ЕГЭ вместо обязательного сейчас обществознания. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, раньше будущим учителям математики при поступлении нужно было сдавать математику, учителям истории, соответственно, историю. Кравцов подчеркнул, что позже от такой практики отказались, но теперь ее вернут. Почему такие изменения необходимы для подготовки педагогов, Авторадио рассказал эксперт Минпросвещения, ректор Щадринского государственного педагогического университета Артур Дзиев.
3: Сегодня, особенно, даже более чем всегда, система образования требует от нашего учителя глубокого стороннего знания своего предмета, своей дисциплины. И вот как раз введение профильного экзамена напрямую связывает выбор абитуриента с его будущей профессией. Наши учащиеся смогут сосредоточиться на профильных знаниях еще в старших классах. А для нас это возможность еще на этапе старта приемной кампании уже увидеть мотивированных ребят, осознанно выбравших свой предмет. Педагогические вузы при этом становятся местом, где готовят будущую элиту российской школы, хороших, крепких предметников и наставников.
2: По итогам приемной кампании этого года все бюджетные места в педагогических вузах Минпросвещения были заполнены. Средний конкурс составил 15 заявлений на место против 12 годом ранее.
0: Про проекты.
2: Авторадио дает шанс автолюбителям доказать свое мастерство за рулем. При поддержке

0: определится тройка победителей с лучшим временем и минимальным числом нарушений. Главный приз проекта – автомобиль «Лада Искра». За второе и третье места бренд антифризов «Феликс» подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей. Участников с 4 по 10 место ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка». Заходите на авторадио.ру и докажите, что вы профи. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 91 копейка, курс евро 96,89. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: Да ладно, подумаешь, осень, можно и о лете. Будем считать, что сезон бархатный, бабье лето, еще кто-то его называет. Все у нас с вами прекрасно будет, и тем более игра «Много денег» продолжается. 13 тысяч в банке, наш партнер все удвоит, а значит, здесь сейчас сыграем на 26 тысяч, композицию запомнили. В большом воздушном шаре.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно, мечты сбываются. Дамы и господа, леди и джентльмены, все, что вам нужно, это отправиться на наш официальный сайт Авторадио.ру и присоединиться к нашей фирменной игре. Ну, во-первых, с нами Озонбанк. Это всегда прекрасно. Озонбанк удваивает все выигрыши. Дополнительный шестой суперфинал от нашего партнера будет. Ну, а пока мы разыгрываем 4 миллиона из 5 частями на ежедневной основе. Но все логично. 4-й суперфинал, 5-й, потом 6-й дополнительный. Красота, 3 мечты еще воплотятся в реальность. Вопрос, о чем вы мечтаете. Так вот, гудок из мобильного телефона убираем на нашем сайте, устанавливаем гимн Авторадио, и сразу удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Вы рассказываете, что же это, и задача Авторадио в этом году воплощать все это в реальность. У каждого мечты абсолютно свои. Кто-то говорит, хочу роль в кино. Как хотите, дайте мне роль в кино. У кого-то, естественно, задача материального плана, закрытие ипотек, автокредитов и прочее. Кто-то просто хочет какую-то денежную сумму. Кому-то баню шикарную, да такую, чтобы сосед не то чтобы страдал, но завидовал на очень много лет уж точно. Все разные, поэтому определяйте, что вам необходимо, и, соответственно,

рассказывайте нам об этом. Ну а пока 13 тысяч, которые превратятся в 26, и пусть же авторадиорулетка нам подскажет, с кем мы сыграем. Республика Карелия. Наш слушатель по имени Илья. Хочу построить дом. Коротко, понятно, по делу. Вот такая у человека мечта. Либо отправиться туда жить, либо чтобы как дача был этот дом. Тут уж на эти вопросы, возможно, Илья нам и ответит. Пока мы Илье так или иначе можем предложить деньги, а значит, звоним. И ждем гимна авторадио. Естественно, верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Надеемся на это. Гимн авторадио сразу 3000, которые, естественно, удвоятся. Назовут прозвучавшую песню, заберут всю сумму.

0: данном случае гимном авторадио мы с вами и ограничимся. Так сложились обстоятельства. Возможно, Илья чем-то занят. Все-таки пятница. Ничего не исключено. Но так или иначе, естественно, гимн авторадио был. Как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Очень скоро Илья сможет получить 6000 рублей на карту Озонбанка. Рулетка запущена. На кону с этой минуты 15 тысяч. Соответственно, в ближайшем сыграем на все 30. Вообще, не математика, а праздник самый настоящий. Так что присоединяйтесь к нам, пользуясь сайтом Авторадио. И, разумеется, помните, как было сказано ранее, что в конце года в дополнительном 6-м суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шанс на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед, дорогие!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Так, полчаса пролетели, обстановка на дорогах не изменилась, движение напряженное, на Яндекс.Картах вновь зажглись 5 баллов. В черте города сейчас сложнее всего на Волоколамском шоссе, там из-за перекрытий можно почти полтора часа потерять от МКАДа до улицы Гавричевского. Ну и плюс обратим ваше внимание на Аминьевское шоссе, там довольно быстро собирается транспорт от Верейской улицы до метро Кунцевская, также имейте это в виду. Ну и что касается климатической картины, за окном сейчас плюс 14, предстоящей ночью до плюс 8, а вот завтра нас ждут плюс 18 и без осадков, если верить синоптикам.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
8: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
9: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
10: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды.

0: лифт, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
1: Авторадио.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Движение на российско-грузинской границе полностью восстановлено. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на грузинские власти. Утром пункт пропуска закрыли из-за угрозы схода селя в Девдаракском ущелье. С территории КПП эвакуировали сотрудников и граждан. После снятия угрозы ограничения отменили. Сейчас военно-грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. Доля бронирования зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%. Об этом пишет «Известия». Самым популярным направлением остается Таиланд, на который приходится почти треть иностранных бронирований. На втором месте Турция, спрос на которую вырос сразу на 80%. В числе востребованных направлений также Вьетнам и Китай. При этом средняя стоимость проживания за рубежом увеличилась с 16 до 18 тысяч рублей за ночь. В Таиланде туристы планируют отдыхать в среднем почти 7 дней, в Турции – больше 9. Доля бронирования отелей внутри России, напротив, сократилась до 38%. Почти без мечты, без конкретных действий могут мешать человеку менять свою жизнь. Об этом «Москве-24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, постоянные фантазии о лучшем будущем создают ощущение удовлетворения, но не приближают к желаемому результату. Эксперт советует определять препятствия на пути к мечте и сразу намечать хотя бы один простой шаг для ее реализации. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: вкусные семечки.
1: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовская.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Авторадио.

0: Итак, двигаемся вперед и по столичным дорогам. Где-то, конечно, движение максимально медленное. Что поделаешь, картина столичного трафика непростая. На Яндекс.Картах горят прежние 5 баллов. В черте города сейчас в топе по загруженности кольцевые. Там просто часовые пробки. И видны они на внешней стороне Садового кольца от Костомаровского переулка до проспекта Мира. На внутренней стороне Третьего кольца от Комсомольского проспекта до Шереметьевской улицы. И на внутренней стороне Московско-Кольцевой от Молодогвардейской улицы до Строгино. В частности, имеем это в виду.
1: Спонсор ООО

0: Авторадио. Новости про
1: бизнес.
2: Во втором квартале 2026 года больше всего вырос спрос и предложение на готовый бизнес в сфере услуг. Они стали лидерами рынка. Особенно популярны образовательные, бытовые и специализированные услуги. Эксперты объясняют такой интерес просто. Предприниматели видят в сервисном бизнесе хорошие возможности. Тут можно относительно быстро выйти на рынок и начать работать с уже готовой инфраструктурой и клиентской базой. На лидирующих позициях в сегменте готового бизнеса также находятся предприятия в сфере общепита и торговли. Речь о кофейнях, ресторанах, точках фастфуда, продуктовых, цветочных и алкогольных магазинах. Также за год на 33% вырос спрос на вендинговые автоматы. При запуске и масштабировании бизнеса особенно важны надежные и удобные финансовые инструменты. Одно из таких решений – расчетный счет в Озонбанке. Банк работает внутри экосистемы маркетплейса, поэтому его сервисы для бизнеса учитывают специфику торговли на площадке. Открыть расчетный счет можно любым удобным способом – в пункте выдачи заказов Озон, с помощью представителя банка или онлайн. На выбор доступны тарифы от 0 рублей, где обслуживание счета и бизнес-карты всегда остается бесплатным. Для эффективного управления финансами Озонбанк предлагает бесплатную помощь квалифицированных бухгалтеров. Отдельное преимущество – полностью бесплатный зарплатный проект. Можно выпускать карты для сотрудников, переводить им выплаты без комиссий и не платить за годовое обслуживание. Согласно недавним исследованиям, более 70%

0: 40% малых и средних предприятий, открывших расчетные счета, отметили улучшение в управлении финансами и рост доходов. Удобство, оперативность и прозрачность операций помогают бизнесменам сосредоточиться на главных задачах – развитии продуктов и услуг, а не на рутине с денежными потоками.
1: Новости про на Авторадио.

0: Реклама. Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: По Кайло Стрит. ОГРН 1167-467-87-0761. Город Москва.
4: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Ну что там у вас на Невском?
6: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Природный пожар в Оренбурге угрожает населенному пункту. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Оренбургской области природный пожар угрожает населенному пункту Губерля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь может перекинуться на жилые дома. Сейчас спасатели защищают поселок от распространения пламени. Для возможной эвакуации жителей уже подготовлен транспорт. Ранее в регионе пожар охватил 4500 гектаров заповедника Оренбургский. Огонь полностью уничтожил одну из экологических троп вместе с инфраструктурой.
0: Про нововведение.
2: Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве. Как пишет ТАСС, в частности, скорректирован перечень возможных для применения препаратов и добавлен новый метод лечения. Согласно приказу, врач в рамках диагностики сможет направить пациента на анализы на гепатит В и С, а также на ВИЧ. К признакам панической атаки специалисты относят учащенное сердцебиение, дрожь, головокружение и ощущение нехватки воздуха. Приступ сопровождается сильным страхом и обычно достигает пика в течение нескольких минут. При этом похожие симптомы встречаются и при других заболеваниях, поэтому прежде всего важно понять, что именно происходит с человеком. Как оказать первую помощь при панической атаке, Авторадио рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев.
3: Такие какие-то простые советы, что успокойся, все будет хорошо, они не работают. Самое главное – оставаться в присутствии, то есть я здесь, я с тобой, сконцентрироваться на дыхании. Но такие глубокие дыхания, они могут ухудшить состояние. Спокойное дыхание, акцент сделать на выдохе. И очень хорошо помогает техника 5-4-2-1, то есть назвать там 5 предметов, которые он видит, 4, которые может потрогать, 3 – услышать, 2 – запаха там, и 1 – вкус. Суть вообще всей помощи, чтобы как бы человек возвращался в реальность, концентрировался на том, что происходит вокруг него.
2: Если подобный приступ произошел впервые, особенно при боли в груди или выраженном затрудненном дыхании, необходимо обратиться за экстренной медпомощью. При повторяющихся панических атаках специалисты рекомендуют пройти обследование у врача.
0: Про мошенников.
2: Аферисты создают поддельные мини-приложения, имитирующие сервис Яндекс.Задание. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на МВД. Пользователям обещают 150 рублей за заполнение анкеты и 300 рублей за подписку на канал. После выполнения заданий предлагают поучаствовать в розыгрыше призов. Чтобы получить якобы выигранные деньги, человека просят указать номер телефона или данные банковской карты, а затем оплатить фиктивную пошлину. В МВД предупреждают, так мошенники похищают деньги и персональные данные.
0: Про льготы.
2: Около 90% молодых россиян от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей. Чаще всего карту используют для походов в кино. На них приходится 37% всех покупок. Каждый шестой билет оформляют в музее. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.

0: это главный вопрос.
1: Ну что ж, тогда каждому пожелаем найти ответы на самые главные вопросы. У каждого они однозначно индивидуальные, персональные. А что ли, да и невидимкой в наше время оставаться сложно. А вот все планировать, это вполне себе реальность. Я надеюсь, что вы спланировали предстоящие выходные. Это совсем не сложно, если рядом близкие, дорогие люди. В целом, если есть возможность, конечно же, наслаждайтесь и пятничным. Уже, можно сказать, вечером, который надвигается. Так что у нас есть возможность несколько дней набраться сил. Давайте же этим и займемся. По крайней мере, к этому двигаемся под звуки Авторадио. Но у микрофона все так же Иван Прудников. Страна, большущий привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
5: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор. Это картина столичного трафика все сложнее. Давайте это подчеркнем. За последние полчаса на Яндекс.Картах зажглись 6 баллов. И не исключено появление семерки в навигаторах этим вечером. Но и самые крупные пробки по классике видны на кольцевых. А именно на внутренней стороне третьего кольца от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. И на внутренней стороне Московской кольцевой от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе в частности. Всех стоит об этом предупредить, чем на волнах авторадио, на волнах 93 FM, как всегда и занимаемся. А сегодня пасмурно, сегодня настоящая осень, плюс 13 с дождем, ну а ночью до плюс 8, вот завтра плюс 18. И, судя по всему, без осадков. Великолепная нас с вами суббота ожидает.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
3: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России предложили повысить акцизы на алкоголь с 1 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект поправок в налоговый кодекс. Акциз на обычное пиво может вырасти на 6% до 35 рублей за литр, на вино почти на 7% до 158 рублей. Для игристых вин ставка составит 170 рублей. Участники рынка предупреждают, что увеличение налоговой нагрузки может привести к росту розничных цен. В России растет число дел о банкротстве строительных компаний. С начала июня по начало сентября их количество увеличилось более чем на 30%. При этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Наибольшие сложности испытывают региональные застройщики, которые не могут выполнять финансовые обязательства на фоне сокращения заказов. При этом в правительстве ранее сообщили о снижении темпов ввода жилья и подготовке дополнительных мер поддержки строительной отрасли. Голосовые сообщения могут создавать неудобства и нарушать личные границы. Об этом сообщает РБК. В отличие от обычного текста, аудиосообщения требуют отдельного внимания на прослушивание, отвлекают от текущих дел, а нужную информацию в них сложно найти через поиск по чату. При этом переписка позволяет человеку самому выбрать время для ответа и обдумать свои слова. В деловом общении специалисты рекомендуют сначала писать текстом, а голосовые сообщения отправлять, когда такой формат удобен собеседнику. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Маша, внучка писала?
1: Велозабег предлагает в парке.
0: А, реванш за гонки на сапах.
1: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
2: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость

0: супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
1: Ура! Новая машина!
2: А чем он так хорош?
0: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
2: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
0: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
3: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
4: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
5: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
6: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования – от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение

0: комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Авторадио.

Красивые моменты должны повторяться. Речь о музыке и, конечно же, речь о грандиозных фестивалях. Речь про большую дискотеку «Авторадио», которая случилась на стадионе ВТБ-арена. Мы 4 июля с вами зажигали 30-тысячным стадионом. Огромный список артистов — это Анна, Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари, Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», многие другие. Все, кто были 4 июля на стадионе ВТБ-арена, знают, что это было невероятно. Это огромные экраны, это ритм, это звук, это свет. Это, в общем, событие. Пиротехнические эффекты, все на высочайшем уровне. И давайте же насладимся этим вновь. Тем более, такая возможность есть у каждого в этой стране. Кто-то это увидит впервые. Кстати, вы счастливчики, пожалуйста, завтра, 26 день сентября, телеканал Муз-ТВ, в 18:30 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Так что завтра вы знаете, чем заняться в 18:30.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: «Автомонитор». Итак, город продолжает заполняться пятничными пробками. При этом на Яндекс.Картах пока продолжают гореть 6 баллов. И за последние полчаса заметно забилось транспортом следующие участки. Волоколамское шоссе от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова и само Ленинградское шоссе от Фоткой улицы до улицы Репина. Сейчас эти участки где-то отнимут у вас минут по 40-50. Мы должны вас об этом предупредить и, разумеется, пожелать вам терпения в вышеперечисленных. Оно пригодится, но так или иначе, не за горами выходные. Они все с головой компенсируют, а пока... Будьте осторожны и, так или иначе, давайте доберемся до точки назначения.
3: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса, про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
0: 18+.

0: 8 500 0 39 786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.file20.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
11: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Томской области из-за активности медведей ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур. Новые меры позволят оперативнее регулировать численность хищников и обеспечивать безопасность населения. Полиции поручено взаимодействовать с областным департаментом охотничьего хозяйства, а местным властям пресекать бесконтрольный выпас скота в охотничьих угодьях. Жители региона попросили временно ограничить посещение лесов, в том числе отказаться от сбора грибов, ягод и кедровых шишек.
0: Про выборы.
2: «Единая Россия» получила рекордное количество мест в Госдуме. У партии власти 349 мандатов, сообщила глава Центра избиркома Элла Панфилова. Далее по числу мест идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия Родина» и 4 самовыдвиженца. Избранные депутаты Госдумы 9-го созыва получат удостоверение 29 сентября, а уже на следующий день состоится первое заседание. Итоговая явка на выборы составила почти 60%. В голосовании приняли участие почти 60,5 миллионов человек. Более 7 миллионов россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием.
0: Про вирусы.
2: В России за 2 месяца более 10 тысяч Android-устройств оказались заражены вредоносной программой Red Wings. Об этом сообщает Ура.ру. Вирус распространяется через Telegram под видом приложений и видеофайлов. После установки он может перехватывать пин-коды, сообщения, получать доступ к камере и микрофону, а также удаленно управлять смартфоном. Причем после заражения программное обеспечение получает доступ к службе специальной возможности и становится практически невидимым для пользователя. Как обнаружить заражение и избавиться от вредоносной программы, Авторадио рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Возможно, у вас утекают данные, либо вы теряете деньги, тогда, безусловно, в этом случае надо искать первопричину. Если говорить о самом надежном способе избавиться от всевозможных вирусов, он очень простой. Сбросить телефон до заводских настроек. В каждом аппарате это есть. Ну и дальше быть осторожным с тем, что вы ставите, какие файлы вы открываете и так далее. Также частично, наверное, можно увидеть, скажем так, бытовые трояны, которые написаны не очень хорошо. Трафик неизвестных приложений. Ну, например, если у вас стоит стороннее приложение «Фонарик», и оно передает десятки, сотни мегабайт, а то и гигабайты данных, явно оно делает что-то не то.
2: Эксперт также напомнил правила цифровой гигиены, ставить приложение из знакомых источников, никогда не открывать неизвестные ссылки и понимать, что вы устанавливаете на свой телефон.
0: Про недвижимость.
2: Россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. Как пишут ведомости, с начала года граждане приобрели 1050 объектов недвижимости на 123,5 миллиона долларов. Количество сделок за год выросло на 40%. По данным аналитиков, россияне заняли второе место среди иностранных покупателей жилья в Таиланде после граждан Китая. Королевство остается самым популярным направлением Юго-Восточной Азии у российских покупателей недвижимости. На него приходится около 80% спроса. При этом растет интерес к Вьетнаму, Камбодже и Филиппинам. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Напугали, называется сентябрем. Не получится. По-летнему продолжаем двигаться вперед. «Мира зеленого цвета» — известнейшая композиция, которая сейчас кому-то может принести 30 тысяч рублей в сумме. Красота самая настоящая. Приготовили гимн «Авторадио».
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются вместе с «Авторадио». Естественно, с нами второй год подряд наш прекрасный генеральный партнер «Озонбанк». Он прекрасен и для слушателей. Это действительно не просто громкие слова. Вот вам подтверждение фактами. «Озонбанк» удваивает абсолютно каждый выигрыш. В банке сейчас-то 15, но они превратятся в 30 благодаря партнеру. Для слушателей, по-моему, великолепный бонус. Естественно, от «Озонбанка» шестой дополнительный суперфинал в конце года. «Озонбанк» еще одну мечту исполнит. Об этом чуть позже. Пока же давайте продолжим разыгрывать четвертый миллион из 5 частями, соответственно, приближая четвертый суперфинал из 5 от «Авторадио». Каждый день мы этим занимаемся. Разумеется, любые ваши мечты доступны для реализации. Вам нужно отправиться на сайт «Авторадио». Традиционно, как и всегда, заменить гудок мобильного на наш фирменный гимн. А в этом году, пользуясь удобным сервисом, вот как раз-таки заветной мечтой и поделиться. Сделайте это совсем несложно, правда? Что для вас важнее всего? Вот кому-то фотооборудование, кому-то закрытие автокредита, кому-то просто миллион рублей, кому-то дачу, кому-то баню, пожалуйста, постройте, кому-то дорогу до того же дачного участка, кому-то встречу со звездой и далее, далее, далее по тексту. Что для вас важнее всего? Расскажите нам об этом и в суперфиналах получайте заветные желания. Ну а пока деньги, что тоже неплохо. Извините, на секундочку. 30 тысяч рублей в сумме. Пора остановить рулетку и узнать, с кем мы играем. Свердловская область, Татьяна. Купить участок для центра реабилитации диких животных. Вот, пожалуйста. Тоже у Татьяны. Прекрасно, это еще и благородная мечта. И речь действительно именно про участок, я так понимаю, идет. Но я надеюсь, что мы все эти вопросы сможем уже непосредственно Татьяне задать. Ну, для начала, так или иначе, гимн «Авторадио». С него всегда все начиналось. Прекрасно. Все есть.
2: Алло.
0: Татьяна, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир «Авторадио». Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. С чем вас и поздравляю. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Немножко шокированы, да, как я чувствую по голосу?
2: Да.
0: Купить участок для центра реабилитации диких животных.

0: животных, все правильно?
1: Да.
0: Где-то в Свердловской области, да?
1: Да.
0: Вы хотите, получается, именно этим заниматься или уже занимаетесь?
1: Занимаемся.
0: А, уже занимаетесь, просто нужна еще земля для того, чтобы, я так понимаю, расширяться и далее по тексту, да?
1: Да.
0: Слушайте, у вас благородная мечта, Татьяна. Я буду за вас болеть, честно. Вот искренне, в любом из суперфиналов ваша мечта может стать реальностью. Пока деньги, естественно, Татьяна, вы за гимн авторадио деньги уже получаете, но если назовете прозвучавшую песню, получите больше.
1: К сожалению, не назову.
0: В данный момент не слушали. Такое тоже случается, Татьяна, но в любом случае номер участвует неограниченное количество раз. Еще раз подчеркиваю, удачи вам в будущем. Можем дозвониться вновь и надеемся, что тогда победа будет максимальная. Договорились?
1: Угу.
0: Договорились. Вам счастливо, пока-пока. И, как и обещали, естественно, гимн авторадио был. Соответственно, Озонбанк удваивает выигрыш для Татьяны. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, мне нужно рулетку запустить. На кону с этой минуты 17 тысяч рублей. Сказано достаточно. Вы прекрасно знаете, что нужно делать. Сайт авторадио ждет вас в любой момент, в любое мгновение, круглосуточно. Причем важный момент, который иногда откровенно забываю подчеркнуть, что уж там живой человек. Неважно, когда вы присоединились в начале сезона, да, может быть, вообще с того года с нами, может быть, вы с нами играете месяц, может быть, вы с нами играете час, допустим, да, то есть вы сразу в игре с момента того, как к нам присоединились, поэтому шансы абсолютно у всех равны, и я еще раз скажу вам, добро пожаловать, и, разумеется, вперед, вперед, еще раз вперед, 17 тысяч, еще раз подчеркну, с этого момента в банке, ну и помним, что в конце года, в шестом дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей, удвоить шансы на выигрыш вашей мечты, вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Так, очередные полчаса позади. Пришло время вновь взглянуть на столичный трафик. На Яндекс.Картах продолжают гореть 6 баллов. И если в целом смотреть на цифровую карту, то сложнее всего сейчас на Ленинградском шоссе. Там пробка на 1,5 часа растянулась от Флотской улицы до улицы Репина. Плюс часовые пробки видны на внутренней стороне Третьего кольца, от Шмитовского проезда до проспекта Мира и на внутреннем КАДе от Можайского шоссе до Строгино. Имеем это в виду, когда будем планировать свой маршрут, перетерпеть все эти заторы. Ну и, конечно, прекрасных надвигающихся выходных. Которые, кстати, будут теплее, чем сегодня уж точно. А то тут все расстроились. Здрасте, плюс 13 дожди. Но нет, завтра вот плюс 18, по мнению синоптиков, с переменной облачностью, но без осадков.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
2: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
0: Любовь без памяти. 7 октября Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на nash.com.rf. Не оферта.
1: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
2: Категория 6+.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
7: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Около 40 жителей Ульяновска разместят в гостиницах после атаки беспилотников. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на городскую администрацию. Для перевозки людей из поврежденных домов подготовили 2 автобуса. Всего в результате атаки пострадали 12 человек, 3 находятся в больнице. Повреждения получили 6 многоквартирных домов. В одном из них произошло частичное обрушение. В России с 1 октября проиндексируют тарифы на железнодорожные перевозки дальнего следования более чем на 9%. Об этом пишет московский комсомолец со ссылкой на распоряжение правительства. Повышение затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны. При этом конечная стоимость билета будет зависеть от маршрута, даты поездки и сезонных коэффициентов. Цены на купе и СВ формируются по системе динамического ценообразования с учетом спроса и количества свободных мест. Поисковый запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 81%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за 7 лет – около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. Эксперты отмечают, что это не означает снижение усталости. Люди все чаще ищут не объяснение своего состояния, а конкретные способы изменения рабочую жизнь. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: готовишь. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: 2025 года. Не является офертой.
1: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Цени, вкус и качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
4: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+. Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
1: Автомонитор. Итак, вновь о трафике. Обстановка все сложнее. В эти минуты на индекс-картах зажглись и закрепились 7 баллов. Проблемных мест много, поэтому давайте посмотрим на самые загруженные дороги, что в данном случае вполне логично. По полтора часа можно потерять на Московской кольцевой, на внутренней стороне от проспекта Дорохова до Волоколамского шоссе и на внешней от Можайского шоссе до въезда в Бутово. Плюс все те же полтора часа вам понадобится, чтобы проехать по Ленинградскому проспекту и, собственно, шоссе от метро «Аэропорт» до Флотской улицы. Так что, дорогие, держаться. Но опять же, правильная компания в лице Авторадио у вас в наличии. Любимые мурзилки начнут работать в 6 вечера. Сегодня еще достаточно гостей. В 19:20 Наташа Королева и Стас Михайлов. Такое пропускать не представляется возможным. Ну а в 20 часов группа Good Times с живым концертом. И, я уверен, будет очень и очень круто.
2: Спонсор ООО «Мартин».

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лаб...

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. После атаки беспилотников на Воронеж трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на Воронеж выросло до 14 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Игорь Банин. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок, которому оказали помощь на месте. По словам губернатора Александра Гусева, за ночь над Воронежем и как минимум 6 районами области уничтожили 88 беспилотников. Обломки повредили несколько нежилых и производственных зданий. В отдельных случаях возникли пожары. В многоквартирных и частных домах выбиты окна и повреждены фасады. Также пострадало множество автомобилей. Сейчас оперативные службы продолжают обследовать территории и фиксировать разрушения.
0: Про рекомендации.
2: Водителям европейской части России пока не стоит торопиться с переходом на зимние шины. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ночные температуры в регионе остаются положительными. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке погода уже подходит для зимней резины. В их числе Омск, Забайкалье, Иркутская область, Чита, Якутск и Магадан. В Москве на следующей неделе ожидается старое бабье лето. Днем воздух прогреется до плюс 13-18 градусов, ночью от 3 до 8 тепла. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
0: Про развлечения.
2: В некоторых современных автомобилях для американского рынка появится игровая платформа. Как пишет «Известия», водителям и пассажирам предложат 20 игр, включая «Тетрис», «Пэкман» и «Уно». Играть можно будет прямо на центральном экране автомобиля, используя смартфон вместо джойстика. Для безопасности функция доступна только на парковке. Для большего погружения в атмосферу игры в некоторых моделях световые панели салона будут синхронизироваться с происходящим на экране. Почему производители все чаще оснащают автомобили подобными развлекательными возможностями, Авторадио рассказывает. Сказал автоэксперт Петр Баканов.
3: Автопроизводители стали отказываться от кнопок в пользу сенсоров. Почему? Потому что это экономит им на производстве фурнитуры и установки в машину. Казалось бы, ярко круто, а на деле не очень удобно. Покуда водитель главный за рулем, ему нужны физические клавиши. Почему? Потому что отсутствует тактильная память. Вы не можете быстро с универсального экрана запустить ряд функций. То есть вам приходится свайпать его, там тыкать куда-то. Чтобы скрасить эту горькую пилюлю, автопроизводители пытаются пичкать второстепенными, сильно ненужными функциями, которые создают просто новостной фон. А на самом деле, как бы, водитель-то не шибко рад тому, что он лишился кнопок.
2: При этом игровая платформа входит в пакет платных сервисов автопроизводителя. После пробного периода подписка для американских пользователей обойдется в $149 в год. Подписка также включает ряд цифровых функций, от создания точки доступа Wi-Fi до расширенной навигации и голосового управления.
0: Про опросы.
2: Более половины российских компаний регулярно обучают сотрудников работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщает газета «РУ». При этом 60% работодателей, которые уже проводят такое обучение или планируют его начать, ожидают роста расходов на него в ближайший год. Среди компаний, внедривших обучение, 44% отмечают ускорение выполнения рабочих задач, а почти треть – повышение качества работы. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на выходные понедельник составляет 84 рубля 34 копейки, курс европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед!

0: радио.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет. Решил сразу вот решительно начать. Заглянул в календарь и оказалось, что сегодня у нас день мечты.
2: Дальше можешь не продолжать. Продолжу я. У нас продолжается наша игра «Много денег. Счастливый сезон». Ну и, конечно же, именно в этой игре вы можете осуществить свою мечту.
3: Да, это правда. Зайдите просто на сайт Авторадио, поменяйте гудки в мобильном телефоне и расскажите нам о своей мечте. Ну что, Брагин, отметили мы день мечты?
1: Ну, какие-то вы банальные. Ну, как можно вообще праздновать только день мечты? Надо праздновать год мечты, как у нас на Авторадио, или, допустим, вообще жизнь мечты, поскольку, как говорится в известной поговорке, мечтать не вредно, вредно не мечтать.
2: Вот я, например, представляю, сколько сейчас людей прямо мечтают узнать, что мы приготовили сегодня в рубрике «Есть что вспомнить».
1: А что,

0: Можно было повесить интригу, понимаешь?
1: Ну и считайте, что интрига.
2: В завершение нашего шоу люди, конечно же, мечтают услышать живой концерт. Итак, сегодня к нам придут повелители дудок, властелины танцпола, группа Good Times.
1: Знаете, что радует? Все сегодняшние мечты у нас обязательно осуществятся, да? Никуда не уходите. Мы, Брагин, Гордеева, Захар здесь. Начинаем шоу «Мурзилки лайв» на Авторадио. Мурзилки лайв.
3: 25 лет на Авторадио. Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн.

0: Да что этот Голливуд? Конечно, плакал. Где ж такое происходит, как у нас в России? В Голливуде такого не придумаешь. У нас, между прочим, суперпроект «Формула Авторадио» продолжается при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
1: Все для вас, потому что в этом проекте может реально каждый из вас проверить свои знания правил дорожного движения. Начнем с того, что это полезно, а это еще и выгодно в данной ситуации, вот, по крайней мере, в проекте «Формула Авторадио». Здесь можно выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, их можно понять. Угу. И вам пора стать одним из них. Сделать очень просто это. Заходите на страницу проекта на нашем сайте, на сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД.
2: И вот по итогам этого тестирования 10 лучших станут финалистами. И 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда «Антифризис Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что пока не поздно, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы выйдете в финале на новеньком автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру» 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Ну что, друзья, говорят, зима в этом году будет мягкой и бесснежной. Во всем виноват Эль-Ниньо. Эль-Ниньо, напомню, это феномен, когда вода в экваториальной части Тихого океана вдруг становится теплее, чем обычно, и влияет на погоду во всем мире. Заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Эль-Ниньо оказывает влияние на глобальный климат, ускоряется процесс глобального потепления. Во время прошлого Эль-Ниньо, напомню, которое совсем недавно закончилось, это в 23-24 годах, произошел резкий рост глобальной температуры. Ну и в этом году где-то там плюс 1.5 градуса. Так что готовимся, резиновые сапоги вместо валенок и водные лыжи вместо беговых.
1: Ну, это Эль-Ниньо, это зима еще не за горами, а вот ограничения на использование соцсетей детьми вполне вероятно мы дождемся совсем скоро. Больше половины россиян поддерживают такие ограничения, причем половина россиян россиян выступает за ограничение опасного контента. Еще часть вообще говорит, полный запрет должен быть для детей младше 16 лет. Но, что самое главное, основная масса нашего народа сомневается, что такие меры получится полностью соблюдать. Родители, ну и взрослые считают, что дети и подростки все равно найдут способы обойти эти ограничения.
0: Потому что подростки сейчас
1: умнее гораздо,
0: они же выросли уже с гаджетом, не то что мы.
2: Россиян кто-то одна прославилась в сетях, провела настоящее расследование «Батончик». Ну, знаете, такие популярные.
1: Ну, конечно, Росфронт.
2: Да. В какой-то момент она заметила, что любимые конфеты стали не такими, как в детстве. Сдалась целью выяснить, почему. Оказалось, что батончики вообще, в принципе, производят аж на 3 заводах. И вот она сравнила лишь 2, тамбовские и московские. Последний ее разочаровал. А вот батончики тамбовского производства все еще такие же вкусные, как в детстве. Так что имейте это в виду. Сладкоежки, кстати, таковых, то есть любителей сладкого, у нас около 40%. То есть 4 из 10 россиян каждый день едят кондитерские изделия и вообще всякие
0: есть
2: сладости.
0: Есть грех.
2: Расскажу, кстати, рейтинг любимых сладостей. Сладости россиян возглавили именно конфеты. На втором месте шоколад, на третьем сразу 2 любимчика сладкоежек: печенье и тортики.
0: А как же бараночки? Конфетки, бараночки.
2: А это у нас в лайв-чате.
0: Да, так называется лайв-чат. Ваши любимые лакомства из детства, а может быть уже на нынешнее время, да, готовили сами или, может быть, покупали в особенном месте, по блату. Едите ли сейчас и поменялись ли ваши вкусы? Вот в чем вопрос.
1: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС-мессенджер Макс к вашим услугам. Ну и, конечно, официальная страничка Авторадио ВК.

0: Добро пожаловать в пятничные пробки. Они продолжают расти на дорогах столицы. Сколько, Гордеева, ты ехала?
1: Полтора часа.
0: Полтора часа.
1: Картина... Обычно где-то 45 минут.
2: В два раза.
0: Да, картина трафика, потому что непростая, 7 баллов на индекс-картах это подтверждают.
2: Ну и по классике, самые перегруженные участки видны на кольце.

0: Вы их это подтвердили. Не только Яндекс.Карты, но и Гордеева только что. Если говорить точнее, по полтора часа можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой. От проспекта Генерала Дорохова до Волоколамского шоссе. Ну и на внутренней стороне Третьего кольца от Шмидтского проезда до проспекта Мира.
1: Плюс по часу приготовьте для Щелковского шоссе от 13-й парковой улицы до поворота на поселок Восточный и шоссе Энтузиастов от улицы Рогожский вал до проспекта Буденного.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кроно Флор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадрат.

0: Контролюючий група МСР. Проектні декларації на наш.дон.рф. Не оферта.
1: Новий музикальний спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо Юда». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
0: ОКПМ Радио. ОКРН 115-77. 46-79-24-55. Город Москва.
2: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
0: Категория 0+.
3: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в Театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
2: Авторадио представляет 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет, я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
5: Авторадио.

0: Продолжаем разговор, и сегодня мы хотим поговорить...
1: И поздравить.
0: Точно, и поздравить проект «Карта москвича». Один из самых важных социальных проектов столицы, незаменимый помощник для миллионов людей. Он отмечает 25-летие. Ровесник Мурзилка.
1: Уже?
0: Ровесник Мурзилка.
2: Да.
0: Так что с днем рождения. Ну и по этому поводу мы пригласили в студию директора департамента развития «Карты москвича» в ГУП МСР Екатерину Грицанову. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем. Спасибо большое.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вообще возникла такая идея создать некую унифицированную вот такую карту москвича?
3: Раньше все было по отдельности. Да? То есть были отдельно проезд, проездной, отдельно студенческий, пенсионный, чтобы подтвердить льготу, полис УМС и так далее. Так родилась идея собрать для определенных категорий граждан в одном продукте сразу несколько возможностей. И в 2001 году проект был запущен в трех районах Москвы как пилот, но достаточно быстро получил популярность. И через год уже карты начали выдавать по всему городу. Плюс для города это возможность контролировать предоставление льгот, рассчитываться с транспортными операторами за фактические поездки. Угу. И поэтому проект живет и помогает городу осуществлять и перевозки, и предоставлять другие услуги нашим льготникам.
2: Ну, давайте перечислим все-таки, какие категории?
3: Достаточно большое количество категорий. Вообще их у нас порядка 76. Но, наверное, самые основные – это пенсионеры, это студенты, учащиеся, школьники, многодетные, ну и так далее.
2: Так, хорошо. И сколько вот за 25 лет было выпущено карт?
3: Более 32 миллионов карт выпустили. 32 миллиона. Более активных вообще ежегодно у нас порядка 5 миллионов карт. То есть порядка 5 миллионов, практически каждый третий житель города имеет карту москвича.
2: И как за это время она менялась? Эта карта, я говорю, не только про дизайн, понятно. Там, да.
3: Ну, соответственно, постепенно от транспорта, да, мы перешли к дополнительным каким-то услугам по карте москвича. И, во-первых, у нас большая программа получения скидок, то есть очень много партнеров, где можно получать скидки по карте москвича.
2: В тех же магазинах, музеях.
3: Да. В музее у нас есть прекрасный проект для детей, музей детям, который позволяет бесплатно посещать музеи городские. Карту можно использовать как единый читательский билет, посещать библиотеки, брать книжки. Можно записываться в поликлинике через инфоматы с помощью карты. Ну и также для отдельных категорий есть отдельные возможности. Например, пенсионеры могут посещать курсы московского долголетия.
2: То есть, по сути, то, о чем мы так давно говорим, да, то, что у каждого должен быть, ну,
1: не
2: паспорт носить, да, как называется, ID,
0: а пластиковая карта.
2: Пластиковая карточка, да, хорошо бы, чтобы она была вообще у всех категорий. Это было бы вообще шикарно, конечно. Но это в будущем, я так понимаю.
0: Ну, наверное. Рассказывайте, как человеку оформить карту москвича? Что нужно сделать?
2: Москвичом.
3: Ну, во-первых, быть москвичом, либо учащимся в московской школе или вузе. То есть, потому что если человек приехал и стал студентом, он тоже имеет право на карту москвича. Оформить карту можно на портале mos.ru. В течение 30 дней карта изготавливается. Обычно мы стараемся это сделать как можно быстрее. Приезжают в МФЦ или в образовательную организацию, и там ее, соответственно, можно получить.
2: Ну, у меня вон сын обычно оформляет, едет в свою студенческую часть, там, или как называется.
0: Ну, в деканат, ректорат.
2: Да, деканат, да, и совершенно спокойно получает в начале года и пользуется всеми льготами.
0: А каждый год надо оформлять, да, вот если сын ездит?
2: Ну, мало ли, только его выперли из университета.
3: Если только выперли, но он потом опять поступил. Потому что, конечно, у любой льготы есть срок, у кого-то бессрочный этот срок, как, например, у пенсионеров. Вот, а есть, конечно, категории...
0: А учащиеся,
3: да,
0: понятно.
3: Да, учащиеся, понятно, да. То есть срок обучения, да, если он был школьником, стал студентом, он, скорее всего, переоформит карту уже как бы по новой льготной категории. И, соответственно, если вдруг он, не знаю, потом пошел, поработал и, например, решил стать аспирантом, он также имеет право на карту москвича, да, подает заново заявление.
2: Но сейчас люди привыкли многие вопросы решать с помощью смартфона. Какие возможности карты уже доступны в цифровом формате?
3: В цифровом формате у нас карта представлена в мобильных приложениях. Во-первых, на Мос.ру можно и со смартфона оформить заявление на карту москвича. Можно добавить карту в мобильное приложение «Мой ID», «Моя Москва» или «Госуслуги Москвы». И там будет основная информация по карте находиться, включая статус.

0: карты активно, там неактивно, и это все будет в мобильных устройствах.
1: Так, а вот такой момент. Человек теряет карту москвича. Как быть? Куда бежать, куда жаловаться?
0: На самом деле, самое правильное – это пойти на портал mos.ru и оформить новое заявление, указав причину перепуска карты и потерял. Мы карту сразу заблокируем. То есть по ней нельзя будет воспользоваться человеку, который ее нашел. Это важно. Собственно, дождаться новую карту.
2: Ну, простите, а как может человек воспользоваться, который нашел? Там же, я так понимаю, же лицо есть, да, на этой карте?
0: Конечно,
3: она идентифицирована. Но когда ты едешь в транспорте, никто твое лицо не смотрит.
2: Ну, почему? Что ты не бабушка Марья Ивановна, понимаешь?
0: Но если вас контролер поймает, то да, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Так. Поэтому не надо пользоваться чужими картами. Лучше всего ее отнести в МФЦ, отдать сотрудникам, и они нам передадут ее для уничтожения.
2: Но мы уже говорили, что за 25 лет многое, что происходило в жизни карты москвича. И я думаю, что еще и будет происходить. Вот, Екатерина, давайте сейчас в будущее заглянем, да, что ждет нас вот в ближайшей перспективе?
0: Мы, конечно же, смотрим на цифру. Мы понимаем, что технологии, современные тенденции, они приводят нас к виртуальным сущностям каким-то. Соответственно, мы планируем выпустить мобильное приложение «Карты москвича», в рамках которого планируем цифровизировать сервисы карты и, собственно, саму карту тоже. Надеемся, что у нас это в ближайшем будущем, ну или, может быть, не в самом ближайшем, но получится обязательно. А сейчас уже, в принципе, можно подключить при оформлении карты проезд в метро и на МЦК по биометрии, и это уже такой небольшой шаг в цифровизацию, то есть не нужно прикладывать
2: пластик. Как карта тройка,
0: тоже самое. Да, подошел, взглянул на камеру турникета и прошел.
3: А не было мысли вообще до предела упростить жизнь тем, кто пользуется картой москвича, и еще и банк туда, вот, чтобы она была одновременно и банковской картой? Пока не думали.
0: На самом деле у нас был такой опыт.
2: Ага.
0: Наоборот, мы поняли, что как раз-таки, удобнее, когда деньги и остальные сервисы разделены.
2: Все-таки пожелаем карте москвича, чтобы она была у каждого москвича. И не только у москвича, а вообще у всех жителей России. Потому что это просто удобно.
3: Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз с днем рождения. Все-таки четверть века. Это очень круто. Директор Спасибо. Департамента развития карты москвича в ГУБ МСР Екатерина Грицанова у нас в гостях была. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания. Спасибо.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
8: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
9: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение.

0: комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Авторадио.

0: конфетки, бараночки, а также мармеладики.
1: Саночки. Мы поищем ведущий просто. Мы не можем просто так говорить.
0: Извините, вспылили. Ваше любимое лакомство из детства. А что сейчас любите? Сладкоежка. Насколько вы готовите сами или покупаете в специальных магазинах? Вот об этом. Такой у нас сегодня сладкий лайфчат. Давайте почитаем.
1: Да, ну, естественно, пустились воспоминания наши слушатели. Марин говорит, сметана с сахаром. О, любимый десерт детства.
0: Кстати, это было несложно сочиненный, но очень вкусно.
1: Да слушай, в детстве все было как-то вкусно.
0: Даже тюря.
1: Вот просто хлеб намажешь маслом, посыпешь сахаром.
0: Да.
1: Обалденно.
0: Да.
1: Просто хлеб посыпешь. Сыпешь сахаром. Обалденно. Да просто сахар ешь. Кисель, брикет берешь, засушишь. Да. Сухой. Отгрызаешь.
0: Молодец.

0: Молочную смесь просто открываешь, грызешь, ешь. Тоже вкусно.
1: Зачем ее грызть, молочную смесь?
0: Грызть,
1: она же ложкой
0: ешь,
1: просто.
0: Ложкой, да, перепутал.
1: Главное, не чихнуть в этот
2: момент. Но опять-таки, не забывайте хлеб.
0: Да.
2: Везде. Светлана пишет. В 16 лет я уехала в Чебоксары, и мама присылала мне из дома шакар-чурек.
1: Чего-чего?
2: Я специально посмотрел, что такое шакар-чурек. Это такое, знаете, песочное печенье рассыпчатое.
1: А-а-а.
2: Да, так вот, он был такой рассыпчатый, сладкий. Его продавали в любом магазине. Жили мы в Баскунчике. В 90-е годы население было почти 10 тысяч человек. Так вот, готовили этот шакар-чурек в производственной столовой, в которой сейчас в школе мы проходили производственную практику. Сейчас это, наверное, назвать можно маленький цех. Вот у меня у самой такие не получается. Но вкус детства, вот тот самый, он остался.
1: Здесь Чебоксар?
2: Уехала в Чебоксары, а жили в Баскунчике.
1: Просто я знаю, что Чебоксаров тоже есть своя фабрика. Обалденная вообще.
2: Чего фабрика?
0: Кондитерская.
2: Везде есть кондитерская
1: фабрика. Нет, там, ну ладно, сейчас не будем называть.
0: Светлана дальше пишет. Моя дочь хотела сделать мне сюрприз, пришла из школы, решила приготовить мою любимое пирожное картошка.
1: Ну,
0: я тоже, кстати, обожала пирожное картошка.
1: Да кто не обожал картошку?
0: Конечно же, сюрприз удался, но школьные формы и блузка были вся в какао. К моему приходу она сама пыталась с этим что-то сделать. В итоге в мыле были обе мы. Зато пироженка вкусная. Теперь я знаю, что картошка по-прежнему вкусная, а какао оттереть с одежды очень непросто. Собственно, в том числе из-за этого я сама с кондитеркой не связываюсь.
1: А правда, оттереть какао сложно?
2: Какао оттереть? Оно вроде вообще не оттирается.
0: Да нет, по-моему, норма.
1: Какао?
0: Да. 21 век, коллеги, спросим у Алисы AI. Так, какао, как оттереть какао? Вот. Сначала обязательно проверьте состав ткани на ярлыке, протестируйте любое средство на незаметном участке. Понятно. Если пятно свежее, самое главное, не тереть. Аккуратно стряхните или сдуйте лишний порошок, остатки промокните сухой салфеткой, потому что трение втирает пигмент какао в волокна, потом вообще не ототрете. Промойте под холодной водой, именно под холодной, это важно. Держите рубашку изнанкой к струе, вода будет умывать какао изнутри ткани наружу. Не используйте теплую воду, из-за белков и жиров какао-пятно заварится и станет почти несмываемым. Дальше хозяйственное мыло на 15 минут, потом гель для мытья посуды. Капните 2-3 капли на какао, распределите по пятну, оставьте на 10-15 минут. Оно хорошо растворяет жиры из какао. Ну и в конце концов просто постирайте после хозяйственного мыла и геля для мытья тоже в прохладной воде, либо в машинке.
1: Что-то мы увлеклись, мне кажется.
0: Целый спасательный план, да.
1: Стирыванием какао.
0: Вообще так внимательно слушать, мужики, главное, как будто прям вот пойдут
2: постоянно
0: сейчас. Но зато знаем, что у Алисы можно спросить все, даже как оттереть какао.
1: Ну а вас мы спрашиваем, какое ваше любимое лакомство. По-прежнему +7 915 459 2020. Продолжим в следующем часе.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: сентября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Обстановочка настоящих дорог остается непростой. На Яндекс.Картах продолжает гореть 7 баллов.
5: Ну и давайте в эти минуты обратим внимание на северо-восточную Хорду. Там за последние полчаса остановилось движение от Дмитровского шоссе до проспекта Мира. Также еле продвигаются машины по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе. Там бордовая пробка видна от улицы Удальцова до улицы Адмирала Корнилова.
4: Когда дождь кончится, скажи мне?
6: Слушай, завтра. Завтра ждут
5: во сколько?
6: Плюс 18 градусов, переменная облачность, но при этом без осадков. А предстоящей ночью плюс 6, плюс 8, ну а сейчас за окном плюс 12.
7: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
8: Мне белый пакетик.
9: Мне синий.
8: Полосатые семечки, соленые.
7: Выбирают.

0: Друзья, дорогие слушатели, мы счастливые люди. У нас столько классных историй из прошлого. В честь 25-летия нас за счет предприятия сводили к нейропсихологу. Заставили вспомнить все, ну как в кино прям, да, так что мы теперь все помним, а вы слушайте и улыбайтесь. Эта серия аудиосериала про нас, любимых, называется «Когда поют политики».
1: Дети спят, хочешь сказать?
0: Если поставить вопрос, когда поют политики? Когда? Когда приходят на авторадио, шоу «Мурзилки Лайв». Коллеги тут
1: согласны.
0: Абсолютно.
2: Даже если политики иногда сопротивляются.
0: Да. Сопротивление бесполезно в нашем случае, да, потому что это прямой эфир, и мы очень, товарищи, экспрессивные.
2: Настойчивые.
0: Так было и с Сергеем Семеновичем Собяниным, который ничего не подозревал и просто пришел к нам на эфир поговорить о городских новостях, обсудить городские проблемы и там какие-то городские позитивные моменты. Он вообще к нам пару раз приходил, много чего рассмотрели, приняли, решили мы с Сергеем Семеновичем.
2: Предложили.
0: Да, кроме того, мы говорили вот в один из визитов о гражданском долге россиян, о том, что все должны ходить на выборы. Какого бы ранга эти выборы не были. Казалось бы, серьезнейшая тема. Но мы предложили Сергею Семеновичу спеть по этому поводу. И он действительно не смог нам отказать.

0: мой вообще не важен?
1: Ой, нет, нет, нет.
0: Выбираем мэра?
1: Да, да, да.
0: Утром на участок?
1: Да, да, да.
2: Ну что ж, друзья, Сергей Семенович Собянин был у нас в гостях в течение этого часа. Спасибо огромное за то, что зашли к нам.
3: Подарок у нас для вас есть.
0: И вот что, тут... это уже все?
3: Это все. К сожалению. Нет, смотрите, подарок у нас для вас. Этот компакт-диск, где собраны все наши песни, которые мы спели про вас. Очень есть такие песни на грани.
4: Вручили подарок, попили, все хорошо, все как мы любим. Ты что такой изумленный сидишь?
2: Я иногда просто забываю реально, что мы, оказывается, на выборы призывали. Я помню, что мы о Москве пели, да, какие-то там новшества, ну так, чтобы на выборы прям...
4: А мы агитбригады.
5: Но судя по тому, что мы работаем до сих пор, и все нормально,
2: можно, значит, еще одну таблеточку.
5: Пародии хорошие. Да, да, да.
4: Вообще, многие политики в нашей студии пели, ну или сочувствовали нам рядом в момент исполнения пародии в нашей студии. Это были Александр Жуков, бывший тогда главой Олимпийского комитета России, министр спорта, тогда министр Виталий Мутко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Вот, кстати, с ней еще и танцевали, Брагин, на фестивале.
2: Было
4: Баку, помнишь? Mm-hmm. Хотите, прямо найдите зажигательный рок-н-ролл в интернете, там, да, Брагин и Мария Захарова.
2: Прямо танцуют. Выложено?
4: Да.
5: Я? Ты и выкладывал?
4: Ты
5: и выкладывал.
4: Да, да, да. Владимир Жириновский с нами пел. Мы найдем, возможно, в рамках вот этой нашей ретроспективы обязательно предоставить вам вот эти отрывки из этих ораторий. Послушайте, это реально смешно. Но абсолютным рекордсменом по коллабам с нами однозначно является Дмитрий Николаевич Чернышенко. В настоящее время он заместитель председателя правительства Российской Федерации. Мы с ним, когда он был в ранге еще главы оргкомитета Сочи 2014, спелись, но минимум раз 6-7. То есть реально можно выпускать
2: альбом. Мы долго готовились
4: альбом,
2: к мероприятию.
4: Да. Вот сейчас прозвучит «Мегамикс», где здесь мы в 2013 году еще до Олимпиады представляем «Факел народу». Потом мы уже в Сочи празднуем серебро в сноуборде. И потом уже в 2016 году празднуем двухлетие дня зимних видов спорта, который были, этот день был учрежден как раз в честь Олимпиады в Сочи. Ну, в общем, послушайте этот «Мегамикс».

0: А что, неплохо звучим?
1: Вообще, коллеги,
2: да, конечно.
1: А вы когда-нибудь мечтали о политической карьере?
0: Поздновато, мне кажется, уже.
2: Как раз самое то.
1: Если понять вот эти все наши записи, вот эти все наши музыкальные, так скажем, связи, может быть, кто-нибудь и выиграет. Ну, впрочем, это уже совсем другая история. Нам всегда есть что вспомнить.
0: Партия Мурзилок пока не заявлялась.
1: Ой, не надо. Партия Мурзилок звучит сомнительно. Есть что вспомнить, друзья. История продолжается.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ.
4: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ», ОГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городская группа, Тульская, Ирина Калинина.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Иностранным контрактникам упростили сохранение вида на жительство. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минобороны отменило приказ об уведомлении МВД о досрочном увольнении иностранных военнослужащих, получивших вид на жительство в России. Соответствующий документ подписал Андрей Белоусов, сообщает «Ведомости». Ранее такое увольнение могло стать основанием для аннулирования вида на жительство. Теперь законодательство запрещает лишать иностранных контрактников этого статуса по данному основанию.
0: Про ограничения.

0: Международный аэропорт Сочи вновь временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию. В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры в течение дня действовали в аэропортах Калуги, Казани, Нижнекамска, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Пенза и Саранска, а также во Внукове и Домодедове. Ранее в Сочи ограничения дважды вводили, а затем снимали спустя некоторое время.
1: Про предупреждение.
0: Volkswagen и Audi отзывают по всему миру более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает РБК. Причиной стал возможный дефект болтового соединения рулевого механизма. Из-за коррозии болт может разрушиться, что в худшем случае приведет к отказу рулевого управления. Под отзыв попали Audi Q3, а также Volkswagen Golf, Tiguan, Touran и Caddy разных годов выпуска. Владельцам необходимо обратиться в сервис, где соединение проверят и бесплатно заменят проблемный болт на более устойчивый к коррозии.
1: Про дату.
0: Всемирный день туризма отмечают 27 сентября. В этом году дата выпадает на воскресенье. Праздник учредили в 1979 году, а впервые отметили год спустя. Дату выбрали не случайно. В северном полушарии к этому времени завершается высокий туристический сезон, а в южном он только начинается. В разных странах и городах в этот день проводят бесплатные экскурсии, дни открытых дверей, лекции о путешествиях и даже фестивали региональной кухни. Причем день туризма объединяет не только работников отрасли, но и всех, кто любит открывать новые места. Куда отправиться за красивыми осенними пейзажами и какие преимущества есть у такого отдыха в это время года, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
2: Ранняя осень, сентябрь, октябрь, это неважно, куда вы приедете, в Калининград или на Камчатку, везде хорошо. Естественно, традиционные места Алтай, Байкал, Петербург, Москва, Татарстан. А если хотите совсем, чтобы было тепло-тепло, езжайте в самый южный город России, в Дербент. То есть там будет действительно хорошо, тепло. Подышать морским воздухом, опять же, Балтика, Приморье, Черное море, Каспий, везде падают цены. Самое главное, меньше народа. Представляете, что такое Геленджик в августе и Геленджик в октябре? Это два разных Геленджика. Вы спокойно пойдете в рестораны за меньшую цену, и будет жить в гостинице на 40% дешевле, чем в августе.
0: В этом году Всемирный день туризма посвящен цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Главная тема – как современные разработки меняют выбор маршрутов, планирование поездок и туристическую индустрию в целом. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 34 копейки, курс евро – 95 рублей 87 копеек. Между тем, в Банк игры много денег, счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: Да, но впереди нас еще ждет день рождественский торт, конечно же, будем отмечать широко наш юбилей. А вот сегодня...
1: сладенькое, да.
0: Да, самый сладкий день недели в пятницу. Мы тоже для вас приготовили очень сладенький сюрприз. Буквально через 15 минут Наташа Королева, Стас Михайлов с премьерой песни.
1: Ну и... сладенький. Сладенький что-то очень...
0: Сладкая такой... парочка.
1: Сладенький сюрприз такой.
0: Ну хорошо. Сладкий банк у нас сейчас. Ну правда же сладкий?
2: 17 тысяч рублей, да.
1: Да. А еще наш партнер готов всегда умножить на 2. То есть это 34 тысячи рублей в ближайшем игровом эпизоде. Ребята, это нужно действовать и еще раз действовать.
2: Ну, я надеюсь, что те, кто действительно хочет сорвать банк, уже установили себе гимн авторадио в мобильный телефон и слушает нас для того, чтобы назвать песню.

0: году. Вообще нет драмы, поскольку у нас 13-й счастливый сезон игры, много денег, какая что драма. Единственная драма бывает у нас, если, допустим, вы говорите, к сожалению, мы вас не слушали. Вот это не хотелось бы. Давайте поиграем. Поехали.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, напомню, что с нами генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей мы приготовили для вас. 5 заветных желаний приготовили вы для нас, чтобы Авторадио их исполняло. И мы с удовольствием...
0: Ну нет, не 5 заветных желаний приготовили вы для
2: 5
0: нас.
2: 5 заветных желаний мы исполним в течение этого счастливого сезона.
0: Желаний-то много. Миллион.
2: Прикинь, такая вся аудитория приготовила 5 заветных желаний. Нет, конечно, желаний огромное количество. 5 из них мы гарантированно выполним. Плюс еще одна мечта от Озонбанк, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и, друзья, сейчас мы уже говорили об этом в банке игры 17-й. Рублей, но наш генеральный партнер Озонбанк удвоит эту сумму с огромным удовольствием. Самое главное, чтобы вы нам назвали песню, которая прямо вот только что звучала в нашем эфире, так что уверен, что все вы слушали автора.
0: Да, Полина Гагарина, драмы больше нет. Останавливаем радиорулетку и давайте посмотрим, с кем мы будем играть. 13.02 в конце телефона Николая из Тюменской области. Николай хочет, чтобы за него закрыли автокредит. Николай, ну вы
2: как
0: сможете...
2: Как это знакомо?
0: Вы сможете закрыть... Мы не имеем права за вас его закрывать, да? Он же на вас оформлен. Но мы можем вам помочь закрыть, то есть дать ту сумму, которую вам не хватает. А вот сколько не хватает, мы сейчас, надеюсь, узнаем. Звоним Николаю. Кстати, в Тюмени же там плюс... Плюс сколько-то там? Пару часов, да?
2: Но гимн звучит прекрасно. Далее сейчас будем говорить на тему «Не учите меня жить, лучше помогите материально».
0: Ага.
2: Формула работает.
3: Да, ровно 2 часа.
0: То есть 9 вечера. Да. Нормально. Пятница, 9 вечера.
2: Алло, здравствуйте, радиостанция «Авторадио» приветствует вас.
0: Добрый вечер.
3: Здрасте, это много денег.
2: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте,
2: это Николай.
0: Здрасте.
4: Да,
2: Николай,
4: верно.
2: Очень приятно. Мы дозвонились в Тюменскую область. Нас сейчас слушает вся страна, Николай. И мы очень хотим с вами поболтать. Ну, во-первых, про вашу мечту. Знаете, всегда приятно с человеком говорить, у которого есть какое-то конкретное желание, над исполнением которого он, конечно, работает и сам. Но неплохо, если бы кто-нибудь помог. Итак, чем бы вы хотели, чтобы вам Авторадио помогло, Николай?
4: Я хочу поменять машину. Новый автомобиль хочу.
3: Нет, это вы сейчас хотите, а когда вы писали нам о своем желании, у вас была мечта закрыть автокредит.
0: Вероятно, надо закрыть этот, чтобы потом,
3: взять новый?
0: Новую машину, да? А сколько осталось?
4: Такая мечта тоже есть.
0: Да. Николай, сколько осталось до конца автокредита?
4: 500 тысяч.
3: И сейчас Николай думает, эх, жаль, что только одну мечту можно писать.
2: Прекрасно. Николай, в общем, у вас есть прекрасный стимул для того, чтобы внимательнейшим образом слушать Авторадио всегда, уж особенно во время суперфиналов, во время которых как раз и исполняются мечты наших слушателей. А прямо сейчас у нас в банке 17 тысяч рублей, и это тоже великолепно. Называете песню, и мы разбегаемся, счастливый у вас выигрыш в кармане. Какая песня только что звучала? Ну?
0: Слушали?
4: Так, ну я не за рулем.
0: Ну,

0: Да, я сейчас не за рулем, не могу сказать.
1: Коль, не слушал, да, сейчас?
0: Да, купали ребенка и я.
1: Понятно, понятно.
2: Купали ребенка, понятно.
1: Ладно, хорошо, 3000 рублей в любом случае достается вам, Николай.
2: Ну а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы, Николай, получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Ну а мы напоминаем, что призовой фонд «Счастливый сезон игры много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну а банк игры подрастает до 19 тысяч рублей. И именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: А нажми-ка ты кнопку Гордеева.
2: А смотрите.
1: А позолоти-ка ты приемника. Продолжаем.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: Очень постепенно, но столичные дороги начали разгружаться. На индекс-картах зажглись 6 баллов, пятерка на подходе, но не везде улучшения трафика ощущаются.
1: Вот, например, без движения продолжают стоять машины в часовых пробках на внутренней стороне Московской кольцевой. От Сколковского шоссе до Строгино и от Дмитровского до Ярославского шоссе.
2: Еще бордовые заторы сохраняются на Можайском шоссе между МКАДом и Аминьевским шоссе в обе стороны и на СВХ от Алтуфьевского шоссе до проспекта Мира.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15.

0: 20 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Привет, я Денис Дорохов. Приглашаю вас 29 и 30 сентября в культурный центр «Москвич» на премьеру комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» по рассказам Михаила Зощенко. Это полноценная театральная постановка с живой музыкой и десятком разных персонажей в моем исполнении. Без пафоса, без антракта. Честно, смешно. Дорохов. Подробности на dorohovshow.ru.
2: 18+. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.

0: Управляющая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дон.рф. Не оферта.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Авторадио.

0: в эфире.
1: Так и хочется как-то вначале сказать: опаньки, какой сюрприз! Не, эти артисты, конечно, уже не раз бывали в нашей даже и новой студии уже, да?
2: Прекрасно.
1: Но как-то по отдельности сольно, но так, чтобы вдвоем, в дуэте, действительно, это впервые. И это, друзья мои, не дельфин-русалка, это заслуженный артист России Наташа Королева и народный артист России Стас Михайлов!
3: Вау!
1: Вот такой вот шикарный дуэт. Стас, Наташа, привет!
2: Привет, привет! Добрый
3: вот
2: вечер.
3: И повод нашли, чтобы увидеться.

0: Видите?
1: Не говори.
2: Да. Побольше бы таких поводов, кстати, замечательных. Очень неожиданно действительно вас видеть вместе, хотя, насколько мы знаем, это же не что первая это? Дуэтная песня, правда?
0: А что не так? Почему неожиданно?
2: Ну, не, ну нет, ну правда, ну как-то понятно, что ты приходишь, Наташа приходит, да, с другими артистами, да, но вот впервые вы к нам пришли вдвоем. Я хотел спросить, это же не первая дуэтная песня, правда?
0: Поэтому...
1: А, дуэтная песня, ну вот оригинальная песня, она первая. Когда-то я принимала участие по приглашению Стаса в его шикарном вечере, и где я помогала ему исполнять его песню из его репертуара.
2: Где ты?
1: Да.
2: Да,
1: да. Где ты? Где хорошо, ты?
2: Да,
1: где
2: да,
1: ты?
2: Да,
1: где
2: да,
1: ты?
2: Да, да. Слушай, а вы давно же дружите, да? Сколько лет вашей дружбе уже?
1: Я не знаю, я тут листала старые фотографии.
3: Ну, то лет, есть, наверное, 15.
1: Да, это очень, это большой очень срок. Точно. Да, много лет, много.
4: Прекрасно. Но теперь сошли еще и в творчестве.
0: Очень хотелось, чтобы вот что про песню сказать. Вот очень, правда, хотелось бы, чтобы эта песня коснулась сердец и душ людей. Вот для меня это очень важно. Не для галочки, что вот так получился дуэт, а песня, которая на самом деле тронет каждого человека без времени, без возраста. Просто коснется каждого сердца. Я думаю, для этого все есть сегодня. И на этом замечательном
2: ну,
0: радио.
2: Ну, должно коснуться, потому что, ну...
4: Слушайте, говорят, что вы очень долго как-то, ну, по крайней мере, так относительно по нынешним временам...
0: Песню
4: долго,
0: записали быстро.
4: Долго готовились, вот сам процесс подготовки к записи.
0: Нет. Песню записали быстро, видео мы снимали долго. А песню мы записали сразу прямо, вот, очень быстро. Наташа пришла, спела, я спел. Быстро мы очень сделали.
2: Ну, Наташа написала текст, во-первых, да, сочинение?
1: Нет, текст не мой, ни
2: не
1: в коем случае. Нет, нет.
2: Я слышал наоборот.
1: Автор текста, вон Мариночка, она в
2: студии. А, Марина, привет!
1: Да, да, да.
2: Спасибо
1: вот,
2: за текст.
1: Текста, да. А, но мне кажется, что песня получилась такой необычной. И Стас поддержал ее, он послушал. И говорит,
0: послушал ее, вот я здесь не участвовал, не продюсировал. Я вот именно, она попросила, я говорю, Наташа, вот как ты видишь ее, так и сделаем эту песню.
1: Я говорю, Стас, доверься мне.
0: Да.
1: И он доверился.
3: Ну, получилось, вот я песня.
4: О, покажите мужчин
2: мне,
4: вот
2: да,
4: так
2: покажите
4: вот.
2: Мне мужчину, который тебе не доверится. Слушайте, ну по поводу видео-то надо отдельно сказать, что постановщиком клипа стала та самая Анна Меликян, признанный российский режиссер.
1: Да, у нас Анечка была режиссером клипа. И самая главная и сложная, наверное, была задача в том, чтобы ну вот сделать так все очень аккуратно, вкусно, романтично, как, знаете, вот прикасаясь, не прикасаясь. Вот это была задача поставлена ей.
2: То есть ты боишься прикасаться к Стасу или что?
1: Нет, я совершенно не боюсь.
2: Боишься, что поползут слухи, что ли,
1: какие-то? Ну хотелось. О, они и так поползут.
2: Да. Уже поползли.
5: Для этого и собирались.
0: Да. Сколько мы живем, сколько мы поем, люди вообще, артисты.
2: Столько и слухов.
0: Столько всего пускай.
2: Пусть понятно. Говорят. Но произведение-то уже готово? Вот этот
1: видеоклип, да? Конечно.
2: Можно увидеть уже.
1: Увидеть, конечно. Да, можно увидеть и можно услышать.
0: А он уже вышел, по-моему, клип.
1: Да, сегодня премьера.
2: А, сегодня как раз премьера.
1: Все, сегодня.
4: Так, тогда еще раз про песню. Стас, ты уже включил эту песню, вот вашу новую дуэтную, в свой репертуар, свой концертный репертуар?
0: Ну, она же в дуэте, эта песня. Ну, если мы сейчас подумаем о том, что на концерте...
4: Вот 26 быть... декабря у тебя же лайф-арена.
0: Вот если Наташа свободна, я с удовольствием.
1: А 26 ты приглашаешь?
0: Да, уже все. Вот видите, прям в прямом эфире.
1: Вот все, вот ты сразу
4: решаешь.
1: Ну, напросилась уже сразу на корпоратив новогодний.
0: На самом деле уже люди к этому времени выучат песню, и будет классно ее...
4: Народный корпоратив.
0: Да, прям вот именно само за себя говорит. Народ вместе будет.
5: Наташа, но у тебя же как бы вращается опять... Вернее, продолжаются твои девичники, и я понимаю, что появление там, допустим, на девичнике Стаса просто взорвет любую аудиторию.
1: А, ну, вот как ну, у меня есть программа, называется «Девичник», но пока я с ней езжу по...
5: Да, путешествую.
1: Путешествую, да, по стране. Пока вот в Москве у меня не планируется, но когда будет, я обязательно Стаса на «Девичник»-то. Ну, надеюсь.
2: Стас,
1: он придет.
2: Ну, народный корпоратив-то, у тебя же был какой-то перерыв, да, сейчас ты опять возвращаешь этот формат выступлений.
0: Обещаю,
2: вот чем он, концерт отличается?
0: Ну, вот такая веселая была программа. Люди столько раз спрашивают меня, вот мои, вот почему ты не делаешь эти веселые концерты? Я решил, в преддверии Нового года. Сам Бог велел, праздники, люди поздравляют, предприятия все друг друга, ну все устраивает, вот это откуда появилось. Это придумала моя дражайшая супруга, она придумала это, народный корпоратив. Вот как раз это было для людей, которые вот все равно где-то что-то отмечают, делают. Ну мы решили в одном месте всех собрать и сделать праздник. Идея хорошая, детище хорошее, думаю, она будет жить, и вот сейчас получает она опять много откликов. Я надеюсь, все будет хорошо. Мы вас приглашаем тоже заранее, посмотрим.
2: Спасибо огромное.
0: Это программа заточена на веселье. Поэтому все будем петь, танцевать и делиться.
2: Иначе быть не может.
4: Приходите подготовленные.
2: Да, ну а прямо сейчас давайте.

0: Премьера!
1: Спасибо за песню.
2: Премьера!
1: Я думаю, что мы дотронулись даже сейчас чуть-чуть.
0: Стас Михайлов, Наташа Королева.
2: Да, по другую сторону приемника.
0: Ну, а для тех, кто не успел дотронуться, друзья мои, у Стаса, во-первых, в начале октября тур по городам Дальнего Востока. Так что спешите, как говорится, слышать, да? Желаем аншлагов, Стас. Ну, а, Наташа, тебя ждем в новом сезоне Виа Суперстар в роли ведущей, традиционно уже, да?
2: Да, спасибо.
0: Так что с началом нового сезона. Спасибо, друзья, с премьерой.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Мы вас ждем на нашем мероприятии.
0: Спасибо.
2: Договорились.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
1: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Авторадио.

0: Да можно не идти тратить деньги. Удовольствие приходит к вам в дом. Прямо в ваши телевизоры, друзья мои. Уж очень наш народ любит смотреть концерты, кстати, по телевизору. И мы с удовольствием идем на встречу, потому что уже завтра, друзья мои, на канале Муз-ТВ в 18 часов 30 минут мы будем показывать, представлять вашему вниманию, специально для тех, кто не успел, или для тех, кто хочет пересмотреть, нашу грандиозную большую дискотеку «Авторадио».
1: Вы знаете, эффект присутствия вам будет обеспечен, по крайней мере, мы в этом уверены, потому что и сам состав артистов, и сама атмосфера всего фестиваля, она тому способствовала. Значит, напомню, что это было 4 июля на центральном стадионе «Динамо», а вот на сцене были Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Крамбри, дискотека «Авария», то есть вообще разных возрастов, разных жанров, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и еще десятки-десятки звезд, которые исполняли свои самые хитовые композиции.
2: Но не забывайте, друзья, что помимо звезд на сцене, вернее, да, на сцене, на самом стадионе было еще 30 тысяч человек, которые
1: тоже
2: подпевали,
1: звезды,
2: которые танцевали, которые знали слова всех песен любимых исполнителей. А вы вспомните только эти невероятные пиротехнические эффекты.
0: Угу.
2: Обалденный звук.
0: Грандиозные
2: вот экраны. Гигантские экраны. И когда стемнело, вот это надо было видеть, как работали люди одновременно, все включали смартфоны и делали эффект звездного неба.
0: И круть! Вы это можете пережить вместе с нами еще раз завтра на телеканале Муз-ТВ в 18 часов 30 минут. Так что всех ждем на нашей большой дискотеке «Авторадио».
3: Мурзилки лайф! Лайф-чат.
1: Конфетки и бараночки берем, угощаемся. Ну, кому что, как говорится. Ваши любимые лакомства из детства. Рассказывайте. Мы с удовольствием сегодня все это кушаем.
0: Продегустируем.
1: Дегустируем, да. Готовили вы сами или покупали. И поменялись ли ваши вкусы сейчас? Давайте почитаем.
0: Ой, Виктор, надавил на больную мозоль. Сейчас сладкое стараюсь не употреблять, говорит он. Но воспоминания с детства – это, конечно же, гоголь-моголь. Помните, да? Яичный
1: никогда
0: желток.
1: Никогда в жизни не делала.
0: Да ты что?
1: Да. Вообще ни разу в жизни.
0: Просто яйцо разбиваешь с сахаром, взболтал 10 минут, и все. У тебя получается гоголь-моголь. Причем тут гоголь, правда, не знаю. Смесь из вот этой вот...
1: Как будто ты знаешь, кто такой моголь.
0: Моголь не знаю, но причем тут гоголь... Понятия не имею. Но даже сейчас, говорит, слюнки текут от воспоминаний. Но сейчас мне, конечно, никто не дал этого гоголя-моголя, потому что это же сырое яйцо.
1: Ну и что?
0: Ну ты что? Ну мало что? Ли, так как сальмонелла сварить. Какая-нибудь. Так, сварить нельзя, это же сыроем делается.
2: Отделяешь желток от белка, сахаром взбалтываешь и в духовку.
1: Получается безе.
2: Офигенно.
1: Так, идем дальше. Из своего детства помню пончики, пишет Алексей. Какие же они были вкусные.
0: Ой, особенно,
1: когда твой пончик выпекался прямо при тебе. Вот это правда.
0: Так и сейчас выпекают.
1: Продавщица выкладывала его еще горячим в бумажный кулек и посыпала сахарной пудрой.
0: И сейчас посыпают.
1: Сахарная пудра таяла на обжигающем пончике и перемешивалась с маслом, оставшейся на румяной корочке. Все это лакомство источало такой божественный аромат, что, обжигая пальцы и губы, ты жадно вкушал мягчайший, свежайший, горяченький пончик и понимал, что жизнь... Прекрасно.
2: Удалось.
0: Я сейчас тоже покупаю, пончики продаются.
2: 84 копейки килограмм стоил, я помню.
0: 84, но сейчас подороже, конечно, но
1: нет,
0: я сейчас
1: могу
0: захомячить. Нет,
1: Алексей Солнечногорск говорит, что это разочарование, когда сейчас покупаешь. Нет того вкуса и той нежности. Те пончики безвозвратные, как и те годы. Все.
2: Светлана из Казани вспоминает, что в детстве очень любили варить петушки. И как только и на чем мы их не варили. Все маленькие ложки сожгли. Попадало, правда, из-за этого. А еще очень часто делали конфеты из молочной смеси «Малышка».
0: Вот так вот. Молочная смесь «Малышка», да.
1: Ну, просто ее сухой ели.
2: Ну, я не знаю. Ну, конфеты, сухой, это разные вещи. А жженый сахар обязательно. Но должна быть газовая плита.
1: Да.
2: Вот на электрических нынешних уже не сделаешь.
0: Жареные перемячи и пирожки с рисом, вспоминает Нафаня.
1: Нет, пирожки с рисом с рисом. Обороновались под видом с рисом с мясом.
0: Не знаю, у нас мясо было с рисом с мясом. 11 копеек, как сейчас помню. Сейчас у нас только в одной сети пекарен продается вкус детства.

0: Ну, Борис есть... из Кисловодска вспоминает блины с медом. Это вкус детства, и привычка осталась до сих пор. Единственное, появилось дополнительные вкусы — блины с черной икрой. Еще,
1: ну, это что?
0: Это уже не сладко.
1: Да.
2: Мы в детстве очень любили готовить сладкую колбасу к чаю из самовара. Ну и дальше состав вареной колбасы полностью, чуть ли не...
1: Вареной?
2: Именно так, вареная сладкая колбаса.
1: А, сладкая, да? У меня мама тоже делала такие. Ну еще добавлю, что Игорь вспоминает мамины ватрушки и бабушкины бараночки. Под отцовский-то самоварчик с блюдечкой да в прикуску с сахарком. Были золотые времена. А втихаря да, таскал варенье из погреба. Кто не таскал? Друзья, спасибо огромное. Прям дальше еще вкуснее, ну просто уже
0: что можно сказать? Наверное, действительно все самое вкусное осталось в детстве.
1: Да.
0: А теперь мы употребляем вредный сахар. По крайней мере, нас в этом убеждают и отговаривают от этого.
1: Зефир
0: в
1: шоколаде.
0: Но мы вас, дорогие слушатели, не упрекаем. Сладкое помогает от стресса. Оно дарит нам маленький кусочек удовольствия. Спасибо вам за эти калории счастья, которые вы нам вручили, доверили в лайв-чате. Лайв-чат на сегодня закрыт.
1: Да, какая сладкая пародия будет через 10 минут.

0: Автомонитор.
1: Картина трафика все спокойнее. На Яндекс.Картах зажглись 5 баллов. Прямо на кольцевых часовые пробки пока еще сохраняются.
2: Я более конкретно скажу. На внутренней стороне третьего кольца от Шмидтского проезда до проспекта Мира и на внутренней стороне Московской кольцевой от Можайского шоссе до Строгино.
1: Гарди, можно поконкретнее по погоде?
3: Да, смотрите, конкретно говорю. За окном сейчас плюс 11. Вот только что прям сейчас сверила показания.
1: Сходил, проверил.
3: Да, предстоящей ночью синоптики обещают от 6 до плюс 8. Я с ними согласна. Ну и

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус.ру».

0: в эфире.
1: Ну, в школе мы сегодня говорили о вкусняшках. Продолжим тему, да? Пришла пора накрыть наш пародийный стол, так сказать. Вот предвкушение юбилея шоу «Мурзилки Лайф», предвкушение слова «вкушать», еще раз напомню. Мы приготовили для вас все самое вкусное, самое смачное, самое аппетитное из наших пародий, исполненных за 25 лет существования шоу.
2: А ничего, что некоторым из них-то уже лет по 20 не заветрились?
3: Ну, конечно. Но некоторые из них в связи с истекшим сроком актуальности уже звучат довольно-таки странно. Про это. Берлускони был большим любителем женщин. Вообще про Берлускони у нас много пародий. Или про то, как Абрамович стал губернатором Чукотки.

0: Вспомнила.
1: Да.
2: Но многие из наших произведений, они написаны на вечные темы, которые сегодня звучат свежо.
1: Да, вот именно такую свежую пародию, мы бы вечно свежую, мы бы хотели презентовать вам сегодня. Ну, казалось бы, ничего сверхъестественного, просто однажды мы решили, что нашей стране не хватает песни, посвященной празднику Масленицы и исконно русскому угощению – блины. Кстати, о блинах сегодня что-то нам не писали в лайв-чате.
2: Писали,
1: да?
2: блины были, с медом, да? Ты что, Борис,
0: да, были.
1: Ну все, отлично. Масленица в нашей стране занимает, кстати, второе место по популярности среди праздников после Нового года. А блины – это одно из самых популярных и традиционных блюд национальной кухни. Рецепты блинов остаются абсолютными рекордсменами по просмотрам на кулинарных порталах, представляете? Итоги опроса показали, что больше всего россияне любят блины со сметаной. На втором месте оказались традиционные блины с икрой, но замыкает тройку лидеров – десертные блины со сгущенкой.
0: Ну, сейчас у нас и сметана будет, и икра, и сгущенка с мясом.
1: Да, пародия на любой вкус, как говорится. Итак, Мурзилки, Блю Канари, 2008 год.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки. Покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Кэш можем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Пожар в Оренбургской области удалось локализовать. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Оренбургской области локализовали крупный ландшафтный пожар на площади свыше 2000 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Огонь распространялся в районе поселка Губерля из-за сильного ветра и перекинулся через автомобильную дорогу. Для возможной эвакуации жителей подготовили транспорт и пункты временного размещения. В результате пожара уничтожены 6 садовых домиков и 4 заброшенные постройки. Жилые дома удалось защитить. По данным спасателей, пострадавших нет, угроза населенному пункту снята.
0: Про автомобили.
2: Автомобили зарубежных марок, официально покинувших российский рынок, по-прежнему доступны покупателям. Как пишет «За рулем», поставки машины и запчастей продолжают структуры Mazda, Honda, Toyota и другие производители. Часть компаний сохранила в России дилерские сети и сервисную поддержку, а некоторые площадки, задуманные для перепродажи поддержанных машин от официальных дилеров, теперь торгуют и новыми автомобилями, ввезенными по параллельному импорту. Как сегодня организован ввоз машин ушедших брендов и с какими трудностями могут столкнуться покупатели, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Автомобили приезжают совершенно без проблем и в рамках параллельного импорта на юридических лиц, и в рамках привоза физическими лицами. Единственное препятствие, которое здесь есть, оно, собственно, внутрироссийское, с санкциями никак не связанное, называется утилизационный сбор, который, глубокому сожалению, делает привоз автомобилей мощнее 160 лошадиных сил экономически целесообразным. Они получаются астрономически дорогими. Если возникает желание привезти автомобиль старой марки, то ключевая проблема – это не попасть на мошенников. То, что количество мошенников зашкаливается, наверное, в каждом субъекте федерации возбуждены уголовные дела против людей со словами «я тебе машину привезу». И дальше ни машины, ни денег.
2: При покупке автомобиля ушедшего бренда специалисты также рекомендуют заранее уточнять условия гарантии, доступность запчастей, возможности сервисного обслуживания. Они могут отличаться в зависимости от продавца и способа ввоза машины.
0: Про зарплату.
2: Более половины опрошенных россиян не ожидают увеличения доходов до конца года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. На прибавку рассчитывают лишь 22% участников опроса. При этом Минэкономразвития прогнозирует рост средней номинальной зарплаты. В этом году он может достичь 112 тысяч рублей. Речь идет о зарплате до вычета налогов. С учетом инфляции реальные доходы будут расти медленнее.
0: Про космос.
2: Солнце уже несколько недель находится в так называемом депрессивном состоянии. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Российскую Академию Наук. За первые 25 дней сентября произошла всего одна магнитная буря. Для сравнения, в августе их наблюдали в течение 4 дней, а в марте – 7. Специалисты связывают снижение геомагнитной активности с уменьшением числа солнечных вспышек. Причины такого спада пока неизвестны. Признаков скорого восстановления активности ученые не наблюдают. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на выходные понедельник составляет 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Диклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Ну а теперь, друзья, приготовьте ваши ладони, поскольку к нам на живой концерт приехали повелители дудок, властелины танцпола, рок-группа из Костромы, группа Good Time!
2: Ну, добрый
1: привет, ребята!
3: Всем привет!
1: Кстати, живой концерт Good Times можно не только слушать, но и смотреть на телеканале Музыка Лайф. Имейте это в виду, включайте телевизор прямо сию секунду. Давайте начнем живой концерт, потом поговорим. Поехали!

0: Мощно!
1: Это good time!
2: Хорошие курсы!
1: Да, и, кстати, про личностный рост сейчас как раз и поговорим, потому что когда я впервые услышал, что появилась группа Good Times несколько лет назад, ну, у меня было первое ощущение, что появился некий блюзовый коллектив. Ну, хорошие времена там и так далее. Вот расскажите мне вот историю этого самого личностного роста. Как вы выбрали свой стиль вот этих вот повелителей, властелинов танцпола?
3: О, я не знаю, так с самого начала на самом деле практически получилось, что к нам присоединилась духовая секция, поэтому практически весь творческий путь мы играем таким
1: составом. И все было предрешено.
3: Ну да, да, это какая-то судьбоносные встречи в нашем маленьком городе.
0: Такой костромской панк-рок. Как еще его назвать? Я не знаю.
3: Да. Нас сейчас называют панк-роком. Не вижу, где тут люди вообще находят панк-рок. Но пусть будет так.
0: Пусть так. Ну вот выпустили альбом «Неоклассика», да, и таким образом это уже стал третьим альбомом ваших классических,
3: все,
0: да,
3: альбомов.
0: Заключительный. Как эта трилогия получилась?
3: На самом деле, когда мы выпускали первую классику, просто понравилось.
1: Это название альбома.
3: Просто название альбома дал. Мне очень понравилось. Потом был промежуточный еще альбом. И мы заново стали писать песни какие-то о любви. И поняли, что классики должна быть вторая часть, потому что вот именно концептуально входит вот все-таки вот в ту историю. Ну, а третья часть должна была завершить все, потому что там такой сквозь года долгий путь лирического героя.
1: Такой этап взросления. Этапы взросления.
3: Все три альбома — это этапы взросления.
0: То есть на этом любовь у вас закончится, я так понимаю, да, дальше?
3: На этом закончились душевные терзания и муки.
2: Слушайте, а перед выходом альбома вы выпустили 3 сингла. Вы такие стратеги, такая специальная затравочка была? Вы как-то продумали эти шаги?
3: Ну да, конечно, да. Все-таки у нас довольно-таки большой штат людей, отвечающих за то, чтобы мы стали популярными, известными. Поэтому...
2: Продюсеры,
0: ну, уже популярны, известные.
2: Импресарио.
3: Ну, еще больше, да. Поэтому, да, решили все-таки прогреть перед альбомом публику и вот каждую неделю выпускать по песне.
1: Ну, я предлагаю все-таки для того, чтобы стать еще более популярными и известными, продолжить наш живой концерт и исполнить еще одну композицию.
0: В начале отопительного сезона еще раз прогреть аудиторию.
3: С удовольствием. Попробуем.
0: Good times. Продолжаем концерт. Сердечко. Забей.

0: Это Good Times на Авторадио. Живой концерт. Сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
1: 25 лет на Авторадио. Автомонитор.
2: Обстановка на столичных дорогах все спокойнее, в отличие от обстановки в нашей студии. И на Яндекс.Картах зажглись уже 4 балла. Ну и судя по прогнозам сервиса, в ближайшее время увидим и тройку в навигаторах.
0: Если говорить о крупных пробках, их осталось всего 2, и каждый из них отнимет по 35-40 минут. Ну а расположились они на внутренней стороне третьего кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира и на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.
3: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально.

0: Старт-продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт-продаж уже готового дома в Лучах. Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров». Место проведения – ЦВЗ «Манеж» и Центр

0: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
2: Авторадио представляет. Финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. REC. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
3: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
4: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
3: Любовь без памяти. 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
5: Авторадио.

0: Живой концерт группы Good Time здесь на Авторадио продолжается. И следующая песня. Поехали.
1: Итак, следующая песня с нового альбома. Она называется «С тобой». И давайте попробуем сделать.

0: Спасибо.
1: Йо.
2: Это Good Times. Парни, понятно, что дальше в основном, и вообще сегодня в основном говорит Артем, так как он единственный человек, у кого нет инструмента в руках, и он может обеими руками держать микрофон. Вы, если тоже вам есть что сказать, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Потому что Авторадио совместно с Яндекс.Музыкой запустило совместную рубрику под названием «Распаковка». И мы предлагаем, соответственно, приходящим к нам артистам распаковать свой музыкальный мир, рассказать, чем они живут, что слушали раньше, что давало пищу для размышления, вдохновения, может быть. И все в таком духе. Попробуем?
3: Давайте попробуем.
2: Давайте.
4: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
2: Ну и первый вопрос касается все-таки, да, что у вас в плейлистах в Яндекс.Музыке? Что слушаете чаще всего, больше всего?
3: Ну, у меня сейчас два альбома.
2: Так.
3: Три альбома.
5: Наш первый, наш второй, да. Классика.
3: Ну, теперь, да, теперь, классика. Нет, сейчас классика. Я в последнее время, наверное, два последних альбома «Хаски» и «Кардиокиллер». Вот сейчас я активно слушаю.
5: Хорошенько.
6: Так, то есть какие стили, какие жанры ты предпочитаешь, вот помимо вашего огненного скоробка? Ой, абсолютно
3: мультижанровый у меня список, потому что я не люблю слушать исключительно рок-музыку, да и вообще так, рок-музыку
6: а
3: мало
6: попсу?
3: Слушаю. Попсу качественную, с удовольствием.
6: Что ты, что есть качественная попса?
3: Ну, давайте из последнего не будем кривить душой. Ваня Дмитриенко как бы качественная попса. Ну, я так считаю.
5: Он считает, что он рок.
3: А?
5: Ну, считает, что он рок.
3: Ну, это он не знает. Я беру свои слова обратно, так как рок я не слушаю. Поэтому, не знаю, все в подряд, что попадается. В принципе, если подкидывают в плейлистах какие-то новинки, даже что я не знаю,

0: кайфом могу послушать.
1: А можешь объяснить, почему сейчас так популярны 90-е? В сэмплах попадается, перепевают.
2: Да, опять везде. Ремейки.
0: И в одежде сейчас, и во всем. Да, ну, какая-то ностальгия, она всегда присутствует. Ну, по-моему, прикольное время, на самом деле. Что, ну, сейчас вот весь этот стиль. В одежде, по
1: крайней мере... 90-е
2: прикольное время? 90-е прикольное время. Ну, вспоминать, может быть, прикольно.
0: Вспоминать. Я-то...
2: Особенно, когда не жил у них.
0: Да, я-то там вот такой был примерно, поэтому не помню.
3: Слушай, а скажи, пожалуйста, у вас в коллективе вообще вот музыкальные вкусы совпадают полностью или есть какие-то моменты, когда кто-то из ребят заводит какую-нибудь песню, ты говоришь, боже, ни за что в жизни никогда выключи это обязательно.
4: Вы в наушниках слушаете.
3: А, вы в
0: наушниках. Во-первых, наушниках, во-вторых, я не знаю, за всех не буду говорить, но мне кажется, мы крайне мало музыки слушаем, потому что у тебя
3: какая-то
0: профдеформация, у тебя музыка везде, у тебя постоянно концерты, если не концерты, ты сам сидишь в студии. И может домой еще приехать и музыку послушать какую-нибудь.
3: Слушай, опять-таки по поводу музыки мы переходим уже к вашему непосредственно творчеству, творчеству группы Good Times. Скажи, есть песни, которые вот, что называется, душа просит бы исполнять, но уже опробовали, и слушатель как-то, ну, не особо ему это заходит?
0: Да, у меня вообще на каждом альбоме нашей группы есть отдельная личная боль, когда мы пишем уже, когда мы записали.
1: Недооцененка,
0: да? Я такой думаю, эта песня, это все на всю жизнь, это лучшее, что мы сделали. И первые две презентации, мы видим, что люди в это время просто...
2: Да ты что?
0: Уходят. Ну не уходят, но...
3: Слушай, а чем это можно объяснить?
0: Я не знаю.
1: Может, новый, потому
0: что... Тем, что я ничего не понимаю в музыке.
2: Расстраиваешься?
0: Ну да, некоторые вещи меня расстраивали, прям конкретно расстраивали. Ну ничего, это жизнь.
1: Да ничего, это поймут в будущем.
3: Не прочувствовали еще, действительно. Друзья, ну что же, распаковка на авторадио группы Good Times состоялась. А кто хочет распаковать музыкальные итоги этого года, можно будет сделать 21 ноября в лайв-арене.
5: Вечернее шоу
6: Мурзилки Лайф.
5: Распаковка.
3: Поговорили, а дальше хочется продолжить и слушать ваши песни. Группа Good Times здесь, на Авторадио.
1: А теперь грустные песни.
0: Следующая песня — грустные песни с Татьяной Булановой. Попробуем.
1: Так.
0: Я твой.

0: 1-520-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8-800-551-0001.
0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Поскольку

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-150-89-89. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
11: Авторадио.

0: месте.
1: А друзья, еще раз напомню, что живой концерт Good Times можно не только слушать, но и смотреть на телеканале Музыка Лайв. И мы продолжаем.
2: Итак, следующая песня придаст немного новогоднего, наступающего настроения. Она называется «Огоньки».

0: шампанское.
1: Огоньки.
0: Извините.
2: Но если говорить про фейерверк, то информация прежде всего для поклонников коллектива Good Times. 8 октября стартует большой гастрольный тур коллектива практически по всей стране. Порядка 30 городов уже заявлено. Вполне вероятно, еще будут добавлены. Ну а завершится тур большими сольниками. 27 ноября Москва, клуб ВК Стадиум. 4 декабря клуб А2 в Санкт-Петербурге. Я понимаю так, что всю эту дорогу будет фейерверк по полной программе.
3: 100% приглашаем всех, да, приходите в своем городе. Обещаем вам праздник.
2: Ну, а мы продолжаем и требуем продолжения праздника здесь, на
4: Авторадио. Приглашаются императрицы и князья, да?
3: Так, давайте попробуем, да. Обычно мы с залом поем, но тут один попробую.

0: За прошедшие полчаса на дорогу стало еще спокойнее. На Яндекс.Картах зажглись 3 балла.
1: Ну, понятно, бухгалтерия уехала.
0: Ну да, если в целом смотреть на цифровую карту, то сейчас стоит обратить ваше внимание на северо-восток столицы.
1: А там пока еще затруднен проезд на проспекте Мира от Третьего кольца до улицы Докукина и на Ярославском шоссе от проезда Серебрякова до Сержантской улицы.
2: О погоде. За окном сейчас плюс 11, предстоящей ночью плюс 6, плюс 8. Завтра плюс 18. Все нормально. Переменная облачность, главное, без осадков.
3: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
4: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
5: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
4: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: в эфире.
1: Ну что, друзья, еще раз напомню, группа Good Times здесь с живым концертом на Авторадио. Огромное вам спасибо, парни, что заехали к нам. Понимаем, что у вас сейчас такая горячая.

0: И пора подготовки к туру, о котором мы уже говорили, но не грех напомнить.
1: Спасибо, что позвали.
0: Так что, уважаемые поклонники, смотрите на всех афишах в вашем городе. Будет, судя по тому, что мы видели и слышали сегодня, огненно и феерично, и будет фейерверк.
2: К сожалению, парни не могут выразить все свои чувства в прямом эфире.
0: Да, но на концерте можно немножечко выйти за рамки дозволенного.
2: Почему выйти? Как раз в своих рамках и остаться.
0: Ну, хорошо. А еще раз поздравляем вас с выходом неоклассики.
1: Спасибо.
0: Да, друзья, можете скачать на всех цифровых платформах, равно как и все классики этого альбома. Ну и дальше, похоже, один из самых главных хитов коллектива, да. Спасибо, Артем.
1: Имена надо. Надеюсь, не самый главный.
0: Но один из.
1: Поехали.

0: радио.
1: Спасибо, Артем! Спасибо, ребята! Мы никогда так не улыбались, как сегодня! Это правда! Счастливо, хорошего тура!
2: Спасибо
1: новых
2: большое.
1: Альбомах, новых песен! Публика, вам спасибо!
3: Спасибо! Спасибо, до новых встреч!
1: За то, что были с нами! Всем good times! Еще много-много times! Это были Мурзилки, счастливо!
4: Мурзилки! 25 лет на Авторадио! Реклама!
5: Почувствуй.

0: Радуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ.
6: Сроки проведения акции с 14 октября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
10: Воспоминания — это билет в один конец.
11: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
12: Пацаны, химера!
11: А у тебя за спиной все человечество.
10: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
13: Сварас, Сва-2, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «Руфор». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Путин выступил за расширение международного культурного сотрудничества. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин предложил другим странам активнее развивать совместные культурные проекты. Выступая на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент подчеркнул важность сохранения национальной самобытности и открытого диалога между народами. Глава государства также прокомментировал международную обстановку. По его словам, Россия не готовится к каким-либо боевым действиям с Европой, поскольку для этого нет оснований. Заявление о возможной победе Эстонии над Россией он назвал клоунадой. Касаясь украинского урегулирования, Путин рассказал о просьбах Киева провести переговоры за 2 недели до выборов. Россия была готова возобновить переговоры после проведения выборов, однако Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. В работе форума объединенных культур участвуют представители более 70 стран. Он проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиа».

0: холдинг.
1: Про спорт.
0: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда изменила критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям. Как сообщает РИА Новости, из регламента убрали запрет для представителей спортивных обществ, связанных с вооруженными силами, в том числе ЦСКА. При этом спортсмены, добровольно заключившие контракт с армией или органами безопасности, по-прежнему не смогут участвовать в международных стартах. Комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев считает, что лыжный спорт не протянет без участия российских атлетов. Об этом он рассказал Авторадио.
2: Мировые лыжные гонки загибаются. Если в биатлоне отсутствие российских спортсменов никак практически не влияет на бизнес IBU Международной Федерации, потому что им и так хорошо, спонсоров полно. В лыжах, где, в отличие от биатлона, полторы страны борются за победу, Норвегия, Швеция и кто-нибудь еще, спонсор отвалился у норвежцев, и лыжам не жить без русских. Критерии отбора, конечно, все равно достаточно серьезные, но я хочу сказать о том, что очень с большой вероятностью лидеров могут допустить. Вопрос, когда? Потому что начало сезона уже не за горами, ребята тренируются, но будем ли мы с декабря или с конца ноября выступать в мировых лыжах? Вопрос. В любом случае, тут экономическая составляющая, тут целесообразность. В общем, во многом и политическая, потому что лыжи – местечковый вид спорта, и без России там труба.
0: Заявки на получение нейтрального статуса спортсмены должны подать до 15 декабря. В случае одобрения они смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах без национального флага и гимна.
1: Про концерты.
0: Американское агентство Access Opera подтвердило отмену выступления рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Москва-24. Концерты должны были пройти 10 и 11 октября на Газпром-арене. Однако стадион ранее заявил, что договор с организатором Say Agency не заключал. Покупателям рекомендовали обращаться за возвратом денег непосредственно к организатору. На 24 сентября в суды уже поступило 6 исков на общую сумму более миллиона рублей. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: сможет стать гораздо богаче.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Все верно, друзья. Счастливый четвертый сезон, соответственно, три уже позади. Вы не представляете, как приятно дарить вам деньги и приближать, собственно, вас ближе к своей заветной мечте. А когда еще рядом такой партнер, как Озонбанк, ну, это делать вдвойне просто приятно, друзья, вы не представляете. Ну что ж, напомню, что у нас три финалиста уже свои мечты осуществили. Это была Вера Лаврикова из Москвы, которая закрыла автокредит. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга у нас получил 1 000 000 рублей, о котором мечтал. Ну и, соответственно, Игорь Чугляев, тоже из Москвы, осуществил свою мечту и получил в подарок фотооборудование, да, для того, чтобы запечатлеть дикую природу и диких птиц, в частности. Вот так вот, друзья. Ну, мне кажется, что географию пора расширять. Почему у нас с вами только две, как бы, столицы, да? Можно кого-нибудь из Урала, Камчатки, Дальний Восток. Да сколько у нас прекрасных, замечательных мест. Что нужно для того, чтобы стать ближе к своей мечте? Во-первых, зайти на сайт авторадио.ру, конечно же, с помощью удобного сервиса рассказать нам о своей мечте и в первую очередь заменить гудки на мобильном телефоне на наш замечательный, яркий, заводной гимн авторадио. Он-то и будет для нас сигналом, что вы наш человек, участник игры «Много денег», друзья. Ну а ближе, собственно, уже к Новому году наш партнер Озонбанк одну еще мечту сможет осуществить, то есть будет 6-й дополнительный суперфинал. Только представьте себе. Ну а прямо сейчас мы 4 000 000 из 5 частями с вами разыгрываем, и в этот день в банке накопилось 19 000 рублей, дорогие мои. Соответственно, если наш сегодняшний участник, наш слушатель выигрывает, то Озонбанк удваивает эту сумму, и вуаля, 38 000 рублей у него в кармане, точнее, на его банковской карте. Ну а с кем будем играть, определяемся прямо сейчас и звоним. Перед этим, конечно же, останавливаем авторадио-рулетку, о чем я. И у нас сегодня Галина из Ростовской области на связи. Кстати, Галина мечтает выиграть 1 000 000 рублей. Вот так-то вот тоже, как и второй наш победитель Евгений из Питера, хотел 1 000 000 и выиграл. Ну что, у Галины есть все шансы. Для начала нужно услышать, конечно же, гимн авторадио в прямом эфире. Прекрасно, это первый шаг, заявка на победу. Галина все ближе к своему 1 000 000. Но первым делом мы предложим ей, конечно же, выиграть 19 000 рублей, удвоенные нашим спонсором в случае ее победы. Эх, Галина, только ответьте, пожалуйста, дорогая моя. Очень хочется... Алло. Очень хочется, чтобы вы выиграли.
2: Абонент сейчас не может
0: ответить.
2: Вот
0: так вот. Галина не смогла, к сожалению, ответить на звонок авторадио, а очень-таки зря могла бы хорошую сумму получить. Но за то, что гимн авторадио прозвучал, конечно, 3 000 рублей на ее карту Озонбанк улетают, удвоенные, соответственно, 6 000 рублей за то, что она зашла на сайт авторадио и поменяла гудки, уже у нее есть. Ну, а в банке, друзья мои, автоматически становится 21 000, и в следующем игровом сезоне они могут принадлежать уже кому-то из вас. Для этого нужно внимательно слушать прямой эфир и, конечно же, вновь запустить рулетку нашу прекрасную. Теперь уже шанс есть у каждого. Еще раз призываю вас внимательно слушать наш эфир, друзья, если хотите побеждать и выигрывать. Желаю вам, конечно же, удачи. Ну и напомню, что в конце года Озонбанк в дополнительном 6-м суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. Ну а чтобы шансы свои на победу удвоить, заходите на сайт авторадио.ру и с помощью специального мечта-бота рассказывайте нам о своей мечте. Время, конечно же, не теряйте. Нужно это сделать прямо сейчас.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Итак, друзья, вновь обращаем взор на столичные автомагистрали. Ситуация там стала гораздо лучше. Но от недавней семерки на Яндекс.Картах осталось всего 3 балла. И серьезных пробок в эти минуты уже нет. Это радость. Но есть некоторые дороги, от которых, конечно же, лучше держаться подальше. Например, шоссе энтузиастов. Там огромная пробка от участка от Свободного проспекта до МКАДа. Плюс Щелковское шоссе стоит от 15-й парковой улицы. Все так же в направлении Московской кольцевой. Выбирайте альтернативные маршруты. Ну и за погодой мы тоже наблюдаем. Сейчас за окном +11. Это

0: ночью синоптики обещают от 6 до 8 градусов выше 0, а завтра переменная облачность, без осадков, сухо и плюс 18.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.
4: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: KGM представляет.
7: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
8: Ура! Новая машина!
9: А чем он так хорош?
7: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
9: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
7: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
6: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
6: Авторадио.

Да уж, друзья, все мы с вами дети лета, ибо в этот сезон отжигали просто не по-детски. Но сами вспомните, сколько было прекрасных событий. Ну, например, большая дискотека «Авторадио» 4 июля только чего стоила. Нас с вами 30 тысяч человек там отплясывало и подпевало лучшим артистам. Анне Асти, Иванушкам, Владимиру Преснякову, дискотеке «Аварии», танцевали под елку, да... Собственно, кого там только не было, как все быстро менялось. Ах, ностальгия. Но, друзья, грустить долго не будем. Дело в том, что уже завтра, 26 сентября, на телеканале Муз-ТВ в 18:30 состоится показ телеверсии нашей грандиознейшей большой дискотеки «Авторадио». Так что в выходной день спокойно включаем телевизоры в половине седьмого по Москве и окунаемся в атмосферу большой дискотеки «Авторадио» вновь.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Итак, друзья, полчаса пролетели, и за это время на дорогах Москвы стало гораздо спокойнее. Яндекс.Карты показывают 2 балла, и уже мелькает единица. Отметим лишь 2 автомагистрали, которые пока еще задерживают водителей перед МКАДом. Это Щелковское шоссе, затор там по-прежнему от 15-й парковой улицы. Ну и шоссе энтузиастов. Видна большая пробка от Свободного проспекта. Так что, друзья, объезжайте эти места, и счастливого вам пути.
5: Спонсор ООО «Мартин».

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/mvb. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Я наконец...

0: Наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
1: ООО «Кайл Эстрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Владимир Путин заявил, что ответные удары России по Украине оказались чувствительными для украинской стороны настолько, что Киев запросил перемирие. Президент сообщил, что киевские власти готовы пойти на уступки и прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также Путин отметил, что Россия восстановила ущерб, нанесенный в результате атак украинской стороны, и работы по устранению разрушений продолжаются. Отдельно глава государства затронул попытки Киева оказать давление на международных партнеров России в период Петербургского экономического форума. По его словам, попытки напугать зарубежных партнеров не увенчались успехом. Заявления прозвучали во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге, где проходит Международный форум объединенных культур. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про оборону.
2: Российские средства ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, с 8 утра до 8 вечера дроны перехватывали над несколькими регионами, Крымом и Черным морем. Ранее ведомство отчиталось об уничтожении еще 592 беспилотников за ночь. При этом в результате атак есть погибшие и пострадавшие. В Ульяновске ранения получили 15 человек, повреждены жилые дома и детский сад. В Воронеже пострадали 14 жителей, трое находятся в тяжелом состоянии. В Белгородской области погибла супружеская пара, еще один человек в Пермском крае. В Ростовской области поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов, его работа временно приостановлена.
0: Про выборы.
2: Центр избирком утвердил итоги выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Как сообщает «Известия», «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще 5 мест достались партии «Родина» и самовыдвиженцам. В новый состав парламента вошли 46 участников и ветеранов СВО. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила почти 60%. Проголосовали более 67 миллионов человек. Свыше 7 миллионов воспользовались дистанционным электронным голосованием. На 20 участках в 12 регионах признали недействительными почти 37 тысяч бюллетеней. Кроме того, за время кампании зафиксировали около 28 миллионов потенциально опасных воздействий на цифровые ресурсы ЦИК. Первое заседание Госдумы

0: нового созыва назначена на 30 сентября.
1: Про законы.
0: В России с октября начнут действовать ряд законодательных изменений. О главных нововведениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели смогут направлять претензии по качеству товаров продавцам прямо через маркетплейсы. Для торговых площадок также вводятся новые требования к оформлению карточек товаров и отображению цен и скидок. Изменения коснутся и микрофинансовых организаций. Им запретят выдавать третий заем под ставку свыше 200% годовых, если у клиента уже есть два непогашенных займа на таких условиях. Кроме того, регионы будут по новым правилам определять границы территории вокруг образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на выходные и понедельник составляет 84 рубля 34 копейки, курс европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

Ну, друзья, огнем сейчас загораются, если говорить фигурально, листья в наших чудесных парках, на аллеях. Осень все-таки, да, пора прекрасная. Хоть кому-то кажется и грустной, но тем не менее. В Китае, вот, например, празднуют середину осени. Такой вот праздник луны и урожая называется. Середины осени. Замечательно, мне кажется. Повод хороший. Нужно взять на вооружение. Всемирный день фармацевта, кстати, сегодня. Стойкие люди, давайте им аплодировать и поздравлять их. Они столько выдерживают вопросов наших глупых порой. Вот как раз в сезон простуд, да? Что лучше и что помогает. Друзья, здоровья вам и хорошего настроения. Это Авторадио.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: По повести Игоря Ткаченко.
3: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
4: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
3: И там две луны, жара и монстры бегают.
2: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
0: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
0: Завтра в 21:20 на НТВ. 16+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блоги.

0: 17+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
2: Смотри.

Хорошо, наверное, быть первооткрывателем чего-то, да? Стартовать в каком-то деле. Вот как Юрий Гагарин, например, который увидел такие из окна, из иллюминатора нашу прекрасную Землю с высоты космоса, да? Найти бы вот сейчас первого слушателя авторадио, который 30 с лишним лет назад включил приемник раньше всех, и медаль бы ему вручить. Всем привет!

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на

премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

бытует, конечно, устаревшее, на мой взгляд, мнение, что в наших северных широтах люди улыбаться друг другу не привыкли, да и не любят, собственно. А если видят улыбку в свой адрес, то воспринимают это как из ряда вон выходящее что-то. Но опровергаю, друзья, этот стереотип. Сколько раз пробовал, как только даришь улыбку окружающим людям, в общем-то, в обратный получаешь ровно то же самое. Попробуйте. Это Авторадио. Хорошего вам часа и прекрасного настроения. Если

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Moneyball. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
5: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
6: Давно вы знакомы?
7: Давно.
8: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
9: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
10: Не пропустите.
11: На НТВ.
10: «Виа Суперстар».
11: Новый сезон.
9: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
12: Ради хорошего кино он

пишем стихи. Ну а что, хорошая идея, друзья. Сезон подходящий, осень, да? Время грустных стихов, вермута, зонтов и так далее. Но грустить все-таки не предлагаю, хотя если у вас складываются строчки, можете посвятить их, например, любимому авторадио, да, и прямым эфирам, которыми вы наслаждаетесь. Как, собственно, этим, который движется только вперед вместе с вами. Зовут меня Олег Пивунов. Друзья, прекрасного вам настроения, замечательного расположения духа. Уверен, что уже в этот час ничего лишнего у вас не беспокоит, и исключительно отдыху посвящены ваши минуты.

Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.